явственно слышал и про то, что день не место солдафону в рядах студентов. Но Фриц улыбался так открыто и так искренне, что всякие подозрения мигом вылетели из головы Григория. В конце концов, разве рыжеволосый немец не спас его только что? Какие могут быть сомнения в его честности? Фриц пригладил усы и сказал, глядя в сторону. Голос его теперь звучал печально. А вот потом начались совершенно непонятные мне события, и я вынужден был уехать. Обидно, конечно. Однако могло закончиться и хуже. Он тряхнул головой и неожиданно сменил тему, как будто разговор этот вошел в область крайне для него щекотливую. «Послушайте, а вам бы переодеться, друг мой? Поглядите-ка, у вас воротник висит, камзол разорван. Вот эти дырки явно не от сабель. Крови нет. Видимо, эти нетрезвые храбрецы просто цеплялись за вашу одежду, чтобы не упасть. Заметили, как я у одного удальца из одного уха было сделал полтора? Мой любимый приемчик. Ущерба здоровью, считай, никакого, а страху у противника жуть. Крови фонтан. Смотрю, и на вас вылилось полведра». Колдырев оглядел себя, насколько это позволял тусклый свет луны, и вынужден был признать. «Да, видок, конечно. Черт побери, у меня же к седлу был приторочен мешок со сменой платья. Куда он девался? Может, украли, пока я сидел в том прекрасном заведении?» «Нет, Григорий, все проще», — засмеялся немец. «Это же не ваша лошадь. Смотрите-ка, определенно польская военная сбруя». «Вот черт, прости господи!» — ахнул Колдырев, хлопнув себя по лбу. «Ну и разошелся же я, коль в попыхах сел на чужую лошадь. Ха! А до чего же, однако, оказывается, послушные лошадки у польских панцирников? Видать, кобылка решила, что я и есть хозяин, просто надрался до невменяемости и веду себя по-другому. Но что ж теперь делать?» «И я ничего не могу вам предложить», — вздохнул Фриц. «Все мое на мне». Он хотел еще что-то добавить, но вдруг насторожился. «Что такое?» — не понял Григорий. «Погодите. Мне показалось, будто неподалеку проскакал верховой. Я остановился». «Ну и что в том?» — не понял Колдырев. «Ведь это город. Мало ли людей разъезжают здесь верхом. Если бы за нами погнались, мы бы услышали ни одного всадника». «Как знать». Лицо Фрица под зигзагообразным козырьком шлема становилось все более напряженным. «Как раз, будь их несколько, я решил бы, что это разъезд караула. А так... О, дьявол!» В конце темной улочки из-за каменного забора выступил человек. Вероятно, он только что спешился. И сделал это с единственной целью, чтобы, вернее, прицелиться. «Сдохни, собака!» — крикнул незнакомец, спуская курок. Немец успел схватить Григория за рукав и, что есть силы, дернуть к себе. Пуля вжикнула над головой Колдырева. В тот же миг, громко выругавшись, Фриц пустил коня прямо на стрелка. Тот целился теперь в него из второго пистоля. «Ну ты сам напросился!» — сказал немец и взмахнул рукой. В воздухе сверкнуло короткое лезвие. Убийца не успел даже вскрикнуть. Но второй выстрел все же грохнул. Пуля, ударившись об улыжник брусчатки, с визгом ушла в небо. «А ведь это был наш с вами приятель», — проговорил Фриц, спешившись и не без усилия переворачивая упавшего. «Какой еще приятель?» Колдырев подошел. Перед ним лежал усатый десятник из веселого дома. В остекленевших глазах блестели две маленькие луны. С левой стороны его груди Григорий приметил роговую рукоять, украшенную серебром и слоновой костью. Фриц взялся за нее и рывком вытащил кинжал из тела. Клинок был хорош, узкий, обоюдоострый, с тонким кровостоком. «Нравится?» — спросил немец, тщательно протирая лезвие. «Хороший кинжал. Пожалуй, второй такой нелегко будет найти во всей Европе. Это мой дед делал. Один из лучших оружейников Зуля». «Чего?» — не понял вконец ошалевший от событий этого вечера Колдырев. «Зуля. Зуль — мой родной город. А в нем отлично

оружейная мастерская Франца Майера. Так звали моего прадеда, основателя семейного дела. А деда Фрицем, как меня. У нас в семье так повелось. У всех мужчин имена непременно на «Ф» начинаются. Фирменный стиль. Для мастера клеймо и традиция – первейшее дело. Вот видишь, на рукояти чеканка. М.Ф. Майер Фриц. Что-то Григорию это напомнило. Что-то очень знакомое. А немец, небрежно сунув нож в ножны, прислушался. Все тихо. По-видимому, негодяй один погнался за нами. Да чего же мстительная скотина? А ты здорово кидаешь нож, восхитился Григорий. Да и вообще здорово дерешься. Мне бы так. А еще больше я бы хотел уметь вот так же. Уложить врага и после этого преспокойно рассказывать про оружейную мастерскую. Фриц рассмеялся. Под его пушистыми усами мелькнули ровные, белые, как сахар, зубы. «Я вообще-то профессиональный солдат. Всю жизнь только этому убивать и учусь. И так получилось, что вновь ищу работу. Нанялся вот в армию Сигизмунда, был принят. И еще не дойдя до театра военных действий, уже убил. Поляка. А ведь он должен был стать мне соратником. Только теперь Колдырев понял, для чего приехал в Оршу человек, который дважды за последний час спас его жизнь. Стало быть, Фриц, назвавшийся его другом, будущий враг. Стало быть, 25 сентября они будут стрелять друг в друга. Впрочем, это по-ихнему 25-го, а по-нашему-то 15-го. «Вот что, Григорий», — сказал Фриц. «Тихо-то здесь тихо, но все же нам лучше побыстрее убраться. Давай-ка возьмем все, что нам причитается, и...» И немец с невозмутимым видом кондотьера обшарил тело десятника, стащил с его плеча сумку, вынул из холодеющей руки пистоль. Затем нащупал на поясе кошелек, отцепил и подкинул на ладони. «А вот это славно! Поделим!» Колдырев сам себе удивлялся. Мало того, что он совершенно спокойно рассматривает только что убитого человека, так ведь его даже не передернуло, когда убийца принялся хладнокровно обирать мертвеца. Немец, между тем, деловито оглядел голубой жупан десятника. «Хм, не пятнышко крови. И на штанах тоже. Только на рубашке. Слушай-ка, а не переодеться ли тебе в это? Да не кривись, не кривись. На войне нередко приходится снимать барахло с покойников и напяливать на себя. Такая штука — война. Кстати, в польском военном платье тебе и уехать отсюда будет легче». Колдырев вынужден был согласиться. Более того, он достал из сумки грамоту из приказа, удостоверяющую, что ее податель — московский толмач, пребывающий за границей по государственным делам, и изорвал ее на мелкие клочки. Фриц, наблюдая за этим, поощрительно кивнул. «Правильно. Если нас остановит разъезд и решит обыскать, то могут возникнуть нехорошие вопросы. Форма польская, а бумага русская». Спустя несколько минут они уже скакали прочь. И лишь отъехав на порядочное расстояние, Григорий со вздохом сказал: «Я, похоже, втравил тебя в дурную историю, Фриц. Ты ведь польский рекрут, так?» «Так», — немного насторожился Фриц. «И что с того? Тебя это смущает?» «Вовсе нет. Просто хотел спросить, как ты будешь выкручиваться после того, как уложил польского офицера?» «А? Да никто ж этого не видел», — равнодушно пожал плечами немец. «Из Орши, само собой, надо уносить ноги. Но я ведь еще не записывался ни в какую часть, да и жалования не получил. Так что отправлюсь прямиком в Вильно. Там, говорят, польский король как раз устроил временную ставку и собирает войско. Но вначале нам с тобой надо бы отдохнуть, подкрепиться, да и добычу поделить». Но постоялый двор попался лишь спустя пару часов. Друзья, вручив сонному слуге поводья, потребовали ужин с вином. «Ну вот», — поднял Фриц глиняную кружку, — «предлагаю тост. За нас с тобой, Григорий. Пока еще мы друг друга не убили. Ты, полагаю, тоже пойдешь воевать?» «Не знаю», — пожал плечами Колдырев. «Слушай, Фриц, а это обязательно?» «Что?» «Обязательно тебе идти служить Сигизмунду?»
Майер тоже пожал плечами. «Так ведь больше деваться-то некуда. Видишь ли, он замешкался, сделал паузу, словно бы раздумывая, как ответить. В общем, кёльнский магистрат выдвинул обвинение против меня, а городские власти обвинение это удовлетворили. Ну и приговорили меня к виселице. Вот я и отправился туда, где затевается большая война. А куда податься-то? Разыскали бы в любом из городов империи. У них это дело поставлено, сам знаешь. А здесь я иголка в стоге сена и рыба в воде. Я ведь повоевать успел. В Зуль вернулся после ранения. Думал, залечу рану и снова в армию. Хотя отец очень против был. Не хотел, чтобы меня убили. Чуть ли не на коленях умолял бросить военное дело и пойти учиться. Ну, вот я и пошел. Поступил в университет, а тут эти красавцы привязались, чтобы им пусто было. «Ага», — подумал Григорий. «Значит, все же поступал в университет. Зачем же тогда говорил, что не студент?» Потом он вспомнил роковую стычку с патрициями, скривился и осторожно спросил, подливая вина в ту и в другую кружку. «Фриц, а за что тебя собирались повесить?» «За то, чего я, клянусь Богом, не делал. По крайней мере, в тот раз. Видишь ли, я, как всякий военный, отправил на тот свет немало душ. Но та подлая душонка, честное слово, не на моей совести. Смутное подозрение закралось вдруг Григорию в душу». «Так что же тогда случилось?» — спросил он. Фриц сделал большой глоток и весело сощурил свои голубые глаза. «Если бы я знал, что случилось на самом деле, я бы... В драке на университетской улице мы с тобой хорошенько проучили этих уродов. Но все они ушли с места потасовки целыми и невредимыми, так ведь? Это вся улица видела. А на утро я вдруг узнаю, что одного, богатого сынка члена магистрата, нашли поутру заколотым, прямо недалеко от того места. Григория будто ушатом ледяной воды окатили. Со всей ясностью он вспомнил темную улочку, короткую стычку и тело, нелепо раскинувшееся на мостовой. Как он бежал тогда из Кёльна? Как гнал, гнал коня, воображая несуществующую погоню? А в это самое время Фрица Майера обвиняли в убийстве, которого тот не совершал.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Джерри приходит на помощь. Поллианна вышла из парка и дошла до пересечения двух улиц. Это был ужасно интересный перекресток, через который спешили машины, повозки, экипажи и пешеходы. Огромная красная бутыль в окне аптеки привлекла ее внимание. Откуда-то издалека доносились звуки шарманки. Остановившись на мгновение, Поллианна решительно перешла улицу и направилась в сторону восхитительной музыки. Вокруг шарманки веселились дети. Все это было очень привлекательно, и она присоединилась к компании и с удовольствием смотрела, как танцуют дети. Поллианна не заметила, как оказалась на очень оживленном перекрестке. Громадный мужчина в синей форме, подпоясанный широким ремнем, помогал людям переходить через улицу. Она понаблюдала за ним и стала нерешительно переходить улицу сама. Огромный мужчина в форме сразу заметил ее и направился к ней. Через широкую полоску, где пыхтели моторами автомобили и нетерпеливо переминались лошади, она важно перешла улицу и так обрадовалась, что через минуту ей захотелось обратно. Потом она перешла улицу еще два раза. Это было очень интересно. Все замирало, как по мановению волшебной палочки. Стоило мужчине поднять руку. Доведя Поллианну в очередной раз до обочины, он нахмурился. «Девочка, да я же тебя только что переводил», — строго сказал он. «И до этого вроде бы тоже».
2: «Да, сэр», — засияла Поллианна. «Это уже четвертый раз».
1: Начал было полицейский, но Поллианна выпалила.
2: «И каждый раз все интереснее».
1: «Вот оно что!» — пробормотал он растерянно и вдруг грозно прогремел. «Для чего, ты думаешь, я здесь? Водить тебя туда-сюда?»
2: «Нет, сэр, нет!» — поспешила уверить его Поллианна. «Конечно, вы не только ради меня, ведь тут еще так много народу. Я знаю, вы полицейский. У нас есть один там, где я живу, у миссис Керрио. Только знаете, что он просто ходит по тротуару и ничего не делает». «Сначала я думала, что вы солдат, потому что у вас золотые пуговицы и синяя фуражка. Но теперь-то я в этом лучше разбираюсь. Но все равно я думаю, вы вроде солдата, потому что вы очень смелый. Стоите прямо посреди этих машин и помогаете людям». Огромный мужчина залился краской, как школьник, потом громко засмеялся. «И то верно», — сказал он. Потом быстро поднял руку и направился к испуганной пожилой женщине на обочине. Шаги его стали тверже, и грудь выпятилась. Потом, пригласив театральным жестом проезжать нетерпеливых водителей, он вернулся к Поллианне. «Как замечательно!» — приветствовала она его. «Мне так нравится смотреть, как вы это делаете. Вот так Израиль пересекал Черное море, правда? А вы придерживаете волны, пока люди перейдут. Должно быть, вы постоянно радуетесь, что можете это делать. Я всегда думала, что доктор — это самая радостная профессия. Но теперь я подумала, что быть полицейским еще лучше. Стоять и помогать людям, которые боятся и...» Мужчина опять засмеялся и опять направился на середину улицы. Еще с минуты Поллианна наблюдала за Черным морем и пошла вдоль улицы. «Наверное, мне уже пора домой», — размышляла она. «Наверное, пора ужинать». И она бодро зашагала в ту сторону, откуда пришла. На нескольких перекрестках она постояла в нерешительности и наугад сделала два неверных поворота. А оказалось, что возвращаться не так-то легко. Перед ней вдруг выросло здание, которого она никогда раньше не видела. И она окончательно поняла, что заблудилась. Улица была узенькая и грязная. Многоквартирные кварталы и несколько непривлекательных магазинов тянулись по сторонам. Навстречу шли люди и разговаривали на каком-то непонятном Поллианне языке. Она заметила, что не с любопытством ее разглядывает, как будто знает, что она заблудилась. Несколько раз она пыталась спросить, куда ей идти, но все напрасно. Казалось, что никто не знает, где живет миссис Керрию. Ей говорили что-то, но она не понимала. Она решила, что это голландский язык, как в семье Хегерманов, которые жили в Белдингсвилле. Полиана шла и шла по одной улице, затем по другой, пока не устала. Она не на шутку испугалась. Ей хотелось есть, ноги болели, глаза застилали слезы, которые она стала сдержать. И что самое неприятное, начинало темнеть. «Я должна быть рада, что потерялась», — всхлипнула Полиана. «Будет так хорошо, когда я найдусь». На широком оживленном перекрестке она остановилась в отчаянии. Она уже не сдерживала слез, они хлынули потоком. И так как у нее не оказалось носового платка, она вытирала их тыльной стороной ладоней. «Привет, крошка! Чего куксишься?» Услышала она вдруг веселый голос. «Что случилось?» Рядом стоял мальчик, который держал под мышкой пачку газет. «Ой, я так рада, что встретила тебя!» — воскликнула она. «Я так мечтала встретить кого-нибудь, кто не говорит по-голландски!» «По-голландски?» — усмехнулся мальчик. «Ты, наверное, имела в виду испашек?» Полиана нахмурилась. «Не знаю, только это не английский», — неуверенно проговорила она. «Они не могли ответить мне. Может быть, ты сможешь? Ты не знаешь, где живет миссис Керрию?»
3: «Прям сейчас».
2: «Что?» — переспросила Полиана. Мальчик усмехнулся опять.
3: «Да я не знаю».
2: «Почему никто нигде ее не знает?» Полиана опять готова была заплакать. «Я только пошла прогуляться и потерялась. Давным-давно хожу, но никак не могу найти ее дом. А уже время обедать, то есть ужинать. И темнеет. Я хочу вернуться. Мне надо вернуться».
3: «Да уж, влипла», — посочувствовал мальчик.
2: «Боюсь, что миссис Керри очень беспокоится», — вздохнула Полиана.
3: «Чего беспокоиться-то?» — хихикнул мальчик. «Да ладно, не реви. На какой она улице живет?»
2: «На такой, широкой», — тихо ответила Полиана.
3: «Широкой? Вот это да! Мы почти у цели. А дом какой, ты хоть знаешь? Ну, покопайся в голове».
2: «Покопаться в голове?» Полиана нахмурилась и робко подняла руку к волосам. Мальчик смерил ее презрительным взглядом. «Да откуда ты взялась такая? Я спрашиваю, ты знаешь номер дома?» «Нет, там есть семерка», — ответила Полиана едва слышно.
3: «Семерка!» — передразнил ее мальчик.
2: «Дом-то я узнаю. Как только увижу, обязательно узнаю. Да узнаю даже улицу, потому что на ней такой красивый длинный сад, прямо посредине».
3: «Сад?» — переспросил мальчик. «Посреди улицы?»
2: «Ну да, деревья, трава, тропинка посредине и скамейки».
3: Мальчик прервал ее радостным возгласом. «Здорово свистишь! Коммунейл-стрит! Как пить дать? Теперь порядок, но ты молоток!»
2: «Неужели ты знаешь? Ты в самом деле знаешь?» — обрадовалась Полиана. «Да, звучит вроде бы так. Только при чем тут молоток? У меня нет молотка».
3: «Ладно, замнем», — усмехнулся мальчик. «Благодари судьбу, что я знаю, где это. Как-никак я отвожу сэра Джеймса в парк почти каждый день. И тебя тоже придется отвезти. Только ты поторчи здесь, пока я не продам этот выпуск. А потом мы отправимся на твой бульвар. Не успеешь чихнуть, будем там».
2: «Ты проводишь меня домой?» — недоверчиво переспросила Полиана, не совсем его понимая.
3: «Верное дело, если дом узнаешь».
2: «Конечно узнаю», — уверенно ответила Полиана. «Но я не знаю, верно это дело или нет. Если нет, не мог бы ты...»
3: Но мальчик опять смерил ее презрительным взглядом и исчез в толпе. Полиана услышала, как он кричал: «Газеты! Газеты! Вестник! Новости! Сэр, газеты!» Полиана отошла в сторону и стала ждать. Она очень устала, но она доверяла мальчику и была совершенно уверена, что он проводит ее домой.
2: «Он хороший», — думала она, — «но так потешно разговаривает, будто по-английски, а иногда совсем непонятно. Я очень рада, что он меня нашел».
3: Скоро мальчик вернулся, газет у него не было. «Все на палубу!» — весело позвал он. «Отчаливаем в сторону бульвара!»
1: «Если бы я был джентльменом, я бы тебя доставил домой в карете с колокольчиками. А так придется нам топать на своих двоих».
2: Они шли молча. Поляна впервые в жизни слишком устала, чтобы говорить даже про свою женскую помощь. Когда они дошли до парка, она радостно воскликнула. «Теперь я почти что дома. Я помню это место, помню. Теперь совсем недалеко».
1: «Порядок», — бросил мальчик небрежно. «Что я говорил? Сейчас скостим и выйдем прямо на твой бульвар. А там уж сама ищи дом».
2: «Дом-то я найду», — заверила его Поллианна. Было уже совсем темно, когда она поднялась по широким ступенькам. На звонок мальчика дверь быстро открылась, и Поллианна оказалась лицом к лицу не только с миссис Керрью, но и с Мэри, Бриджит и Дженни. Все были взволнованы.
4: «Бедная, да где же ты была?»
2: Миссис Керрью бросилась навстречу девочке.
4: «Я просто пошла погулять», — залепетала Поллианна. «Но я заблудилась, и этот мальчик...»
2: «Где ты ее нашел?» — прервала ее миссис Керрью, надменно поворачиваясь к проводнику, который с нескрываемым восхищением разглядывал богатую обстановку. «Где ты нашел ее?» Сперва он бесстрашно выдержал ее взгляд, потом немного смутился. «Я нашел ее на северной окраине, мэм. Она не могла понять этих Дагу, и они не смогли ей помочь».
4: «На северной окраине? Одна! Поллианна!» — содрогнулась миссис Керрью. «Ох, я была не одна, миссис Керрью!» — поспешила успокоить ее Поллианна. «Там много людей, правда, мальчик?»
2: Но мальчик уже скрылся за дверью. За следующие полчаса Поллианна услышала множество наставлений. Она узнала, что хорошей девочке не положено гулять одной в чужом городе, садиться в парке на скамейку и разговаривать с незнакомцами. Она узнала, какое совершенно необыкновенное чудо, что она нашлась и не попала во множество неприятных историй.
4: «Миссис Керрью!» — наконец не выдержала Поллианна. «Я здесь! Я не потерялась! Я могу радоваться, а не думать о том, чего не было!»
2: «Да-да, возможно», — согласилась миссис Керрью. «Но ты меня очень напугала. Я хочу, чтобы ты запомнила. Запомнила. И никогда так больше не делала».
1: Когда Поллианна ложилась спать, она подумала: «Больше всего я жалею о том, что не спросила, как зовут этого мальчика и где он живет. Теперь я даже не могу его поблагодарить».

0: слушаете «Радио Образ».
1: Новое знакомство. Прогулка с приключениями не осталась для Поллианны без последствий. За каждым ее шагом теперь внимательно следили, и ей было запрещено выходить из дома без Мэри или самой миссис Кэррию. Конечно, школа в этот запрет не входила. Поллианна этим не тяготилась. Ей нравились обе женщины, и она с радостью проводила с ними время. С миссис Кэррию Поллианна стала ходить на концерты, дневные спектакли, побывала в библиотеке и в музее искусств, а с Мэри они гуляли по Бостону. Поллианне очень нравилось кататься на автомобиле, но трамваи понравились ей еще больше, что, конечно, удивило миссис Кэррию. «А мы на трамвае поедем?» – нетерпеливо спросила Поллианна. «Нет, нас повезет Перкинс», – ответила миссис Кэррию и, увидев неожиданное разочарование на лице Поллианны, с удивлением спросила: «В чем дело? Я думала, тебе нравится автомобиль». «Да-да», – торопливо согласилась Поллианна. «Ведь это гораздо дешевле, чем трамвай». «Дешевле, чем трамвай?» – удивилась миссис Кэррию. «Ну, конечно. Ведь трамвай стоит 5 центов за человека, а автомобиль ничего не стоит, потому что он ваш. Да и вообще, я люблю машины», – продолжала она, не давая миссис Кэррию возразить. «Разница в том, что в трамвае много людей. За ними интересно наблюдать, правда?» «Не совсем», – сухо ответила миссис Кэррию. Дня через два она случайно услышала от Мэри еще кое-что о Поллианниных трамваях. «Это очень забавно, мэм», — рассказывала Мэри. «Это просто необыкновенно, как Поллианна со всеми знакомится». «Да нет, она ничего не делает, ну, совершенно ничего. Она просто радуется, и все тут». «Мы вошли в трамвай, все там такие раздраженные, дети хнычут, и куда что делать через 5 минут. Взрослые перестали хмуриться, дети успокоились». «Вы не представляете, нам всегда уступают место. А то она просто улыбнется ребенку или собачке. Собаки виляют хвостами, а все дети, большие и маленькие, улыбаются ей в ответ. Но с ней невозможно брюзжать, даже если ты в набитом трамвае». «Удивительно», – пробормотала миссис Кэррию. Октябрь в этом году стоял необыкновенно теплый. Вскоре все поняли, что поспеть за проворными ножками Поллианны просто невозможно. Это занимало практически все время, и миссис Кэррию пришлось смириться и приказать больше Поллианну не сопровождать. Держать ребенка в доме в такие чудесные дни не будешь, и вскоре Поллианна опять оказалась одна в чудесном большом саду, как она называла общественный парк. Внешне, казалось, ничто не изменилось. Но на самом деле девочку окружили высокой стеной запретов и правил. Она не должна была разговаривать с незнакомыми людьми, играть с чужими детьми и ни при каких обстоятельствах выходить за пределы парка во время прогулки. Мэри, которая провожала ее, должна была убедиться, что Поллианна знает дорогу и помнит, где Коммунелл-стрит пересекается с Арлингтон-стрит. Возвращаться домой она должна была, когда часы на церковной башне пробьют 5:30. Поллианна часто ходила в парк, иногда с кем-нибудь из школьных подруг, но в большинстве случаев одна. Строгие запреты ее не огорчали, и она всегда находила развлечения. Наблюдала за людьми, даже если и не заговаривала с ними, а с белками и голубями говорила сколько угодно. Но особое удовольствие доставляли ей воробьи, жадно налетавшие на орешки, которые она всегда носила с собой. Поллианна очень хотела найти своих старых друзей, которых она встретила в тот первый день. Мужчину, который был рад, что у него есть глаза, ноги и руки, хорошенькую девушку, которая почему-то не захотела пойти сердитым мужчиной. Но она их не встречала. Часто она видела мальчика на инвалидной коляске, и ей очень хотелось заговорить с ним. Мальчик тоже кормил птичек и белочек, и они были такими ручными, что садились ему прямо на голову и на плечи, а белочки хозяйничали в его карманах, добывая орешки. Поллианна замечала одну странность. Запасы мальчика быстро кончались. Каждый раз он очень расстраивался, что корм быстро заканчивается, но на следующий день приносил столько же. Поллианне это казалось непредусмотрительным. Когда мальчик не играл с птичками и белочками, он всегда читал. В его коляске лежали 2-3 истрепанные книжки, а иногда 1 или 2 журнала. Почти всегда Поллианна находила его на одном и том же месте, и ей было интересно, как он туда попадает. Наконец она это узнала. Уроков не было, и она пришла в парк пораньше. Вскоре она увидела, что мальчика катит по дорожке курносый светловолосый парнишка. С радостным возгласом бросилась она ему навстречу. «Это ты! Я тебя знаю, хотя и не знаю, как тебя зовут. Ты меня нашел, помнишь? Ой, я так рада, что тебя встретила! Я так хотела поблагодарить тебя!»
2: «Вот здорово! Это та самая кроха с бульвара!» — ухмыльнулся парнишка. «Ты что, опять потерялась?» «О, нет!» — воскликнула Поллианна, пританцовывая на цыпочках от неудержимой радости. «Я не могу больше потеряться, потому что бывает только здесь. Я ни с кем не должна разговаривать, но с тобой могу, потому что тебя я знаю. А потом я смогу и с ним, если ты нас познакомишь». Она бросила лучистый взгляд на мальчика в инвалидной коляске. Светловолосый паренек хихикнул. «Мадам, это мой друг, сэр Джеймс!» Но мальчик в коляске прервал его.
1: «Джерри, прекрати!» С досадой воскликнул он и повернулся к Поллианне. «Я уже много раз видел тебя здесь. Я видел, как ты кормила птичек и белочек. Вокруг тебя их так много всегда. Наверное, ты тоже больше всех любишь сэра Ланселота. Конечно, леди Равенна неплохая, но вчера она обидела Джинивер, прямо из-под носа тащила ее обед». Поллианна растерянно заморгала. Она переводила взгляд с одного мальчика на другого в совершенной растерянности.
2: Джерри усмехнулся и собрался уже уходить, через плечо бросив Поллианне: «Если чем могу помочь, срочно дай знать. Он не пьяный, не чокнутый. Это просто их клички». И он махнул рукой в сторону прыгающих вокруг белочек и порхающих птичек. «Эти имена из книг. Теперь врубилась? Он лучше покормит их, чем себя. Одно слово — чудак. Вот так, сэр Джеймс», — добавил он, скорчив гримасу мальчику в коляске. «А теперь вперед! А то к вечеру тебе ничего не останется. Пока!»
1: И он исчез. Поллианна все еще смущенно моргала, когда мальчик повернулся к ней с улыбкой. «Ты не должна обижаться на Джерри. Ради меня он жизнь положит. Он просто любит шутить. А где ты его встречала? Он никогда про тебя не рассказывал. Меня зовут Поллианна Уитиер. Я заблудилась, а он меня нашел и привел домой», — ответила Поллианна. «Да, это на него похоже», — кивнул мальчик. «Ведь это он привозит меня сюда каждый день». Поллианна с сочувствием посмотрела на мальчика. «Ты совсем не можешь ходить, сэр Джеймс?» Мальчик весело рассмеялся. «Какой я сэр? Это он меня так называет. Я совсем не сэр». Поллианна расстроилась. «Ты не сэр и не лорд?» «Конечно, нет». «Ух, а я надеялась, что ты как маленький лорд Фаунтлерой», — продолжала Поллианна. Но мальчик живо перебил ее. «Ты знаешь маленького лорда Фаунтлероя? И сэра Ланселота, и святой Грааль, и короля Артура, и его круглый стол, и леди Равенну, и Айвенга, да?» Поллианна покачала головой. «Нет, всех я, наверное, не знаю», — призналась она. «Они из книг?» Мальчик кивнул. «У меня они здесь. Некоторые, конечно», — сказал он. «Я все время про них читаю». «Да, и других книг у меня нет. Это были папины».
2: «Ах ты, маленький мошенник, прекрати сейчас же!» — рассмеялся он, глядя на бельчонка с пушистым хвостом, который, прижавшись к его ногам, старался просунуть носик в карман. «Наверное, пора их покормить, а то они попытаются съесть нас. Это сэр Ланселот, он всегда первый».
1: Мальчик вытащил маленькую картонную коробку, осторожно открыл ее, охраняя от зорких маленьких глазок, которые следили за каждым его движением. Сэр Ланселот, весь внимание и нетерпение, пристроился на подлокотнике коляски. Другой гость с пушистым хвостом, менее смелый, сидел немного поодаль на задних лапках. Третий пристроился на соседней ветке. Из коробки мальчик достал 5 орехов, маленькую булочку и пончик. На пончике
2: Он невольно задержал взгляд. «А ты принесла что-нибудь?» — спросил он Поллианну. «Да-да», — кивнула Поллианна, похлопывая по бумажному пакету. «Тогда, наверное, это я съем?» — вздохнул мальчик, пряча пончик в коробку. Поллианна запустила руку в свой пакет, и пир начался. Поллианна была счастлива. Она нашла того, кто мог говорить быстрее и дольше, чем она сама. Странный мальчик знал несметное множество историй об отважных рыцарях и феях, о турнирах и сражениях. Мало того, он так живо все описывал, что Поллианна хорошо представляла вооруженных рыцарей и пышнокудрых фей в воздушных платьях, усыпанных алмазами, хотя смотрела на стайки проворных птиц, на резвых белочек и на зеленую травку, залитую яркими лучами осеннего солнца. Женская помощь была забыта. Что там? Даже игра в радость. Щеки ее пылали, глаза сверкали, ведь она путешествовала по древним замкам, а вел ее удивительный мальчик, который так много знал и так хорошо умел рассказывать. Прозвучал колокол. Поллианне было пора домой. Она вспомнила, что так и не спросила имя мальчика. «Одно я только знаю, что он не сэр Джеймс», — вздохнула она. «Ничего, я могу спросить завтра».

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Притча дня. Поучение в примере.
1: Божьи дары. Я не понимаю, как люди могут использовать Божьи дары в корыстных целях, или того хуже, использовать их во зло, сказал старцу возмущенный ученик. Например, талантливые ученые изобретают оружие, художники рисуют неподобающее, а талантливые певцы поют то, что противно Богу. А ты сам всегда ли по назначению используешь свои Божьи дары? Спросил старец.

0: людях грязь от всевозможных.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это радиообраз, программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Что ж, дорогие мои, во-первых, хочу попросить прощения у тех, кто регулярно и внимательно слушает нашу передачу, поскольку вынужден периодически возвращаться к тем вопросам, которые вроде бы были оговорены, так или иначе мы на эту тему общались, но, судя по тому, какие мне вопросы поступают, ну, помимо радио еще, тут с чем ко мне обращаются люди, понимаю, что либо не все слушают, не все наши, так сказать, слушатели в эфире, либо, ну, как-то недопонимают, что ли, даже если слышат. Поэтому сегодня вот я счел необходимым вернуться к одному из таких вопросов, который вот у меня на памяти есть, вроде бы на памяти, что мы уже об этом говорили, но, видимо, стоит еще раз эту тему поднять и еще раз ее обсудить. Это касается нашей с вами молитвы. То, как мы с вами молимся и как следовало бы нам с вами молиться. О чем Бога просить и о чем Бога просить, в общем-то, не следует. Мы с вами прекрасно помним, и я об этом регулярно говорю, регулярно напоминаю вам, что молиться нам заповедано и Господом, и апостолом. Господь говорит: просите, и дастся вам. Апостол говорит: непрестанно молитесь. При этом Господь нам еще оставил и образчик молитвы, образец молитвы, как мы ее называем, молитва Господня, что в простонародье называется молитвой «Отче наш». И вот давайте с нее начнем. С нее начнем, как бы вот опираясь на нее, будем рассматривать дальше то, о чем я хочу говорить с вами. Итак, «Отче наш» все знают. Цитировать я ее, повторять не буду, смысла не вижу. Но, тем не менее, вот сейчас давайте с вами попытаемся вспомнить, сколько в этой молитве, просьб наших ко Господу Богу. Сколько? Лично я 7 насчитал. И очень интересно получилось. Ровно столько же, сколько цветов в спектре белого цвета, то бишь в радуге. Столько, сколько нот в нотном ряду основных. Ну и, если хотите же, столько же, сколько дней в неделе. Я боюсь, это не случайное совпадение. Один раз это совпадение, два раза это уже, как говорится, что-то более такое. Уж когда три раза и более, это уже закономерность. То есть не просто так, вот в этой молитве «Отче наш» у нас заключено 7 прошений. Там обращения, и потом пошли то-то, то-то, то-то, то-то, что мы просим. Так вот, из этих 7 прошений только одно связано непосредственно с нашей бытовой, так сказать, земной жизнью, с нашей бытовухой. Понимаете, о чем я говорю? Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Все. Больше о каких-то таких бытовых насущных вещах ни слова. Все остальное, ну, сами знаете о чем. Молитву «Отче наш», еще раз повторяю, я надеюсь, знаете. Ну так вот, коли так, то здесь даже чисто, ну, формально-логически мы можем заключить с вами, что Господь нас настраивает, что основные наши прошения должны быть адресованы Богу не по поводу наших земных нужд в еде, одежде, там, здоровье и прочее, а именно то, как мы должны Бога прославлять,

0: мы должны желать в этой жизни? И в дальнейшем, от чего мы должны, так сказать, просить помощи, чтобы нас Господь от чего уберег? Или от чего избавил? И самое, я считаю, одно из самых важных. «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». То есть здесь наше и покаяние, и смирение мы демонстрируем. Это очень важно. Я об этом тоже постоянно в наших передачах говорю. Причем здесь, видите, как все очень мудро нам предложено. Не просто «и остави нам, ну и прости нам грехи наши, и все, точка бы». Как говорится, там, ну, запятая перед следующим. Нет, а... Видите, как интересно. Так же, как и мы прощаем тем, кто грешен перед нами. Как и мы оставляем должником нашим. То есть здесь мы сами непосредственно Бога просим о некоем таком справедливом взаимном прощении. То есть то же самое прозвучало бы, как если бы «и если мы не прощаем, тут и ты нам грехи не прощай». То есть поступай с нами точно так же, как и мы поступаем с теми, кто перед нами грешит. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Очень важно. Потому что об этом Господь неоднократно в Евангелии нам говорит: если не простите согрешающим вам, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. То есть все вот как бы так очень мудро, очень правильно и так далее. Но что происходит в реальности? Что происходит вот в нашей земной жизни? С чем непосредственно приходится сталкиваться? Так. Угу. Вот. Это пришло тут сообщение мне на WhatsApp. Вот, открываю его, смотрю. Итак. Во-первых, я оторвусь, буквально отвлекусь. Вот некто Валентина написала мне сообщение, пояснить, как применять к себе эту схему. Какую схему, Валентина, простите, ради Христа, я не понял, о какой схеме речь. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. То схем-то много всяких. Вот. А вот мне показывают, да, я что-то тут заговорился. У нас первый телефонный звонок в студию. Вот, давайте сейчас прервемся немножечко в нашем рассуждении. Вот, и потом продолжим. А сейчас звоночек наш. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Олег.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Вы в эфире говорите.
1: Моя тетя 32-го года рождения. После окончания в 52-м педагогического института преподавала в школе биологию. И говорила детям: Бога нет, согласно учебного плана. А эволюция человека происходила так-то и так-то. И так, полагаю, что и другие педагоги. Внутри была верующим человеком. Скажите, пожалуйста, считается ли это хулой на Святаго Духа? И простится ли ей это? Ее в живых нет.
0: Благодарю за вопрос. Я вам прямо скажу, без каких-то, так сказать, длинных комментариев, то, что она говорила, хулой на Святого Духа не является. Вот и все. Проблема, вы знаете, какая была главная тогда? Что из страха перед властью в тот период многие люди, ну, скрывали свою веру и старались внешне показывать себя как бы атеистами. Но действительно, если вы говорите, была она внутри верующим человеком. Просто от одного священника, отца Виктора Носкова, ныне покойного, царствие ему небесное, я слышал очень интересную историю. Ну, как сказать историю, он сам свидетель был этого. Это касалось Казанского храма. ой, не совру сейчас, там иконы чудотворные, это где-то в Борском районе, какое-то там село. Вот не буду врать, из головы вылетело название. Он в ту пору там прихожанином был, еще не священником, мирским был. Вот, приезжал туда периодически на службу. Вот он узнал такую вещь интересную, что там был ответственный работник партийного комитета. Ну, представляете, что такое? То есть член партии со всеми, так сказать, вытекающими обстоятельствами. И вот этот самый сотрудник парткома каждое воскресенье неопустительно приходил на богослужение. Но как? Он приходил примерно где-то за час-полтора, пока в храме еще никого, кроме священника там, или диакона, не было. Они его там через боковую дверь храма заводили внутрь и прятали за иконами. Там была около клироса там какая-то вот ниша такая, где можно было находиться, и тебя не видно. Он приходил до начала богослужения, там прятался. И потом уже, когда богослужение заканчивалось, его точно так же, посмотрев, все ли ушли, не может ли его там кто заметить, увидеть, когда там никого не было, этого партийного работника ответственного оттуда потихонечку выводили, чтобы никто, не дай бог, не увидел. Ну, я вот при таких обстоятельствах не уверен, что он много кого, так сказать, призывал к вере в Бога. Тоже вынужден был таким вот образом как-то, ну, маскироваться. Тем не менее, еще раз говорю, каждое воскресенье был на богослужении. Были такие люди, были. Вынуждены были скрывать. Поэтому, если она не по убеждению все это говорила, а исключительно вот так вот из страха быть облеченной, быть там уличенной в этом, и потом лишиться всего на свете, ну, какая уж тут хула. Это обычный страх перед властью, ну, что говорить-то. И среди апостолов проблемы в этом плане были, страх быть наказанными со стороны тогдашних власть придержащих в Израиле. Помните, как они разбежались? Когда в Гефсиманском саду там их эти вооруженные люди, которые пришли вместе с Иудой, накрыли, где они с Господом были, все разбежались, один остался Господь Иисус Христос. Помните, но это же никому из них не вменилось в хулу, понимаете, какая вещь? Так что не переживайте, никакая это хула, никто с нее не взыщет, если действительно она не по убеждению. Ну, вы сказали, что она была человеком верующим. Вот, так что я... Думаю, что не по убеждению она этому детей учила, а именно из страха быть наказанной, что поступает не так, как ей об ту пору было велено поступать. Вот так вот моя мысль такая. Так, а у нас еще один звоночек, слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, отец Олег. У меня немножко другая тема, но вы меня простите, я старый человек, не ходящий из дому, но и другая, значит, у меня такая вот большая болезнь, боль сейчас, боль в сердце. Дело в том, что на 7-м Вселенском соборе обсуждалась молитва верою. Символ веры. Я немножко волнуюсь, поэтому вы меня простите, мне 87 лет. Уже немножко ку-ку. Значит, обсуждался символ веры. Как он будет правильно звучать? Я знаю, что на этом соборе было два течения. Были Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунский и им подобные, вы поняли меня. Но было еще направление Ария. Арий был. Он утверждал, что Иисус Христос не может быть Богом. Права я? Значит, вот. Но сейчас мне попала в руки книга, автор ее... Ренан.
0: Ну, благодарю вас за вопрос. Ну, пожалуйста, в качестве, так сказать, общего ознакомления, почитайте. Ренан, он католик, И он с точки зрения католицизма все пишет. Но там такие больше не богословские, а исторические факты им рассматриваются. «Жизнь Иисуса Христа», по-моему, называется эта книга. Вот. Почитайте, поинтересуйтесь. Там уж такого прямо ах, по-моему, ничего нет. Вот. Ну, как за основу учения христианского брать эту книгу, естественно, нельзя. Мы для этих целей используем единственный источник. Это Евангелие, Святое Евангелие и творение святых отцов. Поэтому, еще раз говорю, в качестве как бы таком исторически ознакомительном можете почитать, но как вероучительную литературу это использовать нельзя. Вот. Что же касается присланного мне на WhatsApp вопроса, касательно вот это то, что Валентина мне прислала, как применить схему. Схема это называется «Греховные страсти и борьба с ними». Тут, собственно, все объяснено, как их применительно к себе использовать. Определяете свою главную страсть и, исходя из этой схемы, начинаете реализовать борьбу с ней. Я уж не буду эту всю схему, тем более у нас не телевидение, у нас радио. И тут рассказывать, что в каждом кружочке или в каждом прямоугольничке написано, и куда от него стрелочки идут, я, естественно, не буду, уж извините, не тот формат. Если бы телевидение было, можно было бы показать, но, к сожалению, радио нам не позволяет это сделать. Вот. А применять ее к себе, как вы спрашиваете, пояснить, как применять эту схему к себе, поясняю, еще раз говорю, выявляете основную страсть, выявляете у себя основную страсть вот из тех, что здесь приведены, в прямоугольничках белым по черному написанные. Вот. А там дальше уже к этой страсти идут стрелочки от разных кружочков. Вот. И соответствующим образом начинаете осуществлять борьбу с этой страстью, как указано в этих вот кружочках. Делать то, что положено. И избегать тех вещей, которые в прямоугольничках тоненьких, вот. Таким образом их к себе применять. Несложно, все там расписано, все нарисовано. Ну что ж, а мы потихонечку продолжим по поводу молитвы, то, что я начал разбирать. То, что, на мой взгляд, действительно важным является. Итак, Господь нам оставил образец молитвы, где из семи только одно прошение – связано с нашими насущными, бытовыми, жизненными потребностями. Все же остальное касается больше спасения души. Либо наше отношение к Богу мы в этих прошениях демонстрируем, либо просьба о том, от чего Господь нас хотелось бы, чтобы оградил, чтобы нам простил и так далее. То есть все больше о душе, о теле только одно прошение. Но, что реально, я говорю, мы видим в жизни. Что реально мы видим в жизни? Вот с точностью все наоборот, увы и ах. Мы просим у Бога о преимущественно каких-то наших земных бытовых вещах. Причем, вы знаете, во многом наши прошения, если задуматься, выглядят, ну, достаточно кощунственно, я бы сказал. Потому что знаете, на что это бывает похоже? Вот сидит слепо-глухенький старичок там, ветхий деньми, где-то там на облачке, и ничего не видит, и ничего не слышит, и не знает, что там вокруг происходит. И вот мы начинаем его, Господи, прости, долбить. Господи, ты что, не видишь, что ли? Вот мне надо то-то, вот мне надо то-то. Вот тут такое происходит, здесь такое происходит. Ты что там, совсем, что ли, это, слух и зрение потерял? Вот совершенно не понимаешь, что тут такая беда-то? И люди гибнут, и дети страдают, и старики несчастные без пенсии живут, и кругом коррупционеры, и все на свете, и так далее. Господи, неужели ты все это не видишь? Ну вот я тебе говорю, вот тут такой вот беда такая творится, а ты что, ничего не делаешь? Господи, надо с этим кончать. Давай-ка, Господи, Боже мой, давай-ка вот направь-ка вот всех сюда, вот надо вот с этим вот бороться, надо вот это прекращать, надо вот это делать, надо вот это делать. Понимаете, мы начинаем Господа Бога в молитвах своих жизни учить. Уж если заболеем, то там, Господи помилуй, вообще. Крик, рев, плач и слезы. Ой, да как это, да что это, да с чего бы это, да, да чем бы заслужил, да и за какие грехи и все прочее, прочее. Вроде, как говорится, другие вон что, и то ничего, а я что? Понимаете, мы с вами по сравнению с Господом Богом, с этим вселенским разумом, ну, примерно уровень как... Ну, если не амебы, ну, как муравьи по сравнению с человеком. И уровень нашего понимания, он очень ограничен. Вот Булгаков об этом очень хорошо в «Мастере и Маргарите» написал этот разговор на Патриарших прудах с Воландом, где Берлиозу предсказывает, что ему голову трамваем отрежет. Там Воланд прямо говорит, что для того, чтобы управлять чем-то, нужно иметь маломальски приемлемый план, ну, хотя бы вперед там на сотню, там, ну, на тысячу лет, скажем, ну, немножечко вот так вот, на такую перспективу. А мы, говорит, не знаем, что с вами произойдет завтра. Ну, разве он не прав? 100% прав. Вот, скажем, соберется поехать человек отдохнуть, а ему возьмут, да и отрежут голову. Комсомолка. Вот ведь, понимаете, какая вещь? Мы не можем ничего предугадать, мы не можем ничего предположить. Наши прогнозы стоят, ну, в лучшем случае, ломаный грош. И как мы вот с таким нашим пониманием действительности, узко ограниченным, в рамках одного буквально дня, да и то вот на тот момент, когда мы живем, не на тот момент, что мы уже прожили, потому что мы туда вернуться не можем, или тот момент, который мы еще не прожили, мы туда заглянуть не можем. А мы только можем судить о том, что происходит здесь и сейчас, в данный момент. В ту секунду, которую мы проживаем. И как мы вот с таким вот багажом наших представлений, знаний и прочее можем рассуждать о каких-то там вселенских вещах. Что плохо или что хорошо здесь на Земле происходит. С кем-то. Ну и с нами в том числе. Здесь мы должны как можно больше смиряться и сознавать, что по сравнению с Господом Богом, с Его божественным промыслом, мы вообще ничто. Пыль земная, прах земной. И как мы можем, так скажем, в каких-то вопросах глобальных что-то просить у Бога? Здесь мы вообще выступаем на уровне таких почти язычников. Брахмаизм такой, запашок брахмаизма появляется в наших молитвах. Почему? Потому что у тех доктрина такая, что брахманы управляют духами. Что брахманы могут приказывать духам, произнося некие заклинания, и эти духи, они вынуждены выполнять вот эти вот самые требования брахманов. Но если мы христиане, мы должны понимать, что никакими молитвами повлиять на божественную волю мы реально не в состоянии. Мы что можем сделать так, чтобы Богу уговорить, чтобы он поступил вопреки своей собственной воле божественной? Отнюдь. Вы посмотрите, даже те молебны, которые составлены святыми отцами, там, допустим, в бездожии, или наоборот, в безведрии, там, или перед рыбалкой, там, чего-то. Посмотрите, как. Там слезные прошения взирать на то, насколько людям плохо, и помочь им. по мере того, насколько это им будет полезно. И, конечно, мы должны перед глазами всегда иметь пример того, кто нам вообще дал пример жизни. Господа Иисуса Христа, и в частности, вот то, что касается молитвы, его собственной молитвы, не той, которую он ученикам дал, то это Отче наш, а как он сам молился. Вспомните, в Гефсиманском саду, ему, как человеку, умирать, я скажу вам, ну, очень не хотелось. И об этом апостолы пишут, что во время молитвы капли его были, как капли крови. Вот представьте себе, в каком должен быть человек в состоянии, когда он знает точно, а Господь Иисус Христос точно знал, что он идет на смерть, причем сам идет, сознательно идет, сознавая свое мессианское значение, и что спасение мира невозможно без его жертвы, без его смерти. Но как человеку умирать не хотелось, как не хочется умереть любому из нас. И он, тем не менее, молится. Молится как? «Отче, если возможно, да минет меня чаша сия, но да будет воля твоя, но не моя». Понимаете? То есть он, будучи Сыном Божиим, будучи Богом, все равно, сознавая ограниченность своего телесного существа на тот момент, он полностью полагается в волю своего Отца и отдает ему право судить, как же должно быть. «Но да будет воля твоя, но не моя». Вот и нам с вами вот пример. Пример, как мы должны строить свои молитвы. Да, мы обращаемся к Богу подчас вот о здоровье, но мы не знаем. Потому что если мы, как говорится, сегодня нас эта болезнь подсекла где-то и не дала нам возможность пойти, ну, грубо я опять грубятину, конечно, говорю, вы понимаете это, надеюсь. Я ни в какие там высшие тонкие материи стараюсь не лезть вот на нашем земном грубом уровне. Вот что-то такое произошло, я там, не знаю, ногу подвернул там или еще что-то, и не смог пойти на работу. А если бы ты туда пошел, тебе бы на голову сосулька упала, и тебя бы вообще уже не было на данный момент. Ты и знать не знал, что этот сосулька тебя поджидает там, или этот кирпич на краю крыши дома именно ждет тебя, и этот порыв ветра ждет тебя, когда ты мимо пойдешь. И именно когда ты будешь проходить, порыв ветра сорвет этот кирпич с крыши, и он тебе на голову аккурат приземлится. Но Господь это предвидит. И, зная это, лишает нас возможности в этот час, в этот момент пойти по этому пути. Ну, каким-то там другим образом. Кто-то заболел, кто-то ногу подвернул. Кого-то, простите, машина даже сбила, но дело закончилось синяками. Мы можем охать и ахать, как же так, как же так. Но нас Господь спас от смерти. Мы просто этого не знаем. Потому что не произошло то, что могло произойти. Мы куда-то опаздываем, мы торопимся, мы там клянем всех и вся, там пробки, еще чего-то. Мы не знаем, что было бы, если бы мы пришли вовремя, и в какой момент что бы произошло. Бог это знает и не допускает нам оказаться в какой-то момент в каком-то месте, чтобы нас спасти от неминуемой какой-то там, я не знаю, гибели или неприятности большой. Нам-то этого знать не дано, и мы, как дети малые, просим вот у родителей эту игрушку там или еще какую-то вещь. А родители, будучи наделены каким-то опытом жизненным, знают, что эта игрушка тебе на 3 минуты, там деньги большие будут зарасходованы, а ты ее там через 3 минуты выкинешь, и она уже будет неинтересна, потому что она уже приобретена. Либо наоборот, ты можешь этой вещью пораниться, и они тебе ее не дают, а ты там орешь, плачешь, визжишь, требуешь. А в результате там какой-нибудь, ну, как говорится, у кого нервы послабже, дает эту вещь в руки ребенку, и в конце концов ребенок остается там либо без глаза, либо без пальца, или еще что-то в таком духе. Но разумный родитель так, естественно, не поступит. И несмотря на все там визги, крики, естественно, эту опасную вещь или абсолютно бесполезную этому ребенку не даст. И удержит его таким образом от дальнейших, ненужных совершенно вот этих вот действий попрошайки. Понимаете?

0: очисти грехи наши,
1: тащи ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События священной истории, помогающие лучше понять современность, то, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 88-е зачало Евангелия от Матфея, 21 глава с 43 по 46 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Сказал Господь пришедшим к Нему иудеям, «Сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, услышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Обличая книжников и первосвященников, Христос говорит о недоступности для них Царства Божия. Уже здесь, на земле, у иудеев отнимается преимущество быть народом Завета. Царство Мессии открыто всем, кто услышал призыв Иоанна Крестителя к покаянию и изменил свою жизнь. Фарисеи и книжники не признали проповеди предтечи. Более того, некоторые говорили, что в нем бес. Не признавая своих недостатков, людям свойственно таким образом игнорировать обличение в свой адрес. Чуть позже духовная элита не стала слушать и Христа, несмотря на все совершаемые им чудеса и исцеления. Априори решив для себя не принимать Иисуса как Мессию, они лихорадочно искали и не могли найти в его словах ложь или уловить Спасителя на каком-либо проступке. В конце концов, первосвященники и книжники решают просто убить Христа. Представители иудейского народа по сей день считают, что они особый этнос. Все прочие народы созданы для них и называются гоями. Иудейские богословы утверждают, если иудеи и лицо иной национальности будут заниматься одними и теми же духовными упражнениями, то иудей достигнет больших результатов в силу принадлежности его к народу Завета. Вынося вердикт иудеям, Христос прозревал будущее. В новозаветной церкви нет разделения по национальному признаку, разрезу глаз или цвету кожи. Сопричастность ко Христовой церкви определяется лишь деятельной верой и рождающимися от нее плодами духовной жизни, реально меняющими человека к лучшему. Христос говорит о себе как о камне веры и истины, которая соединяет в себе божественную и человеческую природу. Как при постройке здания, краеугольный камень кладется в основание двух стен,

0: и становится их общим фундаментом. Если мы выбрасываем этот камень, то несопряженные между собой стены не будут единым целым и разрушатся. Бог есть основание нашего бытия и всегда находится рядом с нами. Но мы можем далеко отстоять от Него по свойствам своей души. Сын Божий, которого в силу своего внутреннего состояния отвергли духовные вожди Израиля, оказался краеугольным камнем спасения людей от греха и порока. Всякий, кто упадет на этот камень, разобьется. Комментаторы Священного Писания полагают, что это некий образ людей, не решившихся поверить и пойти за Христом в силу его скромного человеческого облика. Сложно принять образ распятого Бога. Однако искреннее раскаяние еще может исправить эту ошибку. Гораздо хуже дело обстоит с теми, на кого упадет этот камень. Уязвленное самолюбие подтолкнуло духовную элиту Израиля сознательно пойти против истины. Первосвященники прекрасно понимают, Спаситель говорит о них и хотят схватить его, но одновременно боятся народа. В отличие от духовной элиты, простым людям подсказывало сердце, и Иисус из Назарета — это не лжец, которого стараются всячески очернить первосвященники и книжники, но пророк, посланный Богом. Такие люди в простоте сердца воистину могут приблизиться к Богу и войти в Его Царство. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 22 августа 2021 года.
2: В апостольском чтении мы находим такие слова: «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И кто разорит храм сей, того разорит Господь». Это очень сильные слова. Человек – храм Божий. О каком же человеке идет речь? Речь идет о образе Божьем в человеке. Об этом замечательно сказал Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы», что достоинство человека в том, что в нем образ Божий. Именно потому, что образ Божий отображается в нас, мы созданы по образу Божьему, в этом достоинство человека и ни в чем другом. Федор Михайлович Достоевский именно об этом говорит с особой силой. Ценность человека не столько определяется его природой, конечно, и природой также, потому что она Богом созданная, сколько личностью человека. Он может быть творцом и разрушителем, любящим и ненавидящим, радующимся и озлобленным. И мы знаем разные типы человеческого поведения, знаем разные образы человека. И потому слова апостола «Знаете ли вы, что вы храм Божий?» являются с одной стороны свидетельством божественного замысла о человеке, но с другой стороны и сильным напоминанием о том, чем же является в божественном замысле человек, каким он должен быть. Он должен стать действительно храмом живущего в нем Святаго Духа. Вот это и есть главное предназначение человека в том, чтобы в его жизни отображалось Божье присутствие. И именно с такой жизнью и связывается обычное наше человеческое понимание счастья, ни с чем другим. Вот если эти слова, божественные слова, войдут в сознание современного человека, то он поймет, что справедлива русская пословица «без Бога не до порога», и подлинного счастья всеобъемлющего, начинающегося здесь, на земле, и переходящего в вечность, человек без Бога обрести не может. Знайте, что вы – храм живущего в вас Духа Божьего. И если человек становится храмом, вместилищем Божественного Духа, то и грехи его прощаются, и испепеляются его недостатки. И человек, вне зависимости от образования, положения в обществе и тем более материального достатка, начинает жить божественной жизнью. Благодать Божия укрепляет внутреннюю жизнь человека, и вместе с ней приходит в сердце радость, покой, мир, способность терпеть и прощать, но самое главное – способность по-настоящему любить. А ведь это и есть вершина счастья.

Сегодня, 6 августа, Церковь вспоминает мученицу Христину, святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Понгельского, священноисповедника Иоанна Калинина. Святые благоверные князья страстотерпцы Борис и Глеб в крещении Роман и Давид жили в XI веке. Они были младшими сыновьями равноапостольного князя Владимира. Юноши получили хорошее христианское образование. Борису дали в княжеский удел Ростов, а Глебу – Муром. Великий князь Владимир среди всех своих детей особенно отличал и любил Бориса. В 1015 году он призвал его в Киев и доверил ему свою дружину. В то время это был первый шаг на пути к наследованию великокняжеского престола. Борис отправился в поход против печенегов, угрожавших Киеву. В это время Владимир внезапно скончался. В Киеве оставался его старший сын Святополк. Он опасался, что младший брат может помешать его претензиям на княжеский престол. Но Борис распустил войско, сказав, что не желает междоусобной брани. Коварный Святополк не поверил искренности Бориса. Он подослал к нему убийц. Борис знал о планах старшего брата, но не стал скрываться. Его убили во время утренней молитвы. По приказу Святополка такая же судьба ожидала и Глеба. Юный муромский князь скорбел о смерти Бориса и о страшном падении Святополка, но не стал бежать от слуг братоубийц. И Борис, и Глеб предпочли умереть, но не поднимать руки на брата. Через несколько лет другой сын князя Владимира, Ярослав, разбил дружину Святополка. Тот с позором бежал в Польшу. А благоверные князья Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церквами. Радио Опра.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Расхвастался кран: если бы не я, все бы в доме умерли от жажды. А как с этим поспоришь? Все видят, что из него и правда вода течет. Только однажды случилась где-то авария. Пришли мастера и перекрыли воду. Крутили, крутили после этого кран. Нет воды. И тогда все догадались, что не в кране все дело. А самое главное, что и он это понял, потому что сам едва не умер тогда от жажды. Монах Варнава Санин.

Сегодня, 6 августа, Церковь вспоминает мученицу Христину, святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, священноисповедника Николая Понгельского, священноисповедника Иоанна Калинина. Священноисповедник Иоанн Калинин родился в 1854 году в Пензенской губернии. С ранних лет мальчику нравилось бывать в храме на службе. Он помогал священнику в алтаре, пел на клиросе. Об Иоанне говорили, что еще в детстве он полюбил пост и ночную молитву. Из-за слабого здоровья он зарабатывал на жизнь мелким ремеслом, сапожничал, вязал платки, чулки. Сначала односельчане, а потом и другие жители края убедились в праведной жизни Калинина. Вскоре о нем стали говорить как о прозорливце. К нему потянулись люди за советом, помощью и наставлением. По молитвам старца не раз происходили исцеления. В 20-м году он был рукоположен в диаконы, а спустя 26 лет – в священники. У отца Иоанна хватало и обидчиков. В 30-е годы его несколько раз арестовывали, но из-за преклонного возраста отпускали. Однако власти попустительски относились к тому, что старца не раз избивали неизвестные. Отец Иоанн Калинин скончался в 1951 году. Как при жизни к нему шел поток людей за помощью, так и после смерти богомольцы продолжали идти к старцу Иоанну на его могилу в село Оленевка. Отец Иоанн был причислен к лику святых во свидетельство его подвижнической жизни, непрекращающегося народного почитания и многочисленных исцелений. Сейчас мощи старца находятся в селе Соловцовка Пензенской области.

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Доброго здоровья. Бог благословит.
2: Батюшка, у нас сегодня вопрос от Владимира. Можно ли пойти на исповедь, исповедуя лишь часть грехов? Причина – отсутствие намерения и возможности побороть какой-то грех на данное время.
3: Вообще, исповедь всегда называлась таинством покаяния. То есть такое действие благодати Божией, при котором при желании человека отойти от какого-либо греха, происходит вспомоществование Божие в этом. С одной стороны, у человека отпускается ответственность за грех, тяжесть совершенного греха, а с другой стороны, человеку дается благодатная сила и возможность приступать к борьбе. Человек должен пройти свой жизненный путь в борьбе. Наша брань, как говорит нам Священное Писание, не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. То есть вопрос в чем? Нас постоянно искушают дьявол, мир, в котором мы живем. Мы постоянно грешим. Поэтому существует столько храмов, поэтому существует столько возможностей принять исповедь у человека, кающегося, ибо человек слаб. Однажды мне очень много лет назад хороший очень человек сказал такие слова, я вот их сейчас должен привести, мне кажется, они будут очень уместными. Немощны, ибо человечны. И вы знаете, когда человек идет на исповедь, он должен понимать, что гарантии стопроцентной, что после этой исповеди он станет сразу святым, никакой нет. Есть гарантия только того, что милосердие Божие очередной раз будет излито на человеческую природу, падшую человеческую природу, и что Господь даст человеку возможность к борьбе, в которой, естественно, бывают и ранения, и смертельные ранения, и прочие вещи. Таинство покаяния, вообще покаяние, оно звучит как изменение, метания, метаноя, как хотите. То есть человек должен идти с желанием что-то поменять на исповеди. Вернусь к вопросу. Наш слушатель спрашивает, можно ли идти с частью грехов? Давайте зададим вопрос сами себе. А какой смысл идти с частью грехов, если ты не имеешь возможности исправиться, что бывает в 90% случаев всех нас без исключения? То мы должны говорить и констатировать, что мы как раз идем к милосердию Божьему, надеясь на то, что его слова, сказанные в Писании, а слова очень сложные. Человеком это невозможно, сказал Христос, говоря о спасении. Человека, да? Это возможно только у Бога. Но у Бога все возможно, если дословно сказать. То есть мы-то как раз идем на исповедь не с тем, что я могу побороть тот или иной грех, что я победитель греха. Если я могу побороть грех, мне не нужен Спаситель. Мне не нужно вообще ничего, я сам все сделаю. А мы-то грешники, и мы, понимая это, говорим: Господи, спаси меня, погибаю.
2: Отсутствие намерения противоборствовать греху при осознании, что он присутствует. Предположим, я шопоголик, и я понимаю, что это грех, но не хочу в этом меняться. Но если я не хочу меняться, мне зачем на исповеди об этом говорить?
3: Если мы вообще возьмем идею христианства, христианство, исповедующего воскресшего Христа, мы должны очень четко для себя понимать, что, наверное, многие люди, которые называют себя верующими людьми, они живут именно в том алгоритме, который был выше вами описан. То есть алгоритм следующий. Я знаю, что это не очень хорошо, а может быть совсем плохо, но мне, честно говоря,
2: нормально.
3: Я пошел дальше. В этом алгоритме практически все мы живем. Нам удобно иногда называть себя верующими тогда, когда нужно что-то требовать у Бога, когда нужно что-то у него топав ногами просить. А в целом вера подразумевает исправление человека, соединение его с Богом. Но нам, к сожалению, зачастую все это либо неинтересно, либо очень далеко. Мы живем как будто параллельно этому всему. Что хочется сказать? Когда мы говорим вообще о понятии греха, любого, маленького, большого, грех, если мы скажем по Священному Писанию, это есть беззаконие, мы не скажем современному человеку сути кое-какого момента. Грех – это не просто беззаконие. Закон – это тот алгоритм, если хотите, который дан Творцом творению, человеку, миру, для того, чтобы мир сохранял себя, сохранял свою связь с Богом. И вот нарушая эти алгоритмы, человек теряет связь с Творцом. Он лишается связи с источником жизни. А лишаясь связи с источником жизни, неважно, как этот грех называется, человек пропадает. Мы все заражены первородным грехом. Это склонность человека к греху. И мы очень часто над этим задумываемся. На самом деле вся суть грехов, всех и больших, и маленьких, лежит не в том только, что это есть нарушение алгоритма, который дал Творец, а в том, что мы не хотим быть иными, мы не хотим действовать иначе. То есть, подводя черту, хотелось бы сказать, что первое и самое основное, что человек в христианстве должен лечить, это не вторичная вещь, которая является уже грех, а должен лечить свою падшую волю, которая не хочет быть иной. Почему мы говорим о постоянном причащении? Почему мы говорим о постоянном исповедании грехов? Потому что это хоть как-то поддерживает человека в состоянии видения, хотя бы только сначала видения, того, что он не прав. А уж если мы говорим про причастие, то нужно здесь говорить о том, что, причащаясь, человек причащается воскресшему Христу, победившему смерть именно в том еще, что человечество во Христе исправленное, исцеленное, если хотите, воскрешенное, как раз было исцелено тогда, когда его человеческая природа полностью добровольно сочеталась с природой божественной, то есть воля Бога человека Христа была подчинена воле Творца. Помните, сначала он как человек говорит: «Отче, аще возможно, да мимо идет от меня чаша сия». Потом говорит: «Но не моя будет человеческая, имеется в виду воля, но твоя, Отче». Вот чего мы причащаемся: исправленной волей во Христе, воли человека, который как раз и был взят Христом на себя для исправления. Поэтому говорить о том, что у какого-то одного человека присутствует нежелание бороться с каким-то грехом, я сказал, что это бы сказка. Почему? Потому что на самом деле у нас у всех есть одна и та же проблема, как раз нежелание быть святыми, нежелание исправить свою испорченность. Просто зачастую мы не говорим об этом или не понимаем этого. Но в любом случае хорошо, что у нас есть такие слушатели, которые готовы задавать такие вопросы. И дай Бог, чтобы хоть как-то разобравшись с теми вещами, в которых мы сейчас пытаемся как-то немножечко дать пояснение, человеку стало легче понять то же, что я и сказал, что все мы больные и все мы нуждаемся во враче. Поэтому бегом бегите в храм, бегом бегите на исповедь и бегом кричите о том, что вы не можете или не хотите быть другими. Это тоже есть показание к исповеди.
2: Спасибо, отец Николай, за напоминание, за наставление. Спасибо.
3: Аминь.
2: В студии был протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человека любствовалось и обычный и вничайный лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил ми иси, окропиши мя сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычнему утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лиши сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, о часа и ум наш от тяжкого сналенности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 43 по 46. Давайте послушаем.
4: Сего ради глаголю вам.
5: Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
4: Понеже яко пророка его имеяху.
3: Образ камня довольно часто встречается в Священном Писании. Это очень важный богословский символ. Если мы выясним его значение, нам будет намного легче понять тот смысл, который заключается в сегодняшнем евангельском отрывке. У израильского народа была довольно сложная судьба. Долгие скитания, египетское рабство, обретение собственной земли и ее потеря, вавилонский плен, возвращение домой, казалось бы, свобода, конец всех злоключений, но опять потеря независимости и гнет могущественной Римской империи. И все это на фоне постоянной ненависти и неприязни со стороны окружающих племен и народов. А потому и сказал царь Давид в одном из своих псалмов: «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». То есть то, на что строители смотрели как на нечто непригодное для строительства дома, стало основанием всей постройки. Так псалмопевец образно указал на Израиль. Тот народ, которым все пренебрегали, который все ненавидели, должен сыграть по замыслу Бога ключевую роль в истории всего человечества. Ведь именно из него должен произойти Мессия. Тот же смысл видим и в словах пророка Исаии. «Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный». Сион – это гора в центре Иерусалима, Зачастую она является символом всего еврейского государства. Что делает Христос в сегодняшнем отрывке? Обращаясь к иудейским вождям, он берет хорошо знакомый им образ камня и наполняет его новым смыслом. По его словам, за то, что они не выполняют свое предназначение, за то, что они отвергнут Мессию, придет какой-то новый народ. Он станет новым камнем, и отныне он, а не Израиль, будет выполнять особую миссию Бога. Безусловно, речь идет о христианской церкви, которую часто называют новым Израилем. Но не только на эти смыслы намекает образ камня. Обратим внимание на то, что, по словам Христа, этот камень станет непреодолимым препятствием для некоторых людей. Кто на него упадет, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. О чем идет речь в этом случае? Давайте опять обратимся к Ветхому Завету. Вот что пишет пророк Исаия. «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Камень в данном случае – это сам Бог. Он установил закон и дал его евреям, своему народу. Однако Израиль отказался следовать этим законам, и потому навлек на себя многочисленные скорби. Итак, в этом отрывке при помощи образа камня Христос указывает на самого Бога, то есть на себя. Его отвергнут, унизят, распнут, а он все равно победит. Более того, те, кто его отвергли, сами вынесут себе приговор. Это можно понимать не только в отношении иудеев, распявших Христа, и в результате проваливших свою миссию, потерявших свой храм и свою родину, по сути, оказавшихся на периферии истории. Это касается абсолютно любого человека, который игнорирует Бога в своей жизни. Ведь Бог подобен огромному камню, который всегда лежит на твоем пути и постоянно напоминает о себе. Его не обойти и не перепрыгнуть. Это, конечно, можно пытаться сделать, можно даже воевать с ним, но результат всегда будет один и тот же. Или ты будешь раздавлен, или разобьешься, окажешься выброшенным на обочину жизни. Единственный выход – смириться перед ним и поставить его во главу угла, сделать его закон основой всех своих начинаний. Только в этом случае здание нашей жизни будет крепким и вечным.
2: Евангелие, день за днем.
6: Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: 6 августа, церковь вспоминает мученицу Христину, святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, священно-исповедника Николая Понгельского, священно-исповедника Иоанна Калинина. Священно-мученик Николай Понгельский родился в 1879 году в семье священнослужителя Ярославской губернии. По окончании Ярославской духовной семинарии он принял сан. Много лет отец Николай прослужил полковым священником в русской армии. Революция застала его в должности благочинного города Рыбинска. В сентябре 29 года его арестовали. При нем была найдена переписка с епископом Рыбинским Вениамином. Отец Николай помогал владыке, отбывавшему ссылку. По групповому делу Понгельский и другие священники были приговорены к 5 годам лагерей. После освобождения отец Николай жил в селе под Рыбинском. По соседству от священника квартировали 2 комсомолки. В беседе с ними отец Николай неосторожно пошутил о советском строе и упомянул в разговоре фамилию Троцкого. На следующий день его вызвали в сельсовет, а через некоторое время арестовали. В приговоре значилось «восхваление царского строя и контрреволюционеров». Понгельского ждал новый срок – 10 лет. Священно-мученик Николай умер в лагере в 1942 году.

0: день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
0: Иногда хватает мгновения, чтобы забыть жизнь, а иногда не хватает жизни, чтобы забыть мгновение. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Беряев. Доброе утро, отец Дионисий.
2: Доброе утро, здравствуйте.
0: И мы продолжаем нашу утреннюю беседу про братство православных следопытов. Ее мы начали вчера. Если вы еще не слушали, или если вдруг вы пропустили наш утренний эфир, напоминаем, что мы их публикуем в социальной сети ВКонтакте. «Утро на образе» называется подкаст, сезон 2026. Радио «Образ» — это сообщество нашего радио. И там все новинки эфиров. Мы делаем публикации время от времени, но найти их всегда можно именно в плейлисте. Поэтому можно познакомиться, можно переслушать, можно послушать, можно найти нас, собственно, наши персональные страницы в соцсетях, задать свои вопросы. Не оставайтесь в стороне, давайте общаться, уважаемые радиослушатели. Мы ведь работаем и говорим для вас. Отец Дионисий, ну вот, а если продолжать эту тему, тему православного следопытства? Вообще православные следопыты, братство православных следопытов звучит довольно громоздко и основательно. Но на самом деле организация и объединение очень классное, молодое, легкое.
2: На самом деле объединение достаточно назвать громоздким, наверное, неправильно.
0: Звучит громоздко, я говорю. Громоздко, оно как бы да, антитезно получается. Звучит громоздко, а по факту это легкое, молодое, классное, интересное, затейливое, движовое, с духом авантюризма, да, и вот пролезающее к любимым девочкам в окно.
2: Да, но при том, что девочки там тоже вполне себе ураганят по полной, поэтому да, возможности мы для этого даем.
0: Давайте поговорим об этом. Не про ураганить, а вообще про возможности, которые дает братство православных следопытов. Давайте напомним на всякий случай, вдруг кто-то забыл из наших уважаемых радиослушателей, что же это такое? Что за братство православных следопытов?
2: Это удивительная, прекрасная организация, созданная в начале 90-х годов, созданная на базе скаутской методики, которая была изобретена в начале 20 века и очень была распространена в России до революции. И даже, собственно говоря, и после революции именно вот эта вот скаутская метода и книги Баден-Пауэлла, и книги Сетон Томпсона, они очень были популярными. Да, Баден-Пауэлл – это английский писатель, да, бывший там военный полковник, вот, который очень много систематизировал

0: очень интересно.
1: Можно там с вами попить.
0: Семейный аутинг стал запрещенным в 24-м году.
2: Но они сохранили эту семью.
0: Да. Отлично. Они переехали в Подмосковье, в современную Балашиху, тогда, по-моему, Салтыковка там деревня была. Они там, значит, жили вот такой вот прям общиной, вот, и подавали пример даже московским скаутам. Они сами решали, как нам зарабатывать, как нам жить, нам же нужно друг друга содержать, нам же как-то вот... Они там, в общем, решали эти вопросы, при том, что это прям молодые ребята, повторюсь, это 20-е годы, это самое суровое время. Узнав об этом, ну, как бы посвящать весь слет, опять же, уже там аргонавтам, ну, конечно, уже поздно, мы уже так как бы заявили царскую тематику. Поэтому, ну, не вплести аргонавтов мы тоже не могли. Тем более по времени, это как раз там 17-18 года. Поэтому мы придумали такой финт ушами. Мы написали письмо от лица скаутов прошлого скаутам грядущего. И, ну, прям получилось красиво, интересно. Значит, на основании нескольких статей мы придумали вот это вот письмо. Мы узнали, что одни из самых таких вот основных ребят, ну, да, вот уже, ну, потом впоследствии мужчин, они были репрессированы, отбывали там наказание, потом ссылку в, ну, в Сибири, собственно говоря. И вот оттуда в 1934 году они как бы пишут вот такое вот письмо. Мы это письмо напечатали на старинной печатной машинке. Мы лист этой бумаги состарили. Вот, у нас есть скаутские методики состаривания бумаги. И все это, да, там еще какие-то такие вносили исправления перьевой ручкой, то есть там даже кляксы такие какие-то. Короче, в общем, это был абсолютно исторический документ.
2: Аутентика сохранилась.
0: Полностью. Любой взрослый человек, вот, кстати, дети еще немножко проявляли сомнения, но любой взрослый человек, который брал в руки вот это письмо, оно, кстати, сохранилось у нас, мы его будем беречь, вот они прям приходили в такой восторг, неужели это сохранилось, потому что, ну, прям такая серая бумага старинная, вот, ну, это, да, это, да, вот, да, все. Вот,
2: в общем, легенда зашла.
0: Легенда зашла. И по этой легенде скауты, уходившие из Нижнего Новгорода, значит, на памятном месте древней битвы, значит, заложили подсказку, как найти святыню, которую они оставили вот грядущим нижегородским скаутам.
2: И, собственно, этот круговой маршрут,
0: да,
2: ваш,
0: этот
2: он
0: маршрут
2: туда
0: построен
2: вот
0: как раз, ага, вот, ага. Первая точка – это как раз вот место вот этой вот битвы, да, вот памятный камень. Рядом с этим камнем дети нашли знак лилии, и под этим знаком они выкопали такую старую, значит, банку из-под пороха, такая она, значит, вся такая уже такая пожившая такая, вот, вот запечатанная такая. Значит, вскрыв эту банку самым варварским методом с помощью ножа, они нашли подсказку. Очень лаконичную, просто вот, значит, азимут такой-то, расстояние такое-то. А, да, надо же было еще дойти. Ребята же не местные, надо же до камня было дойти, а мы не подсказываем. То есть была карта большая, которая была, значит, разрезана по количеству патрулей на куски. Каждый кусок патрульный тоже разрезан варварским образом на не пойми что. Нужно было сначала каждому патрулю собрать мозаику, а потом всем патрулям собрать единую карту. И на этой единой карте просто стоит точка. Надо прийти сюда. И задано начальное направление. Идем в ту сторону. А дальше нас ведут, собственно, вот, вот чей кусочек карты сейчас у меня есть, вот я его и веду, собственно, да, тот патруль и ведет нас. Вот, ну, получилось. Интересно получилось. Были даже моменты, когда, например, мы понимаем, что надо идти вот в одну сторону, а патруль говорит: нет, мы идем вот сюда. И мы шли так, как говорит патруль. Ну, потому что они главные, все. Мы, конечно, можем сказать, что вот, ну, там вот будет, ну, например, там более комфортно или более там правильно, но они нас ведут вот так вот.
2: И в этом тоже смысл скаутинга. Как раз предоставлять детям возможность...
0: Приключений.
2: Приключения, да, и выбора, и жить так, как они считают, да, нужным, да, в моменте.
0: Да, да, да. Мы просто их страхуем и поддерживаем.
2: И второй день в итоге закончился. Закончился он успешно, или он нет? Он был бесконечным, судя по всему.
0: Он был бесконечным, потому что вот надо было найти, там три было вот таких вот, три точки, в конце третье, значит, отправляло еще в одно место, и там уже они откопали, то есть надо было еще копать, закопано нечто, значит, в брезент завернутое, они развернули брезент, под брезентом, значит, перевязанное, такая вот вощеная бумага, вот, перевязанная с печатью.

0: печатью, кстати, слили, и все как положено, скаутские знаки. Вот, они, значит, разрывают вот эту, значит, перевязку, разрывают эту вощеную бумагу, а под ней еще раз перевязано, и там уже пергамент такой вот, значит, старинный. Они, значит, опять это тоже все печатью, все это сургучом залито, все как положено, и тоже это все не вскрывают. А там икона цесаревича Алексея. Вот. Поэтому они нашли икону цесаревича, с которой потом, собственно, весь этот слет проходил, перед которой мы совершали литургию потом и так далее. Но до этого момента прекрасного мы попали под ливень. И это, да, это именно был такой момент, когда, ну, природа, то есть ты в поле, а на тебя идут прям, ну, тучки были прям очень мощные. Ливень был такой силы, что, ну, в общем, ни один дождевик не справился, прямо скажем. То есть сырые были все с головы до ног. Грязище вокруг ужасное. И, ну, там поле, собственно, там глина, все это размыло. И вот в этих условиях дети искали потом вот эти все подсказки. Но, опять же, вот скаутский дух, при этом они же еще испытания сдавали. Вот. Uh-huh. То есть в этот момент кто-то был связан по рукам и ногам, кто-то нес бобра, в смысле бревно вот это вот огромное, кто-то еще там какие-то, вот, кто-то, ну, совы не выжили в тот день, к сожалению.
1: Что такое сова?
0: Сова — это когда с завязанными глазами. Uh-huh. Вот, и тебя ведет кто-то другой. По-моему, ни одна сова не выжила в тот день. Вот. Ну, падали, повязки слетали и так далее. Бобрам тоже было очень тяжело, потому что ты несешь это полено, поскальзываешься, падаешь, полено вылетело.
1: Я так понимаю, подытоживая этот рассказ, пока про два из пяти дней вот этого слета следопытов, первого слета в Нижегородской области, прошло феерично. Все разъехались живые, здоровые.
0: Да, да. Все бы, да, сразу скажу, у нас медики, просто... медики, да, на слете были.
1: Хорошо.
0: Да, обязательно. И им работы, конечно, доставалось, но ничего там трагичного или серьезного, но дети превозмогали.
1: И если говорить про главную цель, которую вы ставили перед началом этого слета, достигли ли вы ее в конце?
0: Абсолютно, да.
1: Что это была за цель?
0: Выжить. Выжить инструкторам. Сделать незабываемое приключение для детей. Да, у нас получилось. Обе цели достигнуты.
1: Как прощались?
0: Со слезами. Просто невозможно. До сих пор это такая дружба. Мы, кстати говоря, в ближайшее время поедем во Владимир. И здесь тоже есть нюанс, о котором стоит рассказать как-нибудь потом, потому что владимирцы допустили колоссальнейшую ошибку, за что поплатятся в ближайшее время, когда мы приедем к ним в гости.
1: Но это уже другая история. На этом утро на Радиообраз заканчивается, а эфир Радиообраз, конечно же, продолжается. Продолжается. Мы с Ирием Дионисием Чебиреем с вами прощаемся.
0: До свидания.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

В Дивееве прошел фестиваль «Православный воин». Откроется обновленный корпус Нижегородской детской клинической больницы, и в Навашине провели масштабное благоустройство. Это новости на радио «Образ». Здравствуйте. 4 августа в Дивееве завершился военно-спортивный фестиваль «Православный воин». Уже традиционный, 11-й по счету фестиваль, продолжался 3 дня. В нем приняли участие 324 спортсмена из 7 регионов России. Программа этого фестиваля была насыщенной и разноплановой. Турнир по армейскому рукопашному бою среди юношей, соревнования по спортивному страйкболу, турнир по спортивному лазертагу, военно-тактическая игра «Диверсант-2026». Все победители были награждены дипломами, кубками и медалями, а участники – грамотами. В Нижегородской областной детской клинической больнице готовится к открытию капитально отремонтированный лечебный корпус. Двухэтажное здание рассчитано на 35 коек, где разместится отделение боксированной педиатрии. Здесь условия оказания медицинской помощи детям соответствуют самым современным стандартам инфекционной безопасности. Как напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сейчас больница переживает этап масштабного капитального ремонта. Она была включена в флагманский региональный проект «Квартал здоровья». Этот проект помогает существенно повысить качество оказания медицинской помощи нижегородцам. Все это соответствует целям сразу двух национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые реализуются в стране по поручению президента Владимира Путина. В Навашине открыли городской парк после масштабного благоустройства. Обновленный парк стал подарком для всех жителей. Здесь обустроили места для тихого отдыха и занятий спортом. Кроме сцены со зрительным залом, на этой территории появилась новая точка притяжения – арт-объект в виде маяка. Ранее в парке сделали дорожки, провели уличное освещение и установили комплексы для детей разного возраста. Проект преобразования пространства вошел в число победителей всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. 8 и 9 августа в Нижнем Новгороде пройдет второй общероссийский фестиваль проекта «Россия без сквернословия». Первый фестиваль прошел в августе прошлого года в столице. Теперь эстафета перешла первому присоединившемуся к проекту региону – Нижегородскому. В течение 2 дней на 2 площадках

0: Первыми иноками, поселившимися здесь в 1429 году, были преподобный Герман и Саватий. Дело их продолжил преподобный Зосима, который обосновался на месте будущего монастыря. Соловецкая обитель стала центром миссионерства и оплотом православия в северных землях. При игумене Филиппе трудами братьев в монастыре были прорыты каналы, соединяющие многочисленные озера. Это если очень вкратце. А сама экскурсия подробная и интересная. Затем, после всеночного бдения, ночлег. Утром после божественной литургии паломники отправляются в автобусную поездку по Большому Соловецкому острову. Это остров в составе архипелага Соловецкие острова. Является самым большим по площади островом архипелага. Вот с чем можно познакомиться в рамках этой четырехчасовой экскурсии. Секирная гора, Свято-Вознесенский скит, единственный в России храм-маяк, Макаревская пустынь, самый северный ботанический сад. Экскурсия включает три пешеходных участка по лесным тропинкам, это 1-2 километра, и подъем на Секирную гору в 80 метров. Этот день завершится ужином, ночлегом, а вот на пятый день пребывания в Соловецком монастыре паломникам предстоит отправиться на остров под названием Анзар. На катере туда плыть 1,5 часа, потом пеший переход 12 километров. Второй по величине остров в составе Соловецкого архипелага после Соловецкого острова. Кстати, на этом острове были основаны первые скиты Соловецкого монастыря. Большая часть острова покрыта болотами, поросшими сосной. Имеется множество озер. Там паломники посещают Свято-Троицкий скит, келью преподобного Елизара, Богородичный луг, гору Голгофу и храм Распятия Господня. А вообще в рамках всей этой паломнической поездки можно поклониться многим значимым святыням. Это мощи преподобного Саватия, Зосимы и Германа, соловецких священномучеников Петра, епископа Воронежского и Задонского, преподобного Иова Анзарского. Следующие и последние три дня посвящены уже возвращению из паломнической поездки. Это делается тем же путем. Сначала Кемь, на монастырское подворье, а оттуда уже в Москву и Нижний Новгород. Все, кто уже побывал на Соловках, отмечают, что событие это для них незабываемое. Отчасти и из-за того, что места там суровые. Обратите внимание, что с собой необходимо иметь на острове Анзар теплую одежду, там буквально сдувает ветрами. Еще не помешает дождевик, удобная обувь, соответствующая одежда и бутылка для воды. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. К нам на канал «Садовый мир» поступает много вопросов. Вот в частности спрашивают, что же такое с цветной капустой. В этом году она прям как-то вот тут очень слабенько завязывает кочаны, либо их вообще нет, листья стоят здоровущие, а нет до сих пор кочанчиков. Капуста цветная, она очень требовательна к условиям произрастания. Она любит все умеренное. Барышня такая у нас достаточно прихотливая и капризная. Ей, если сильно жарко, плохо. Если сильно холодно, то тоже плохо. И поэтому вот для нее какая-то золотая середина нужна. А у нас в этом году все наоборот. В июне было очень жарко и сухо. Это выше 30 градусов, солнечная погода стояла. Капусты любые в таких условиях чувствуют себя плохо. Им лучше, когда более умеренная и влажная температура. Вот цветная капуста тоже так же себя могла повести. В июле у нас, наоборот, очень резко похолодало. Это тоже для цветной капусты плохо. Дожди, повышения температуры никак нет. И опять же, завязывание кочана оттянулось. Но не спешите отчаиваться. Цветная капуста имеет такое уникальное свойство, что она достаточно быстро может сформировать кочанчик, если наступит благоприятная погода. Поэтому продолжаем за ней ухаживать. И кто поторопился уже выдернуть вот эти растения, на которых нет головки, это вы зря сделали. В сентябре месяце и даже в октябре еще эта капустка очень даже может себя показать. Что нужно сделать, каким образом нужно ее подкармливать? Вот цветная капуста отличается от обычной кочанной тем, что ее кочан представляет собой, по сути дела, разросшийся бутон. Это важно, потому что обычная капуста – это у нас с вами почка. Разросшаяся почка, огромная, в которой вот не разворачиваются листочки, да? У нас, представьте, на веточке дерева, вот она, почка тоже, если ее представить в молодом возрасте, она как плотный такой кочанчик. А потом из нее разворачиваются все листочки, появляется побег и так далее. Вот капуста у нас такой побег не разворачивается. Вот у нее разрастается почка, но там листья. Для листьев нужен азот, и мы можем подкармливать обычную капусту азотом, что многие и делают именно настоем навоза или настоем травы из бочки поливают свою капусту. А вот цветная капуста, это у нее формируется бутон, разросшийся бутон. А для формирования любых цветков нужны другие удобрения, а именно калий, калийные удобрения. Поэтому мы не навоз под нее льем, а обязательно вносим калий. Источником калия издавна считается зола, но знайте, пожалуйста, что зола используется не сразу растением, усваивается не сразу. Поэтому вот в виде такой скорой помощи нужно давать другие удобрения с калием. Это сульфат калия, это калий-магнезия, это, например, гумат калия, это то, что быстро усваивается. И можно это опрыснуть именно по листьям. По листьям еще быстрее этот калий у вас усваивается. Это первое. Второе. Вот очень многие жалуются, что кочанчик-то завязался, но он такой некрасивый, какой-то серо-бурый, а не белый. Это вот недостаток бора. Опять же, это может быть связано с тем, что у вас был перекос в питании, вы давали какие-то азотные удобрения, тот же самый навоз, например. А бора при этом не хватило, потому что есть такое вот выражение, что одни элементы питания могут блокировать поступление других. Вот навоза слишком много вы внесли, бор при этом может не усваиваться. Также бор мог не усваиваться, когда было очень жарко и сухо, а проявилось это вот только сейчас, когда этого бора в растении не хватает. Есть специальные препараты, которые содержат бор. Это микроэлементы. А вот если вы любые микроэлементы возьмете, комплексные там, то почитайте в составе, там бор обязательно есть. А есть специализированные удобрения, которые называются борогум. В этих удобрениях, они в жидком виде, этот бор уже в той концентрации, которой нужно. По норме делаете все растворчик, опрыскиваете, и будет у вас очень хорошо и замечательно. Очень многие пользуются борной кислотой, но я здесь хочу вас предостеречь, потому что с бором можно и передозировать очень легко. И вот там есть такая доза, что этот борный спирт, борная кислота, она вносится на кончики ножа. Дорогие друзья, и нож у нас с вами разный, и понятие о том, что значит на кончике ножа, у каждого свое, да? Поэтому вот тут можно очень легко передозировать. Я бы лучше рекомендовала пользоваться вот каким-то специализированным микроудобрением. Есть микроудобрение, которое называется «Богатый микро», и там 9 микроэлементов сразу, и тоже там бор в том числе присутствует. Вот если вы внесете, у вас кончанчики у капусты всегда будут беленькие, сахарные такие, и очень-очень красивые. Итак, что же сейчас нам делать с нашей капусткой? Если стоит сухая погода, мы, естественно, поливаем, подкармливаем калийными удобрениями для того, чтобы у нее разрасталось вот это вот соцветие, именно качан, и опрыскиваем по листикам или можно под корень полить удобрениями, которые содержат бор, чтобы у нас это соцветие было кристально белым, а не каким-то грязно-серым. Так что не спешите отчаиваться. Вот такие меры можно применить к нашей цветной капусте. Еще один хитрый способ существует. Если уж у вас очень-очень поздно завязался этот качан на цветной капусте, можно поступить следующим образом. Самые такие сильные растения, у которых более-менее такой хороший качанчик, можно выкопать в конце сезона, когда вы уже боитесь сильных заморозков, и в ведро, например, с песком в погреб поместить. И там вот за счет питания, которое уже растение накопило в своих листьях, в стеблях, будет у вас происходить дозревание этого качана. Он немножечко подрастет, еще немножечко потолстеет, и вы все-таки сможете использовать его для приготовления каких-то блюд.
0: Огород без хлопот. Радио «Образ». Все образуется. Добрая песня на радио «Образ». Песня.
2: Этот город.
0: Автор.
2: Автор текста Валерий Жуков. Музыка Евгений Хафтан.
0: Хит, благодаря которому группа «Браво» стала одной из самых желанных на любом дне города, был записан в 1996 году и вошел в альбом «На перекрестках весны». Среди поклонников песня стала неким альтернативным гимном Москвы. Слова этой песни написал солист и создатель группы «Жуки» Валерий Жуков, а музыку сочинил лидер «Браво» Евгений Хафтан. Его желание экспериментировать чуть было не привело к расколу в группе, но результат получился ошеломительный. Впоследствии это признали все участники коллектива.
2: Исполняет группа «Браво».
3: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Люди всегда хотели иметь приспособление, позволяющее измерять величину нагрева или охлаждения определенного объекта. Такая возможность появилась в 1592 году, когда Галилео Галилей сконструировал термоскоп. Он состоял из стеклянного шарика и припаянной к нему трубки. Конец трубки помещали в сосуд с водой, а шарик подвергали нагреву. При прекращении нагрева давление внутри шарика падало, и вода поднималась по трубке под действием атмосферного давления. При повышении температуры происходил обратный процесс, и уровень воды в трубке понижался. Шкалы у прибора не было, и точные значения температуры по нему установить было невозможно. Но так все и началось. В начале 16-го столетия флорентийский ученый, ученик Галилея Эванжелиста Торричелли, изобрел спиртовой термометр. Шарик в нем был расположен под стеклянной трубкой, а вместо воды был спирт. Изобретение первого ртутного термометра Габриэлем Фаренгейтом датируется 1714 годом. За нижнюю точку своей шкалы он принял 32 градуса. Это температура замерзания солевого раствора. Верхняя шкала 212 градусов – это температура кипения воды. В середине 18 века шведский исследователь Андерс Цельсий разработал свою шкалу. За крайние точки были приняты температура кипения и замерзания воды. Причем изначально градуировка шла сверху вниз. То есть температура кипения воды воспринималась за 0, а замерзание воды за 100 градусов. Это было неудобно, поэтому впоследствии крайние точки шкалы поменяли местами.
2: Интересный факт. В эпиграфе фантастического романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» говорится, что 451 градус – это температура, при которой воспламеняется бумага. Отчасти это правда, только книжная бумага воспламеняется при 450 градусах Цельсия, а не Фаренгейта.
1: В середине 19 века британский ученый Уильям Томпсон, известный как лорд Кельвин, предложил свою шкалу температур. Нижней точкой он взял минус 273 градуса Цельсия, что равняется абсолютному нулю. Это величина, при которой не происходит движения молекул. В настоящее время широко распространены термометры со шкалой Цельсия. В США до сих пор пользуются шкалой Фаренгейта, а в науке наиболее популярна шкала Кельвина.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости Нижнего Новгорода. Меня зовут Лидия Гусева, я приглашаю вас прогуляться по нашему городу. Я нахожусь на одной из древнейших улиц Нижнего Новгорода, на улице Почаинской. Наверное, когда-то она казалась горожанам большой, а сегодня она совсем крохотная, с уютными старинными купеческими домиками. Перед нами домик Петра. Это место известно тем, что в этом двухэтажном каменном доме в 1695 году целую неделю на пути в Азов провел царь Петр Великий. В конце 17 века молодая Россия шла волжским путем в Азовский поход, и царь останавливался в доме купца Четыгина. Двухэтажные белокаменные палаты Четыгина с набережной смотрятся очень эффектно. Выделяется фасад с окнами-бойницами. На втором этаже сохранилась даже изразцовая печь 18 века. А в конце 19 века палаты были несколько видоизменены. Ко входу пристроили крыльцо в модном псевдорусском стиле. В то время здесь располагался самый первый в городе исторический музей. Лет 10 назад домик Петра занимало Нижегородское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, пока его не ликвидировали. Кстати, рядом, на улице Гоголя, если подняться в гору и свернуть налево, находится еще один дом, где бывал Петр I. В палатах Пушникова, утверждают историки, царь в 1722 году, двигаясь в персидский поход, справлял свое 50-летие. А вообще вся эта территория называлась Пушкарской слободой, и жили в ней многочисленные ратные люди – пушкари, зелейщики, воротники. Если вы еще не очень устали, предлагаю продолжить прогулку дальше и выйти по улице Добролюбова прямо к Ильинской слободе. С ее заново вымощенными плиткой дорожками, удобными скамейками и указателями. Здесь открывается не только удивительной красоты вид на Стрелку, но и стоит памятный знак на месте церкви, в которой был крещен знаменитый нижегородец Иван Кулибин. После столь познавательной прогулки можно смело спуститься по одной из лесенок откоса вниз на улицу Рождественскую. Хотя бы для того, чтобы отдохнуть и перекусить в одном из кафе, расположенном на этой улице. Надеюсь, наша небольшая прогулка по Нижнему Новгороду для многих из вас станет только началом вашего собственного знакомства с заповедными уголками нашего удивительного города.

0: лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке.
1: Губернская хроника.
2: Правительство СССР открывает пятую всесоюзную нижегородскую ярмарку, в необходимости которой теперь убеждены почти все, даже и крайне наши противники. Всесоюзное торжище в данный момент является и будет в дальнейшем необходимым фактором всесоюзного торга, где полностью развертывается инициатива торговых сил страны. Наш ярмарочный торг развертывается уже в пятый раз, и каждый год мы встречаем некоторое сочувствие среди немногих наших советских и партийных работников. Особую роль ярмарка будет играть в этом году для кустаря и Востока. Кустарное хозяйство в советской стране в этом году получило полную и всемирную поддержку советского правительства. До этого у правительства еще не доходили руки до кустаря. Что касается торговли с Востоком, то на ярмарке 1926 года нужно найти правильные формы торговли с Востоком, ибо за предыдущее время эти правильные формы торговли не могли отлиться. В этом году на ярмарке участвуют персидские, турецкие, афганские, китайские и монгольские купцы. Все они везут на ярмарку товарные массы своих стран, и все они должны помнить то, что надо не только продать товары, выменять червонцы на валюту, но и на ярмарке же подобрать взамен привезенного товара наши советские товары и увезти их в свою страну, и таким образом осуществить давнишнее желание многих восточных купцов об организации нормальной торговли СССР с Востоком. Сергей Малышев, глава ярмаркома. На торжище из записной книжки журналиста. Когда красный флаг был поднят и треплемый ветерком забился, затрепетал тогда правительственный комиссар ярмарки товарищ Муралов, закрывая собрание, произнес: «Итак, за работу будем торговать». Это была всеобщая улыбка. Улыбка веселая и хорошая. Всем понравилось это короткое «без слов за делу». Вот это правильно, вот это по-настоящему, раздались сочувственные возгласы из толпы. И когда под звуки марша гости, участники ярмарки, ярмарком во главе с С.В. Малышевым пошли с Флачной площади и рассыпались по павильонам, торговым палаткам, громадному залу главного дома осматривать привезенные со всех концов Союза товары. У тракторов особенно подолгу простаивали крестьяне. Одно общее, что можно было вынести из наблюдений за крестьянами, это прекрасное, какое-то особое чувство восхищения перед тракторами, какая-то особенная трогательность к ним. Обыватель полез в карусели, к зверинцу, цирку, театру, спорту. Там не пролезешь. Залихвастки звенят гармоники, бухают барабаны и, надрываясь, плачут шарманки. А около цирка театра, в собравшуюся толпу зевак, очевидно, сам хозяин театра в какую-то замысловатую трубу рупор истошным голосом кричит: «Представление начинается! Колоссальные номера! Бурый медведь, 12 пудов, будет бороть знаменитого всемирно известного борца в 5 минут. Заходи, заходи, последний звонок». Около армейских качелей народу не меньше. В толпе стоят два комсомольца и ведут идеологический спор. Будет ли изменой союзному знамени, если они сядут на качели и будут качаться? Один упорно доказывает другому, что качели – это недостойно звания настоящего стопроцентного комсомольца, что это же настоящее мещанство и обывательщина. А другой боится быть мещанином и в то же время очень хочет покататься. Идеологический спор кончается тем, что оба садятся на качель и, смеясь с удовольствия, с раскрасневшимися лица раскачиваются все выше и выше. Праздничное веселье достигает апогея, когда милиционер сажает каких-то двух подравшихся буянов в пролетку и везет в отделение милиции. А на бирже, в этом центре ярмарки, торжественно спокойно. После приветственных речей перед закрытием биржевого собрания слово было представлено маклеру, который доложил: «В первый день ярмарки заключены 3 сделки на 215 тысяч рублей». Ярмарка открылась 5-й раз со времени существования Советов. Торжище заработало. Общий характер ожидаемой погоды в августе. Характер предстоящей погоды в августе месяце будет складываться под воздействием области барометрического максимума, который будет стойко удерживаться до конца месяца в бассейне Камы и Печоры. В начале месяца над Лапландией расположится второй максимум, но во второй декаде он начнет передвигаться к юго-востоку и сольется с камским максимумом. Вступление на материк таких атлантических максимумов ожидается приблизительно около 11 и 25 августа. В связи с этой общей биометрической ситуацией возникнет усиленная грозовая деятельность, которая охватит большие пространства европейской части Союза. На большей части территории СССР погода до 25 августа сохранит летний характер. Около 25 августа, когда циклон отойдет к устью Оби, следует ожидать холодного максимума, который надвигается со Шпицбергена, распространяясь через Белое море на Каму и правобережье Волги между Саратовым и Ковылкиным. Этот максимум положит начало осеннему температурному режиму, особенно в восточной половине страны. Грозовая деятельность, главным образом будет протекать в более южных районах и в Нижегородской губернии, выразится сравнительно слабее. Переход к осени, так же, как и в большей части страны, ожидается около 25 августа, будучи связан с прохождением упоминающегося уже холодного максимума.
0: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Какие прекрасные ощущения дарит весна. После ненасти, слякотной зимы все вокруг оживает, благоухает, чирикает. Чисто вымытое голубое небо, залитый солнцем день, не успевший пропитаться городской пылью зелень. И, глядя на эту синюю птичку, нарисованную на дне чаши, кажется, что она сейчас почистит свои перышки и запоет. Нашли мы ее прошлым летом в слое разрушенной усадьбы 17-18 веков на стройке во дворе дом номер 1 по улице Минина в Нижнем Новгороде. Эта птичка украшает собой дно чаши, сделанной из так называемого кашина. Это своеобразная полуфаянсовая масса, которая покрывалась бесцветной поливой. Работа это восточного мастера, иранского или турецкого. С оборотной стороны на дне стоит клеймо. Но я бы обратила внимание не на него, а на стилистику изображения. Именно она раскрывает почерк мастера и позволяет заглянуть в его внутренний мир. Именно она позволяет почувствовать темп работы, прочувствовать, так сказать, через саму вещь биение пульса определенной эпохи. А дело в том, что изделия из так называемых полуфаянсов, как их называют в искусствоведческой литературе, достигли своего высшего расцвета на Востоке, а так называемый настоящий фаянс – на Западе. Теперь мы можем попытаться объяснить себе это явление. Быстрый темп работы, требуемый техникой настоящих фаянсов, не соответствовал, по-видимому, медленной и вдумчивой манере работы восточного мастера. Восточный мастер выводил свой рисунок осторожно и проникновенно, упорным трудом, а не творческим порывом, как западный. Он шел к своей цели, и сырая глазурь, жадно впитывавшая краски и не допускавшая никаких поправок, представлялась ему слишком ненадежной и шаткой основой для его работы. Он работал с твердым полуфаянсом. Какую же эта чаша прожила жизнь вдали от родных мест? Этого мы не узнаем никогда. А вот эта взъерошенная синяя птичка, изображенная на дне чаши, так хорошо вписалась в весну 2008 года, что уже и не сказать, кому она доставила больше радости. Восточному мастеру, который ее рисовал, нижегородцу, который ее или бы привез из дальних странствий, или приобрел на ярмарке для своих хором, или нам, археологам, которые вынули черепок с ее изображением из слоя пожара. А сейчас я вам расскажу такую необычную историю, уж не знаю, поверите вы в нее или нет, но все-таки послушайте. Однажды я допоздна засиделась на работе. Свет настольной лампы создавал уютное освещенное пространство за письменным столом. Умиротворенно урчал компьютер, ничто не отвлекало и не мешало сосредоточиться. Мысли были острыми, точными и удивительно послушными. Они сами укладывались в строчки текста. Было тихо. Но вдруг мне стало казаться, что из глубины комнаты, оттуда, где на полках расставлены наши находки, доносятся какие-то приглушенные звуки. Я прислушалась. И вы не поверите, действительно услышала отчетливое бормотание. Я попыталась, не оборачиваясь, понять, что же там происходит. Постепенно я стала различать отдельные звуки, потом слова. Ну, конечно же, как я сразу не догадалась. Наша новая обитательница места на полке, пышнобедрая фаянсовая супница, никак не могла примириться с тем, что суждено ей красоваться рядом с замарашками, кухонными горшками и плошками. Еще бы! Ее в печь не ставили. На стол, куда ее приносили к обеду, стелили скатерть, и приборы подавали, а не деревянные ложки. И уж каких-то кислых щей в ней никогда не бывало. Ах, а какие разговоры велись за обедом! Конец 18 века был на дворе, а в нем столько всего интересного, и сколько восхищенных слов она слышала в свой адрес. К ней даже сватался стеклянный штоф из-под заморского вина. Одним словом, хозяйка обеденного стола, да и только. И если бы не эта новая кухарка Растяпа, что нечаянно задела ее локтем, уронила на пол и разбила на мелкие кусочки, может быть, со временем она оказалась бы в каком-нибудь антикварном магазине или в старинном шкафу у коллекционера. Горшки и плошки молча слушали этот монолог и в разговор не вступали. Похоже, у них была своя точка зрения на историю ворчливой соседки. Мудрый. Ведь в конце концов археологи извлекли ее из земли, бережно склеили из кусочков. Ну и что, что дыры остались? Так ведь сколько времени-то прошло? Зато теперь ей место у музейной витрины. И восхищенных взглядов еще впереди. Ой, как много. Да и что в соседней полке с нее глаз не сводит? Глядишь, жизнь-то и склеится. А ведь и правда, подумала я, сделаем-ка мы ей подарок. И расскажем о ней на радио. Может быть, она снова услышит восторженные комплименты и расскажет, нам о давным-давно прошедшей жизни в одном из домов на одной из нижегородских улиц XVIII века. Этот незамысловатый кубик был найден при раскопках в Нижегородском Кремле. Подумаешь, эко-невидаль, игральный кубик всего-навсего. Но это только на первый взгляд. За ним скрывается насыщенная темными страстями сторона жизни общества, и имя ей – азартная игра. В XVII веке игра в кости или зернь, а еще точнее зернь костарную, была наряду с картами одной из наиболее распространенных, как тогда говорили, закладных игр. Она производилась путем метания костей – небольших шестигранных кубиков, на сторонах которых посредством точек были помечены числа или очки. Метание костей называлось «медь». Кидание в игре кубика с точками на картонное поле с числами и картинками у нас сегодня навевает детские воспоминания. Кто из нас в детстве не играл в такие игры? И азарт не выходил за рамки дозволенного. То ли дело в XVII веке. Играли не только на шевкуны, щелчки. Играли в деньги. И как? Многие азартные игроки разорялись полностью. Из документов узнаем, что в 1636 году красноярские служилые люди проигрываются зернью, оружие и платье с себя проигрався, с красного яру бегают, что они от той зерни обнищали, стали наги и босы, и на государевой службе подниматься нечем. В камчадальских острогах в начале XVIII века служилые люди на те зерни, на картах и на костях испроигрываются до нога и до стальную лопать свою, и обувь, и собаки, и нарты проигрывают без остатку. Во избежание потери подчиненными боеспособности военное начальство вынуждено было принимать решительные меры. Били кнутами, батагами, но играл не только служилый люд. Пашеные крестьяне для воровства, пропоя и зерни у своих деревень угодья продают и закладывают, и жеребья свои проигрывают. Проигравши воруют, людей режут и грабят, и шапки срывают. Однако, как показали исследования, в XVII веке, оказывается, зернь не была запрещенной игрой и лишь временами подвергалась ограничениям. Правительство использовало страсть населения к азарту для получения дополнительного дохода, отдавая на откуп в городах монополии на игру зерни. Там, где не было специальной зерновой избы, наиболее подходящим местом для игры был государев кабак и кружечный двор. А как где играют зерню, и в то де время вино государево в расход идет большой. Играли и в квасных избах, и в банях. В Тобольске в 60-х годах рейтеры и солдаты, которых от зерни унимали и на квасной играть не давали, убегали в лес, где продолжали игру, а унять где от этого никакими мерами не могли. Да что мы про Мангазею, про Тобольск? Вот он наш кубик, нижегородский. Остается только догадываться, какие страсти разыгрывались у Дмитровских ворот Нижегородского Кремля, где он был найден. Кубик знает, но чужие тайны хранит надежно.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 6 августа в 16:30 на Нижегородской ярмарке, павильон номер 1, вход свободный. Дорогие друзья, «Радиообраз» приглашает вас 11 августа в 17:00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17:00.

0: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
1: Что такое или кто такая Анна на шее?
0: Какого цвета конь буланный?
1: И из чего шьют тюрлюрлю?
0: Тогда эта программа для вас.
1: Во вкусе умной старины.
0: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
1: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
0: и исчезнувшие из обихода слова. Забытые детали одежды и туалета.
2: В текстах классических произведений русской литературы встречаются некоторые давно забытые детали одежды и туалета, вышедшие из обихода. Будем внимательны к этим деталям, ведь из них складывается неповторимая картина русского быта во вкусе умной старины. Букля – это завиток волос, выпущенный на лоб или виски, очень модный во второй половине XVIII века. Одно время букли обязаны были носить даже солдаты. Куафюра – пышная дамская прическа, реже головной убор. Манишка – надевалась мужчинами под фрак, имитируя перед сорочки. Носится под фраком и в наши дни. Амбрелька – это зонтик от солнца, от французского «тень». Об амбрельке, как о зонтике, ненужном ночью, говорит рассказчик в «Преступлении и наказании» Достоевского. Пачули – распространенные в прошлом веке сильно пахнущие дешевые духи. Для Лаврецкого в «Дворянском гнезде» Тургенева запах этот весьма ему противный. Гаев в «Вишневом саде» Чехова дразнит лакею Яшу за то, что от него пачулями пахнет. Ток – это высокая дамская шляпа, без полей. Тупей – старинная мужская прическа, взбитый на голове хохол. Судя по портретам, его носил и Суворов. Фамусов в «Горе от ума» говорит о важных вельможах времен Екатерины II.
0: «Раскланяйся, тупеем не кивнут».
2: У Лескова есть рассказ о крепостном парикмахере «Тупейный художник». Турнюр. Это такой валик, подкладываемый сзади под дамское платье ниже талии для придания пышности фигуре или широкая юбка соответствующего фасона. Шемизетка – легкая кофта, но чаще вставка на груди женских блузок. Персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума» Наталья Дмитриевна говорит: «Нет, если б видели мой тюрлюрлю атласный». Что же означает это трудновыговариваемое слово «тюрлюрлю»? Это всего-навсего легкая мантилья, длинная женская накидка без рукавов из шелковой шуршащей ткани, рот верхней одежды. Собственно, «тюрлюрлю» – это звукоподражание, передающее шелест шелка. Речь идет об одежде из шелковой ткани, которую в России называли именно атласом. Шелковые материи обладали способностью звучать, издавать характерный шелест, по которому узнавали хорошо одетую женщину. Восторгаясь своей накидкой, Наталья Дмитриевна не подозревает, что на парижском жаргоне слово «тюрлюрлю» означает, кроме того, девицу легкого поведения.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Алексей Плещеев. Легенда. Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь себе венок? В твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. Из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз лицо украсили его.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Басня «Ворона и лисица» — то произведение Крылова, которое известно каждому и, наверное, известно с детства. И мы сами не один раз вот осознавали себя оказавшимися в той же самой ситуации вороны, которая уж очень как-то незамысловато среагировала на лесть. Но как эта басня появилась? У нее есть своя очень интересная история. Иван Андреевич Крылов был хорошо знаком с графом Дмитрием Ивановичем Хвостовым. Фигура одиозная, фигура крайне интересная для историка литературы и фигура, которая была предметом постоянных насмешек у своих современников. Вот дело в том, что Дмитрий Иванович Хвостов очень любил писать, и он относился к числу тех писателей, которых можно смело назвать графоманами. Хвостов писал на любой случай. Пришел к нему врач вылечить зуб. В ответ обычно писалось большое стихотворение. Был какой-нибудь замечательный обед, Хвостов писал, перечисляя все виды яств, которые были на столе, и свое впечатление от этого обеда, и все это сопровождалось какой-нибудь огромной одой. Он писал стихи всем по каждому поводу, а потом эти стихи издавал в огромном количестве, огромными тиражами, разносил по всяким присутственным местам, сопровождая это словами: «Наверное, предыдущие у вас уже кончились». Даже сделал свой бюст как великого писателя и установил его. То есть вот он себя видел таким великим писателем и вовсе не графоманом. Причем ориентировался он на самые высокие литературные образцы. Ну, например, в подражании Горацию, который воспел «Бандузский ключ», он горделиво называл себя певцом Кубры. Это речка, которая протекала в поместье. Ну и вот уже по этой аналогии мы видим, в какой литературный ряд он себя помещал. Ну а современники Зубаскаля называли его «отцом зубастых голубей», потому что именно так однажды о голубях он написал в своей басне. Вот этот граф как раз и оказался причастным к появлению басни «Ворона и лисица». А произошло это таким образом. Однажды Хвостов пригласил Ивана Андреевича Крылова с его приятелем Окладниковым к себе на обед. Вернее так, он приглашал-то слушать стихи очередные, которые сам Хвостов написал. Но вот чтобы заманить приятелей, он обещал им совершенно невероятный обед, где будет поросенок с хреном и замечательным вином. Крылов с Окладниковым пришли, а дальше последовал примерно такой диалог. «Садитесь, господа, я прочту вам свои новые произведения». Естественно, Крылов и Окладников были в легком таком недоумении, потому что они пришли не слушать стихи, а они пришли на поросенка с хреном. И тогда началась такая игра: «Нет, не сядем, пока не судишь нас 200 рублями». «Да нет, вы послушайте, а потом я вам дам эти 200 рублей». «Нет, не сядем, пока не дашь». «Нет, вы послушайте наперед». «Нет, ты нас проведешь». В таком духе перепалка шла и шла, пока, наконец, Хвостов не сдался, не выдал эти 200 рублей. Приятели уселись, и Хвостов начал им читать свою басню. Басня называлась «Щука и уда». «Щука уду проглотила, оттого в тоске была, и рвалась и вопила, близ ее плотва жила. Вопрошает она щуку: мне, кума, поведай муку, рвет которая тебя. Ненавижу я себя, — щука отвечает, — все меня здесь огорчает. И в другую я реку плыть хочу, прогнать тоску. Ни с какой-то рекою, кумушка, покою не способны век добыть, хоть и в море станешь жить. Если внутренность терзает, счастье убегает. Нас тревожит каждый час совести немолчный глаз». Но идея в этой басне понятная. Понятна также и словесная беспомощность, которая вот в этой басне появляется. Читается эта басня, а потом Хвостов начинает рассуждать о басне вообще, зачитывая фрагменты из того перевода трактата Буало, который он сам же и осуществил. Я напоминаю, что одним из участников вот в этом действии был Иван Андреевич Крылов, создатель русской национальной басни. Его басни были широко известны, его басни произносились всеми, но Хвостов воспринимал басни Крылова как слишком простонародные, слишком грубые, такие басни, которые не имеют никаких художественных достоинств. Крылов, между тем, в диалог не вступал, он ждал поросенка с хреном. А вот его друг Окладников постепенно, когда вот этот разговор все разрастался, Хвостов говорил, в общем, не очень замечая собеседников, он тихонько ретировался и исчез. Так перед Хвостовым остался один единственный собеседник — Иван Андреевич Крылов, которому Хвостов начал читать теперь уже не только свои басни, но и басни других авторов. Ну, так он перешел к Александру Петровичу Сумарокову, которого очень любил Александр Васильевич Суворов. А надо сказать, что на племяннице Суворова был женат Хвостов, и так Хвостов, ну, замучил Суворова просьбами, чтобы Хвостов стал графом, что, пользуясь своим влиянием на сарденского короля, Суворов выхлопотал ему вот это звание графа, придумал какое-то несуществующее сарденское графство и дал этот титул Хвостову. И вот Хвостов начинает читать басню Сумарокова, которую очень любил Александр Васильевич Суворов. «И птицы держатся людского ремесла, ворона сыр укус когда-то унесла и на дуб села. Села, да только лишь еще ни крошечки не ела. Увидела лиса во рту у ней кусок, и думает она, я дам вороне сок. Хотя туда не вспряну, кусочек этот я достану, дуб сколько невысок. Здорово, говорит лисица, дружок-воронушка, названная сестрица. Прекрасная ты птица, какие ноженьки, какой носок. И можно то сказать тебе без лицемерия, что паче всех ты мир мой светик хороша, и попугай не что перед тобой душа, прекраснее сто крат твои павлиньи перья. Нелестно похвалы приятно нам терпеть. О, если бы еще умела ты и петь, так не было б тебе подобной птицы в мире. Ворона горлышко разинула пошире, чтоб быть и соловьем. А сыру думает, и после я поем. В сию минуту мне здесь дело не о пире. Разинула уста и дождалась поста. Чуть видит лишь конец лисицы на хвоста. Хотела петь — не пела, хотела есть — не ела. Причина-то тому, что сыру больше нет. Сыр выпал из роту, лисица на обед. Ну вот видим, как знаменитый сюжет Эзопа излагает Сумароков. И вот что в этой басне совершенно очевидно, то, что ворона делает свой сознательный выбор. Да, она, как мы помним, о сыру думает, и после я поем, в сию минуту мне здесь дело не о пире. То есть лесть настолько приятна вороне, да, что она готова даже и отказаться от этого сыра. Тут ворона гораздо умнее, чем та, которая будет потом у Крылова. Но дело в том, что когда вот эту басню прочитал Хвостов как некий образец, как некий ориентир, то Крылов вдруг проснулся вот из этой своей полуспячки, в которой пребывал, сидя в кресле, и предложил Хвостову прочитать свою басню, то, как он изложил этот сюжет. Вот было это готово раньше, или родилось это экспромтом, или родилось это в каком-то таком варианте первоначальном, который потом Крылов просто записал и обработал, вот здесь возникают вопросы. Но то, что это рождается, вот этот сюжет именно в этот момент, это факт, зафиксированный мемуаристами, ну, как тот отложенный в сознании самого Крылова. И вот что в итоге читает Крылов? Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне. Где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать уж было собралась, да призадумалась. А сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит. Вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. И говорит так сладко, чуть дыша, голубушка, как хороша. Но что за шейка, что за глазки? Рассказывает так право сказки. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись. Что, ежели сестрица при красоте такой и петь-то мастерица? Ведь ты б у нас была царь-птица. Говорят, что Хвостов, утратив все аргументы в споре о басне, вот в том теоретическом споре, в который он пытался втянуть Крылова, он промолчал и просто пригласил Ивана Андреевича Крылова на обед, там, где их и ждал замечательный поросенок с хреном. Но вот когда читаешь какие-то воспоминания, то обычно пишут, что вот Крылов здесь и оказался вот в этой самой позиции, когда Хвостов, как та глупая ворона, подался ну, на лесть, хотя я особой лести не вижу. Что получилось? Просто Хвостов себе таким образом искал слушателей, которым мог бы читать свои вот эти длинные, занудные произведения. Сам тип вот такой вот самонадеянной, глупой вороны, а мы видим, что у Крылова она другая, она не такая, как у Сумарокова, она действительно глупа. Вот это тот тип, который, наверное, и представлял собой Хвостов. А надо сказать, что Хвостов стал объектом многочисленных стихотворений, в которых обращались к нему, писали о нем. он вообще стал такой вот фигурой нарицательной в ту эпоху. Так вот, батюшка пишет: «Хвала читателей тиран, хвостов неистощимый. Стихи твои, как барабан, для слуха нестерпимы. Везде стихами, тут и там, везде ты волком рыщешь. Пускаешь притчу в тыл врагам, стихами в уши свищешь. Лишь за поэму прочь идут, за оду засыпают. Ты за послание все бегут и уши затыкают». Вот этот порыв, да, вот спеть свои песни, рассказывать вот эти свои песни, читать первому попавшемуся свои поэмы, оды, стихи, послания, повторяю, на каждый ничтожный случай, и вот эта реакция читателей. «Ваейка в сумасшедшем доме, так, — говорит о Хвостове, — ты дурак, не сумасшедший, не с чего тебе сходить». Да, то есть вот он, этот объект постоянных шуток. Вот та глупая ворона, которая как раз и появляется в басне Крылова. Таким образом, вот и получается, что эта басня, она имеет очень конкретного адресата. И, наверное, вот вырастаем, может быть, из частного случая, да, когда Крылов с Окладниковым приглашены на обед, она отражает ту общую ситуацию, которая складывалась вокруг Хвостова, и которую Хвостов сам не замечал. Вот все дело в том, что когда Крылов прочитал эту басню Хвостову, Хвостов не увидел себя в этой басне, он не увидел, что это его портрет, и что это портрет той ситуации, в которой оказались он и Крылов. Потому что, ну, на самом деле, ради хорошего обеда такой извечный гурман Крылов мог пожертвовать и тем, чтобы послушать длинные, скучные басни, оды, поэмы, дремли в ответ и совершенно не заботясь о том, какое это впечатление произведет вот у этого автора. А Хвостову нужна была аудитория. Таким образом, он ее и находил, не замечая всей курьезности этой ситуации. Эта басня приобретает универсальный характер. И вот этот универсальный характер этой басни как раз и сформулированным Крыловым в самом начале. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вот так опять, используя сюжет Эзопа, используя сюжет, который не один раз уже воспроизводился в литературе, Крылов сумел по-новому и по-своему вот эту ситуацию упоения от этих замечательных речей льстеца, ну, в данном случае глупой вороны, сумел изобразить. Но ведь посмотрите, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. То есть все мы можем оказаться вот в ситуации, в положении этой глупой вороны.
1: Когда б вы знали, из какого сора —

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 18. Пароход «Русь». Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 17 мая по 19 июня 1918 года.
3: Разозлившись из-за того, что не удалось заранее предвидеть желание тобольцев проститься с цесаревичем, Родионов отыгрался на арестованных. Приказал закрыть Алексея с дядькой в каюте на ключ. И сколько ни объяснял доктор Деревенко, что ему нужно иметь возможность в любой момент войти к больному, сколько ни кричал на горный, что ж им, в уборную нельзя выйти. Мстительный комиссар с ухмылкой бросил дядьке старое ведро и под охраной двух штыков красноармейцев запер дверь. Княжнам, наоборот, снова было категорически запрещено закрывать каюту. Однако вечером, когда красноармейцы в трюме нашли вино и перепились, а потом постановили, что раз Гришке Распутину было можно, то и они ночью навестят княжон, испугавшийся комиссар сначала отчехвостил подчиненных, а потом на всякий случай сам запер каюту девушек, пригрозив лично застрелить каждого, кто посмеет к ней приблизиться. В конце концов, и часового у двери поставил. Через дверь каюты цесаревичу были слышны пьяные песни охраны, заглушавшие шум машины из трюма. Спать не хотелось. Нагорный скучал на койке, посматривая на Алексея, лежавшего напротив, и сосредоточенно смотревшего в потолок, что было на него совсем не похоже. «У меня в корзине молоко с булками есть», — наконец не выдержал дядька. «Может, поедите?» — кивнул он на стол, опуская ноги на пол. «Не хочу», — отказался Алексей. «Как эта женщина кричала!» «Что?» — не понял матрос. «Наследник, не бросай нас!» «Ну, женщина в белом платке на пристани, ты слышал?» «Как не слышать?» Надрывалась. «Теперь все люди правду говорят?» «Раньше многие врали». «Так и теперь врут. Еще и больше. Без веры в Бога народ совсем бессовестным становится. Не расстраивайтесь. Вот с родителями встретитесь, выздоровеете, станет жить веселее. А там, глядишь, изменится что-нибудь. Может, вернется все к старому. Еще царствовать будете. Кто знает свою судьбу? Она только Господу ведома». «Я? Царствовать?» Спокойные рассуждения дядьки о будущем удивили Алексея.
4: «На то вы и наследник», — ласково улыбнулся матрос.
3: «Мне б твою уверенность, хотя теперь я, может быть, смог стать настоящим наследником». Цесаревич попытался немного разогнуть ногу и засунул под колено лежавшую рядом с ним подушку. «Болит?» — испугался матрос. «Нет, только немного тянет».
4: «Ишь, как раскричалась голодьба!»
3: Дядька покачал головой после того, как голоса поющих пьяных красноармейцев зазвучали громко ближе к каюте. Наверное, те бродили по палубе. «Я знаю, они убьют нас», — кивнул цесаревич в сторону голосов.
5: «Да вы что? Господь с вами!» — побледнел Нагорный.
3: «Я знаю. Только бы не очень мучили». Утром в тесной каюте стало совсем душно. Иллюминатора, чтобы проветрить, не было, хотя, когда приносили еду, охранники разрешали Нагорному вынести ведро, служившее помойкой, но это не спасало от постепенно появившегося неприятного запаха. Поэтому, когда в Тюмени арестованных пересадили в поезд, где для царских детей выделили вагон первого класса, богатое купе показалось Алексею настоящими апартаментами. «Красиво тут, как в папином поезде», — рассматривал Алексей обитые красным бархатом диваны и стены из дорогого дерева. Дядька выкладывал какие-то вещи из чемодана, которые сразу спрятал под полку. «Да уж, лучше, чем в той каюте», — согласился матрос. «Тут уборная есть». «Доктор обещал прийти посмотреть вас. Он здесь, с нами, в вагоне. Княжны тоже собирались к вам. Давайте переодеваться будем». «А солдаты где?»
4: «Да куда они денутся? Здесь, вон, два поста в обоих тамбурах», — махнул рукой матрос направо и налево. «Даже пулеметы поставили. Тьфу, вояки!» — совсем разозлился он. «Зато у нас вагон хороший. Остальных в обычные погрузили 4-го класса. Месье Жильяр хотел в гости к вам зайти, так даже его не пустили».
3: Жизнь в вагоне под приятно звучащий стук крутящихся колес покатилась тоже бодрее. Кормили вкусно, сытно. Даже в бурное время каким-то чудом сохранилась в поезде хорошая кухня. Повеселевшие сестры с разрешения постового, разместившегося прямо в коридоре вагона, долго сидели в купе у брата, говорили об одном – о скорой встрече с родителями и тютей Машкой. Ушли они только вечером, о чем их попросил доктор Деревенко. Ему нужно было осмотреть Алексея, но новый солдат, заступивший в ночной караул, после ухода врача сестер назад к брату не пустил, хотя им хотелось помолиться перед сном всем вместе.
4: «Не разрешил», — входя в купе, развел руками Нагорный, пытавшийся в который раз договориться с неприступным красноармейцем, чтобы к цесаревичу пустили сестер. «Я ему говорю, помолиться дети вместе хотят, а он: комиссар запретил ночью арестованным по вагону разгуливать, и штык в меня сует, козел».
3: «Тогда давай помолимся сами». Алексей опустил ноги вниз с полки, пошарив ими на полу, нашел тапочки, повернулся к иконам на столе. «Начинай». Поезд уже давно набрал скорость. Вагон качало из стороны в сторону и резко подбрасывало на стрелках так, что пустой стакан в подстаканнике, прислоненный к раме окна, ежесекундно звенел и подпрыгивал вместе с торчащей из него ложкой. Матрос попытался подняться, чтобы молиться стоя, но его так тряхнуло, что он, не удержавшись, с размаху упал назад на полку. Поправив походные иконы, которые им были разложены в центре стола на белой салфетке, отодвинув стакан от окна, перекрестившись, он торжественно начал: «Отче наш, иже еси на небесех». Алексей повторял молитвы, но долго не мог сосредоточиться на их словах. Отвлекался на грубоватую манеру поклонов матроса. Не сочетавшийся с возвышенными словами его охрипший от морских ветров голос, на его здоровенную, мощную, натруженную руку, пальцы которой в крестном знамени перекрывали красное усатое лицо. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Аминь!» — чеканил дядька. И вдруг в молитве к Богородице тон у него изменился. Через образ взрослого мужика прорезался ребенок, обратившийся к матери с наивной верой в ее всепонимание и свое счастье. «Ангел-хранитель!» — стал просить матрос ангела, и тот, цесаревич был уверен, не мог ни в чем отказать его дядьке, который казался абсолютно добрым, надежным. «Можешь поцеловать меня в лоб», — предложил Алексей Нагорному после вечерних молитв, «как мама делает».
4: «Так точно!» — улыбнулся тот, и, убрав челку цесаревича в сторону, чмокнул его. «Спите спокойно, ваше высочество. Господь с вами».

0: Поезд особого назначения прибыл в Екатеринбург глубокой ночью, 23 мая. Остановили его на запасном пути, далеко от вокзала, и до утра никого не будили. Дождь сначала только немного накрапывал, обмывая вагоны со спящими людьми и недогадывающимися, что их путь уже окончен. К утру с посветлевшего неба уже сыпал настоящий ливень. Впрочем, к тому моменту, когда вдоль состава у насыпи выстроились в ряд пролетки, он прекратился. «Одевайтесь быстрее!» – торопил всех неугомонный комиссар Родионов. «Все на выход!» – вторил ему часовой. Нагорный постарался быстро одеть цесаревича, чтобы успеть вернуться за багажом. «Держитесь крепче», — попросил он Алексея, подняв его на руках повыше, когда, с трудом развернувшись в тамбуре, едва удержался на скользких ступенях вагона. Холодный сырой ветер после сна неприятно резанул в лицо мелкими каплями дождя, но любопытство взяло верх. Алексей, покрутив головой, увидел цепь солдат у вагонов. Родионова, возбужденно жестикулирующего, что-то объяснявшего четырем людям в кожаных куртках, наверное, местным комиссаром. «Потерпите!» Матрос, попыхтев в усы, снова поудобнее взял свою ношу. Грязь под ногами была такой жидкой, что он иногда проваливался в нее до середины голенищ сапог. Скользил и старался идти медленнее, чтобы не потерять равновесие. Когда он посадил Алексея в экипаж, указанный красноармейцами, из вагона начали выходить княжны. Каждая из них тащила по чемодану. У Анастасии и Ольги в руках были еще какие-то коробки с вещами. Последней шла Татьяна, которая, кроме багажа, несла собаку, старавшуюся вывернуться. «Я помогу», — кивнул дядька, переглянувшись с цесаревичем. Из-за неудобной ноши Татьяна отстала от сестер. Она увязала в грязи, с усилием вытаскивая из нее свои полусапожки, и несколько раз чуть не упала. Нагорный поспешил к ней. Но как только он приблизился к княжне и протянул руку к чемодану, перед ним встал часовой.
1: «Нельзя!» «Ты чего? Я только чемодан возьму!» «Не положено! Пусть сама несет!» — зло сверкнул глазами солдат. «Нет больше бар!» «Она ж девочка совсем! Ей тяжело!» — попытался урезонить постового матрос. «А ну, пошел отсюда, царский лакей!» — заорал тот и с силой толкнул матроса прикладом в грудь. Дядька отлетел в сторону и только каким-то чудом не оказался на земле в грязи, но ему пришлось опереться на руку, чтобы не упасть. Поднявшись, он какое-то время как будто с удивлением смотрел на грязную ладонь, потом, не оборачиваясь, не вытирая руку, скрылся в вагоне. Когда он вышел с двумя чемоданами, все пассажиры вагона первого класса уже сидели в пролетках, включая доктора Деревенко, генерала Татищева, фрейлин Гендрикову и Тутельберг, мадам Шнейдер и помощницу няни августейших детей, мадмуазель Эрсберг. Остальных, кто ехал в других вагонах, еще не выводили. Экипажи поехали неспешно. Алексей засыпал от усталости после утомительной дороги и раннего подъема. Сквозь дремоту временами всматривался в еще один чужой незнакомый город, который ранним утром, как и он, тоже толком не успел проснуться. Редкие озабоченные люди разбредались по своим делам, совсем безразличные к кавалькаде, с трудом преодолевающих грязь извозчиков. Цесаревич издалека увидел на обычной неприглядной провинциальной улице стройную церковь с яркими золотыми крестами на небольших куполах-луковицах, но, рассматривая ее, не сразу заметил дом напротив, из которого только крыша виднелась за уродливым высоченным забором из грязных досок. Увидев забор, он сразу понял, именно туда их везут. Удивился только, что все экипажи почему-то проехали мимо, кроме тех, в которых сидели сестры, повар с поваренком, лакей Сиднев и незнакомые комиссары. Нагорный вздохнул. Вот и приехали. «Выходите», — приказал высокий худой комиссар, нервно передернув плечами.
0: «Можно я попробую идти сам?» — вставая, предложил дядьке Алексей.
1: «Лучше уж давайте понесу вас», — не согласился тот.
0: Пришлось снова обнимать крепкую шею матроса, разрешая ему нести себя, хоть так хотелось обрадовать родителей, войти в дом самому.
1: Сестры, завозившись с багажом, отстали. Алексей первым увидел родных, когда Нагорный внес его по лестнице на второй этаж особняка. Родители стояли за спиной у охранника. Мама от радости теребила в руках платок, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться перед посторонними. Отец счастливо улыбался, поправляя усы. Прибежала Мария и заскакала, как маленькая девочка, махая кому-то в глубину коридора. «Приехали! Они приехали!» «Здравствуйте!» — оттуда появился сияющий доктор Боткин. Император протянул руки, приняв сына у матроса, сразу побежавшего за багажом, прижал цесаревича к себе. «Мне уже лучше!» — крутил головой Алексей, улыбаясь близким. «Я могу и сам идти. Это Нагорный боится». На лестнице появились Ольга, Татьяна, Анастасия. За ними тащили чемоданы лакей Сиднев и повар Харитонов. Девочки, увидев встречавших их родных, побежали по ступенькам так безоглядно, что императрица заволновалась осторожнее. И тут же все три княжны прильнули к матери, повисли на ней, забыв об охране, о комиссарах, которые снизу лестницы наблюдали за этой сценой. Ольга не выдержала, заплакала. «Мы так скучали! Целый месяц! Ужасно!» «Мы тоже каждый день вас ждали!» — поцеловала ее в плечо Мария. «Тютенька моя!» — обняла ее сестра. «А наши люди? Они приехали с вами?» Вопрос императора остановил общую радость. «Почти все были в поезде», — кивнула Татьяна. «Тех, кто ехал в нашем вагоне, генерала Татищева, мадам Шнейдер и других, куда-то увезли», — она посмотрела на комиссаров. «Остальных мы совсем не видели».
2: «Немедленно разойдитесь по своим комнатам. Багаж получите после обыска». Шустрый, худосочный комиссар поднялся по лестнице. Трое его товарищей потянулись за ним. «Товарищ Авдеев!» — позвал он громко, и в коридоре появился лохматый мужик в рабочей куртке. «Это начальник охраны, комендант дома особого назначения». Ткнул он пальцем в грудь рабочего. «Для вновь прибывших, говорю. Будут вопросы — обращайтесь к нему». «О Тобольской вольнице забывайте», — покивал мохнатой головой главный охранник. «Тут вас будет охранять рабочий класс с фабрики братьев Злоказовых. Режим для вас тюремный».
1: «Предупреждаем», — взял слово толстый с небольшими усами комиссар.
2: «Никаких титулов. По именам отчествам обращаться друг к другу и к бывшим царю с царицей также. Между собой говорить только по-русски». «По комнатам», — не церемонясь, распорядился Авдеев.
1: Целый день приехавшие обустраивались. Княжны немного расстроились, увидев отведенную для них комнату, которая оказалась совсем пустой. Потом нашлись какие-то старые матрасы и теплое одеяло. Из них соорудили временные постели для сестер. Из гостиной перетащили шкаф для вещей, повесили зеркало. Принесли несколько стульев, но все равно комната по виду оставалась нежилой. Спальня, предназначенная для цесаревича, также была не обустроена. Никто не позаботился найти для нее хотя бы кровать. Мария, которая до этого жила в комнате родителей, уступила больному брату свою постель, легла вместе с сестрами на полу. Перед тем, как все ушли в столовую пить вечерний чай, уставший Алексей заснул, окончательно выбившись из сил. Последние из которых ушли на бесконечный разговор с родными, когда, перебивая друг друга, каждый старался рассказать о том, как прошли в разлуке эти полные волнений недели. Как тихо Нагорный не открывал дверь, та скрипнула, и Алексей проснулся. Услышал гулкие издалека голоса родных, продолжавших что-то живо обсуждать за чаем, а, открыв глаза, обрадовался, увидев матроса. «Ты где был?» — строго спросил он дядьку. «Я волновался. Тебя не пускали к нам?»
2: «Допрашивали», — объяснил матрос.
1: «Целый день?» — удивился цесаревич.
2: «Сначала коменданта долго ждали, и комиссара какого-то. Потом допрашивали, обыскивали».
1: Уставший матрос присел на стул, закрыл глаза, запрокинул голову. «Надоели страсть». «Ты, наверное, голодный. Иди ко всем в столовую. Они чай пьют. Здесь, Маша сказала, все вместе едят. За одним столом».
2: «И прислуга?»
1: «Все. «А что тебе говорили комиссары? О чем спрашивали?»
2: «Разное. Расписку взяли», — зло ухмыльнулся матрос. «Что по доброй воле остаюсь с вами. Готов считаться арестованным, и что царской семье будет, то и мне».
1: «Ты дал такую расписку?»
2: «Дал».
1: «А они что?»
2: «Сказали, дескать, позоришь звание матроса. Теперь, видишь ли, все матросы сплошь революционные», — дядька недовольно крякнул. «Это неизвестно, кто из нас флот бесчестит. Паразиты!» — махнул он рукой.
1: «Ты иди, поешь».
2: «А вам не нужно ли чего?»
1: «Нет, не нужно. Сейчас мама с папой вернутся, будем вместе молиться. У нас комната отдельная с тобой будет, только там нет ничего, она пустая».
2: «Ничего. Завтра все в ней устрою. Прям с утра начну. Спокойной ночи, ваше высочество». Матрос перекрестил цесаревича, потом оба окна в комнате, все углы и дверной проем.
1: «Ты больше не говори мне, ваше высочество. Они запретили титулы называть», — поднес палец к губам Алексей. «Говори просто, Алексей Николаевич».
2: «Еще чего?» — повысил голос дядька. «Это для них ни бога, ни государя нет. А вы навсегда для меня наследник будете. Спите спокойно, ваше высочество».
1: Оказалось, что в Екатеринбурге жизнь в доме купца Ипатьева для арестованных была подчинена строгому распорядку, установленному местными властями. Утром, около 10 часов, дыша перегаром от выпитого накануне, небритый, помятый, на второй этаж поднимался товарищ Авдеев на утреннюю проверку. Он, молча кривясь от головной боли похмелья, не стучась, обходил все комнаты, ничуть не заботясь о том, что княжны и даже императрица могли оставаться еще в ночных рубашках. В ответ на их приветствие комендант, кивнув, что-то бурчал. Где-то к 11 часам подавали чай с черным хлебом, который оставался после ужина. К приезду царских детей из Тобольска арестованным, наконец, принесли на их кухню самовар. Теперь хотя бы с кипятком проблем не было. Получасовая прогулка перед обедом в небольшом садике была приятной, но слишком короткой, в 30 минут. К тому же ее, без объяснения причин, часто уменьшали до 15 минут. Охране с заключенными разговаривать было запрещено, но когда не было коменданта или его помощника, рабочие иногда отвечали на приветствия и вопросы государя, на улыбки его дочерей. Обед доставляли из рабочей столовой. Каждый раз с ним опаздывали, привозили к 3-4 часам вместо часа. Какой-нибудь суп, кашу и котлеты или биточки. Оставшиеся после обеда доедали на ужин, перед которым тоже была короткая получасовая прогулка. К вечернему чаю еды в доме, кроме черного хлеба, уже никакой не было. Императрица не могла заставить себя есть похлебку из столовой. Для нее каждый день лакей Сиднев на спиртовке варил макароны, которые удалось привезти с собой из Тобольска. Все удивлялись, как государыня может жить на одних макаронах. После отбоя, когда арестованные должны были разойтись по комнатам, на первом этаже, где жила охрана, начиналось разудалое застолье. Рабочие собирались в комендантской, напивались, веселились, громко разговаривали, танцевали под гармошку, часто пели хором то частушки про Николашку Кровавого, то революционные марши. Особенно тяжело эти шумные ночи переживала императрица. Она лежала с открытыми глазами нередко до рассвета, пока уставшая ватага не заваливалась спать и пыталась заглушить молитвами про себя тревогу от звуков пьяной вольницы. У заключенных был свой график жизни в согласии с распорядком, определенным для них местным советом. Утром после поверки, когда комендант отправлялся исправлять свое похмелье, все обитатели второго этажа собирались в зале, где были повешены и расставлены иконы, в надежде, что власть смилуется, разрешат им рано или поздно пригласить священника отслужить обедню, как вскоре и случилось. Каждый день начинался общей молитвой. Княжны с императрицей пели. Особенно замирала душа у каждого, когда девушки в свои 4 ангельских голоса чистым серебром небесного звучания начинали херувимскую песню. Она заполняла залу, весь второй этаж и проникала на первый. После обеда княжны вышивали или рисовали, или с Нютой чинили постельное белье и вещи, которые совсем износились. Смешливая Анастасия придумывала для рубашек и кофточек забавные латки в виде сердечек, цветочков, кружков. Алексей в это время рисовал, мастерил кораблики из бумаги и проволоки. Отец читал для всех вслух днем и вечером перед чаем. Духовные книги постепенно вытеснили романы, с которыми было легче переносить оторванность от мира. Газет больше не давали. Письма пропускали только от близких родственников, да и те доходили не все. Общая вечерняя молитва родителей с Алексеем тоже как-то незаметно стала сначала общей с сестрами, а потом и со всеми, кто был заключен с царской семьей. Приходил даже лакей Труп. Хотя он был католик из Белоруссии, стоял вместе со всеми, но крестился, как латиняне, по-своему. Вечером княжны снова пели молитвы, вынимая душу чистотой голосов. Остальные подпевали им, как могли, и в эти моменты притихал даже первый этаж. Беда случилась неожиданно, как всегда у нее бывает. Алексей, который уже понемногу начал ходить, укладываясь вечером в постель, неловко повернулся и ударился коленом об угол железной кровати. Ночью на колене вздулась шишка. Боль от нее начала переходить в судороги. Цесаревич стонал. Нагорный, Боткин и родители не спали вместе с ним до утра.
3: Продолжение следует...

Время новостей на радио «Образ». В этом выпуске расскажу о подготовке к празднованию 700-летия Ипатьевского монастыря, как почтили память праведного воина Федора Ушакова и узнаете о подробностях велопробега «Дорога к храму». В студии Олег Демин. Здравствуйте. Сегодня, 6 августа, церковь вспоминает князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Святые были братьями и сыновьями крестителя Руси, князя Владимира. Когда братья подросли, отец направил их на княжение в разные города – Бориса в Ростов, а Глеба в Муром. Оба брата пострадали в результате междоусобных распри, связанных с делением Киевского престола. После смерти Владимира святополк решил захватить власть в свои руки и убить старшего брата Бориса. Тот был заранее предупрежден, но предпочел мученическую кончину – братоубийственной вражде. Бориса убили, когда он молился. После этого святополк решил убить и молодого князя Глеба, который также был предупрежден и молился Богу, прося, чтобы ему была дарована такая же смерть, как и Борису. Этому было суждено сбыться. Борис и Глеб стали первыми из русских, причтенных православной церковью к лику святых. Более того, они были прославлены в чине страстотерпцев. День памяти святых братьев 15 мая и 6 августа. Память святого Глеба также празднуется 18 сентября. Владимир Путин поручил правительству создать организационный комитет по празднованию 700-летия Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря города Костромы, который будет отмечаться в 2030 году. Ипатьевский монастырь – одна из древнейших обителей России. Он неразрывно связан с историей российского государства. Именно сюда в 1613 году пришла весть об избрании на престол Михаила Романова. Это положило начало 300-летнему правлению династии Романовых. Главной костромской святыней, чудотворной Федоровской иконой Божьей Матери, Михаил Федорович был благословлен на царство. В Костромской области уже ведется активная подготовка к юбилею. На территории проведены масштабные археологические раскопки, обнаружены уникальные артефакты. Праздничные мероприятия уже обсуждались с патриархом московским и всея Руси Кириллом. В день 25-летия прославления праведного воина Федора Ушакова сонм архипастырей Русской Православной Церкви совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Саранска. В числе других архипастырей в богослужении участвовал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Своими победами Федор Ушаков подарил России целое море, вытеснив из его пределов турецкий флот, который до этого полностью владел акваторией Черного моря и его побережьем. За всю жизнь он не проиграл ни одного сражения и не потерял ни одного своего корабля. К врагам он был великодушен и милосерден. Уже в отставке почти все свое состояние потратил на помощь людям, пострадавшим от вражеского разорения. Общецерковное прославление выдающегося флотоводца в чине праведного воина состоялось 6 октября 2004 года на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви. На молитвенную память о праздничном богослужении в Саранском кафедральном соборе его участники получили иконки праведного воина Федора Ушакова. И с 21 по 26 августа пройдет 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Маршрут велопробега пройдет по Нижегородской и Владимирской области. Общая протяженность – 450 километров. Участники в этом году посетят святыни Нижегородской митрополии и Муромской епархии. Главная цель – гармоничное сочетание велоспорта с духовным, просветительским и историко-культурным обогащением души, посещением святых мест и исторических музейных достопримечательностей городов и поселений. Принять участие в этом велопробеге может молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Участие бесплатное. Сегодня в Нижнем облачная с прояснениями погода, местами ясно и без осадков. Тепло до 27 градусов выше нуля, юго-западный ветер от 2 до 4 метров в секунду. Служба информации «Радио Образ». До встречи!

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие друзья, 6 августа, в день открытия выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», мы приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. В спектакле принимают участие ведущие «Радиообраз» и лауреаты всероссийских и международных музыкальных.

Нам неизвестно, долго ли пировали гости в доме Гаврила Шейна и понравились ли им хозяйки на меды. Но известно, что на доме Гаврила их труд не окончился, что, переписав все за почаяние, они спустились на низ. И бумаги их заполняли все новыми и новыми записями. Пройдет зима, загремят бурливые ручьи по оврагам, набухнет и вздуется почаянно, пройдет лед на Волге, но все так же по утрам нижегородцы будут видеть старого дьяка Дементия со свитком бумаги под мышкой, с чернильницей, висящей на цепочке у пояса, и молодого, расторопного, приказного Василия Полтева. Они перепишут всех жителей Нижнего Посада, все торговые ряды, перейдут в гостиный двор, где торгуют купцы из Москвы, Ярославля, Костромы, Казани, Углича, потом обойдут все пригородные слободки, монастырские, стрелецкие, ямщицкие, иностранные. Съездят за реку Аку и запишут жителей Кунавинской слободки и Гривки. И, наконец, к следующей зиме закончат все дела и увезут перепись в Москву. Около 500 листов этой переписи составит песцовую книгу. Потом по песцовой составит платежную книгу, где будет определено, кому и сколько платить в казну, кто освобождается от платы. С платежной книги снимут копию и со специальным человеком отошлют в Нижний Посадскому старости, чтобы знать, с кого что брать. Сама же песцовая книга останется в московском приказе. Через 200 с лишним лет ее извлекут из пыли архива и напечатают. Эта книга и рассказывает нам теперь о нижегородцах, которые жили почти 400 лет назад, в далеком 17 веке.

0: Пора читать.
1: Великие люди о вере. Сборник цитат великих людей о вере, о Боге, о душе. Писатели и поэты, государственные деятели, музыканты и ученые, чьи имена у всех на устах, оставили много мудрых и занимательных мыслей о Боге. Так, например, доктор медицинских наук, всемирно известный нейрофизиолог Наталья Петровна Бехтерева, признавалась: «Всю свою жизнь, посвятив изучению мозга человека, я прихожу к выводу, что понять создание такого чуда без понятия Творца практически нереально». А биолог Карл Линней, создавая свою уникальную систему классификации живых организмов, говорил, что видел след Божий повсюду. «Я наблюдал, как одушевленные существа, стоя на высшей ступени, связаны с царством растений, а растения, в свою очередь, с минералами, которые находятся в недрах земного шара, и как сам шар земной тяготеет к солнцу и получает от него жизнь. Что за сила, что за мудрость, что за неизреченное совершенство», – писал ученый. Новое издание сборника цитат великих людей о вере, о Боге, о душе вышло в издательстве «Вольный странник» в 2024 году. Эта книга не просто разбивает бытующее мнение о том, что чем более развит у человека интеллект, тем меньше он верит. Она красноречиво свидетельствует, что все как раз наоборот. Подчас люди, обладающие научным, литературным или каким-либо другим даром, еще более чутко ощущают присутствие Создателя в своей жизни. Так, например, средневековый ученый Галилео Галилей говорил: «В действиях природы Господь Бог является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания». Эти его слова мы прочитаем на страницах сборника. Там же найдем и замечательное высказывание о Священном Писании Александра Сергеевича Пушкина. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности – все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Диалоги о семье. Вопросы, которые чаще всего задают люди в своей семье.
1: Как сохранить любовь в браке?
2: Как быть хорошим примером своим сыновьям?
3: А почему важно собираться с семьей за ужином?
4: Когда два человека ссорятся, они ведь оба виноваты?
0: Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она – малая церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, которая есть Бог, человек спасается. Семья – это школа любви, а значит, школа спасения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
5: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Это программа «Диалоги о семье» и ее ведущая Марина Дружкова. Каждый отец должен помнить, что однажды его сын последует его примеру, а не совету. Каждый сын цитирует своего отца словами и поступками. Еще одна цитата на эту же тему. «Когда ты учишь своего сына, ты учишь и своего внука». Это цитаты про отца некоторые. Из большого списка цитат о значении отца в жизни человека. Мы будем сегодня продолжать тему отцов и детей, говорить о влиянии на нас, родителей. И сегодня в центре нашего внимания разговора фигура отца, его образ, его слова, его поступки, его отношения к маме, к жизни, к коллегам, к детям и так далее. Сегодня в студии «Радиообраз» постоянный эксперт Светлана Матвеева, клинический психолог, биолог, физиолог, педагог, детский нейропсихолог. Приветствую вас, Светлана Евгеньевна.
6: Добрый день, Марина. Добрый день, наши уважаемые радиослушатели.
0: Тема для разговора.
5: Тема для разговора. В предыдущих выпусках мы подробно рассматривали фигуру матери, ее роль в формировании личности ребенка, поговорили о посланиях матери, которые могут быть для нас как крыльями, это я ваше слово употребляю, да, Светлана Евгеньевна, так и наоборот, бременем, путами, которые мешают нам стать взрослой, зрелой личностью, самостоятельно принимать какие-то решения, не из травмы, я уже начинаю с вашими фразами говорить, да.
6: Вот. А из любви к себе.
5: Из любви к себе, да. Ну, и сегодня мы говорим об отце. Отец в судьбе человека, в чем его миссия, что значит отец для девочки, что значит отец для мальчика, и в целом его роль, задачи, влияние на нашу жизнь. Тема большая, Светлана Евгеньевна.
6: Да, тема большая. Не успеем, если за один раз, значит, будем два раза по отцу встречаться, да, по теме отца и отцовства. Но сегодня начнем. То есть отец – это такая огромная сила в жизни человека, да, и отец считается, ну, проводником как раз Отца Небесного. Если мы говорим прямо о какой-то идеальной картинке, вот об идеальности, то как раз отец, он воплощает, ну, как бы должен, да, воплощать здесь Отца Творца, Небесного Отца, защиту, безопасность, любовь, фундаментальность. То есть, если мы говорим о каком-то здоровом образе, об идеальном образе отца, то отец должен приносить сюда вот как раз силы духа. Если мать – это душа, да, а отец как раз это силы духа должен был бы проводить сюда, в жизнь ребенка. То есть, и, наверное, это как раз про то, что помните, я когда-то приводила Адам и Еву, что Адам направляет Еву, и дух направляет душу. И если мы говорим об идеальной картинке, то зрелый, взрослый, мудрый отец, он как раз всю семью как кормчий, ну, ведет, направляет куда-то, да, а женщина отвечает уже за то, чтобы наполнить это пространство. То есть он отвечает за направление, а она за наполнение. И тогда вместе вот они правильно как бы ведут свой корабль. Вот. То есть потому что если чисто оставить Адама, это будет аскеза, ну, как бы Ева как бы все это обуючивает, а душа. Вот. Но вместе как раз это гармония. И если бы, ну, об идеале, то вот еще раз говорю, отец проводит дух, и он отвечает за безопасность, за духовность, за, ну, или бездуховность, за какую-то вот фундаментальность, за границы, за направление. Ну, тогда есть его, действительно, почему его почитать, уважать, почему он во главе стола, почему на нем колоссальная ответственность, потому что на нем действительно 90% ответственности, куда плывет твоя семья, вообще жива ли твоя семья, какое направление у нее, куда ты ведешь свою семью, как кормчий. Но мы так сказали, как бы, как вообще в идеале.
7: Должно быть в идеале.
6: Должно быть, да.
7: И постоянно мы говорим с приставкой да. «если», да,
6: да? Да.
7: То есть в жизни
6: да.
7: вот такой идеальной картинки не бывает,
6: ну, мало,
7: практически.
6: Да, практически не бывает сейчас. Я сказала, даже раньше, наверное, было бы больше об этом, но больше ответственности, потому что мужчины все-таки более, ну, в других условиях вырастали и, наверное, да, больше брали ответственности и быстрее взрослели. А сейчас вот это рафинировано все, и, в общем-то, мы видим мальчиков 40-летних и 50-летних, да, которые именно мальчики, не выросшие, которые боятся ответственности и которые ищут жену-маму себе, жену-маму, вот чтобы она его дальше опекала, лелеяла, холила. И, конечно, тогда он, если уж говорить так, что он не выполняет вот эту задачу отца. Он может биологически стать отцом, хоть 100 детей нарожать, хоть 50, да, но вот задачу отцовства настоящую, как бы, он не в состоянии выполнить, потому что он мальчик внутри, он живет в травмах и, ну, как бы, не растет, не взрослеет. И отсюда тогда начинаются, ну, все беды. А мы сейчас еще озвучим, как вообще отец вот в жизни мальчика и в жизни девочки,
7: да.
6: насколько это важно, да. В жизни девочки отец – это, ну, первый мужчина метафорически, да, то есть это разрешение на будущую счастливую, ну, как бы, судьбу с мужчиной. Либо вот этого не происходит. То есть когда я говорила вот в какой-то передаче, что если отец, ну, эмоционально отсутствовал, там, не подтверждал девочке, что она самая лучшая, что она защищена, что она принцесса. То есть, хотя он, может быть, ее любил, деньги в дом приносил, но вот сидел за газетой или за телевизором, да, или в командировке уезжал.
7: Ну, не сформировала какая-то эмоциональная связь, да. между отцом и дочерью, да?
6: Да, и она не такая. Получила, да, от отца подтверждения.
7: Да.
6: И, соответственно, она всегда будет немножко, ну, зависима от мужчин. Вот, то есть ей нужно будет подтверждение, такая, ну, она будет склонна к созависимости, да, mm-hmm. и ей нужно всегда будет подтверждать, я точно, ну, красивая, я точно принцесса, мне точно можно. И она будет искать это подтверждение у мужчин, она будет там одеваться, краситься и все делать, только бы, чтобы вот, ну, бояться как-то вот выглядеть не так. То есть она не себя будет слушать, а вот ее будет вести созависимость, лишь бы получить одобрение от мужчины. То одобрение, которое она не получила от папы.
7: То есть у девочки формируется низкая самооценка?
6: И низкая самооценка, и травма покинутости, это называется. Покинутость именно папой. Хотя он, может быть, физически был, а может быть, вообще мама была в разводе. Это вот травма покинутости, она потом влияет так, что женщина склонна вот к созависимым отношениям и будет искать одобрение. Ей очень будет важно одобрение мужчины. Вот. Ну и, соответственно, в этих отношениях она может терять себя, да? То есть она, как правило, не попадает к здоровому мужчине, а попадает тот, кто будет этим, ну, пользоваться. И она как бы в этих отношениях может терять себя. Вот. То есть любящий отец для девочки это самое главное. То есть отец, который говорит ей, какая ты у меня прекрасная, когда она видит от отца заботу, когда она видит его любовь, восхищение, разрешение, то есть не вот это вот, куда пошла, что накрасилась там, ну, то есть все это можно, как бы, если ты хочешь вести девочку, да, но ты должен все равно это делать с любовью. То есть девочку нужно любить папе. Ну, как бы, да, и баловать, заботиться, дарить ей цветы, говорить о том, что...
7: То есть оказывать знаки внимания.
6: Да, да, маме и дочке как бы принести цветы, да. Не ставить ее выше мамы, Но если там цветы, то я несу и маме, и дочке, да. Если я там пирожное покупаю, я и маме, и дочке покупаю. Что вот да, она чувствовала бы себя вот этой любимой принцессой. И тогда у нее старт совсем другой. То есть она может выбирать уже принца себе, а не кого попало, лишь бы только как бы вот меня взяли, да. То есть отец очень сильно влияет на отношения ее будущие вот с мужчинами. А для мальчика отец – это, ну, это пример мужественности, да, это как будто бы отец – это тот, кто его принимает в эту мужскую среду. То есть, ну, посвящает как бы туда, да, потом. И там в жизни мальчика, вот уже там, например, после 7, там, 10 лет, отец должен уже активно начать проявляться. И вот они вместе там могут ходить в походы, ходить на рыбалку, ну, вообще куда угодно. Опять же, если отец, мы говорим, что отец кормчий. Если отец говорит, мы едем в храм, то вся семья едет в храм, да? А если мама там с сыном идут, а отец за телевизором, ну, мама пытается сделать то, что можно, но все равно вот этот пример отца, который сидит за телевизором, а мама пошла с сыном в храм, он даст свои последствия, что как бы...
7: То есть в какой-то момент жизни... Возможно, мальчик уйдет из храма.
6: Да, возможно, уйдет, потому что как бы вот у него, ну, будет вот такое вот раздвоение, да, потому что отец отвечает за куда плывет твоя семья, вот. И то есть отец в жизни мальчика – это образ вот мужественности. Ну, а если отец на самом деле бьет мать, пьет, еще что-то делает, то что происходит у ребенка? Либо ненависть. Да. Либо хорошо, если он, например, знаете, ну, на такой невротической потребности, но все равно он будет наперекор делать отцу. Отец пил, я в рот не возьму. Отец там бил, я буду защищать, защищать, защищать. У меня был такой пример, но в чем был небаланс? Что этот мужчина, вот выросший при таком отце, который их гонял, он забыл себя, он только делал, что заботился. Он заботился, заботился о жене, о детях, он только о них думал. Но сам он был как бы... Вот я видела в глубине вот несчастного ребенка, которому тоже хотелось заботы и любви. Он просто вот, ну, как бы в другую крайность кинулся, но при этом он ничего не делал для себя. Не разрешал себе получать какие-то удовольствия, там, не знаю, сходить на
7: какие-то
6: массаж,
7: радости, какие-то для радости, себя позволяет, да. Да? Да. А каким последствиям может привести вот такое отношение к себе, когда человек закрывается сам от себя?
6: Ну, это же тоже, он становится несчастным. Он уходит в спасателя, да, постоянного, а сам в глубине души очень несчастен. И это тоже дети будут считывать, и это не очень как бы, как будто бы папа все делает, а улыбки нет на лице, да, он несчастен. Вот. А другая картинка, что тоже буду пить, бить, там, гулять и воровать.
7: По образу и подобию.
6: Да, по образу и подобию. Mm-hmm. То есть, на самом деле, отец очень много влияет и в жизни мальчика, и девочки, но
7: причем
6: это
7: независимо
6: образ...
7: от того, физически присутствует он в семье,
6: да,
7: или нет, что
6: независимо,
7: интересно.
6: Независимо, потому что все равно он несет и генотип, mm-hmm. да, и говорят, вот там, ну, мать говорит, ну, вот я развелась с твоим отцом, он пил, но все равно у этого ребенка есть риск, да, потому что даже если с ним не живет этот отец, у него в генотипе гнилые корни есть, да, и у него есть риск.
7: Светлана Евгеньевна, поскольку как раз зашла речь про отца в семье для ребенка, для сына и в дочери, в том числе мы озвучили, как важен отец. И есть такой вопрос, хочу его озвучить, рубрика «Вы спрашивали». Одна женщина описывает ситуацию. Разговор с ребенком по пути из садика. «Мама, почему девочки сказали сегодня, что у меня есть папа? У меня же нет папы». «Отношения не поддерживаем», — говорит женщина. «Не виделись столько, сколько дочке лет». «А что я ей скажу? Врать красивые сказки я не хочу. Да и врать не очень получается. Я сказала, так бывает. У всех семьи разные. У кого-то бабушки нет, у кого-то дедушки, у кого-то мамы, а у кого-то папы. У некоторых деток вообще никого нет, А нас смотри, сколько много. Я, ты, бабушка, дедушка, тетя Оля, дядя Сережа. И собака даже есть. Так что у нас все будет хорошо. Вот, Светлана Евгеньевна, что вы посоветуете этой женщине и всем одиноким мамам, которые воспитывают своих детей одни? Ну, в данном случае девочку. Вот правильно она поступила, объяснив своей дочке?
6: Ну, я думаю,
7: ничего страшного в этом нет. Что папы у нее нет.
6: На этот возраст, я думаю, что она поступила правильно. Ну, я так думаю, что... Ну, я бы еще добавила, что... Ну, да, семьи бывают разные, да? И у нас есть еще... Вот для всех один папа, ну, это как бы там, да, боженька тебя всегда защитит. И те девочки, у которых нет рядом папы, у них есть как бы защитник в виде Бога. Их Бог еще больше любит, еще больше защищает. И ты никогда, ну, ты не бескрылая, да? То есть у тебя вот действительно большая семья, как бы, и у нас есть у всех...
7: И ты не одна, и ты не безотцовщина.
6: И не безотцовщина.
7: У нас есть общий, единый,
6: да,
7: на всех.
6: Да, да, отец.
7: Отец небесный.
6: Да, отец небесный. Ты не безотцовщина. Потом, естественно, когда девочка будет расти, ну, там, она сейчас ходит в садик, понятно, что там в школе, да, она может сказать, что, ну, вот, да, как бы... Женщина с мужчиной в любом случае как бы вместе рождают ребенка, да? Но вот там по каким-то причинам, уж я не знаю, как она будет там рассказывать, да, что вот мы расстались там с твоим отцом, но это не значит, что ты вот безотцовщина, да? Ты очень любимая, ты все равно под защитой. И дальше, естественно, когда будет больше, дальше расти как бы девочка, на самом деле матери же все равно придется какую-то правду говорить. Но я думаю, что вот если в детском возрасте все равно ей дают мужскую энергию, дедушка, это может компенсировать дедушка, у нее происходит некая компенсация вот этого мужского внимания, защиты, безопасности. Дедушка, дядя, там, не знаю, учитель.
7: Старший брат.
6: Старший брат, да, старший брат. То есть вот когда есть вот эта мужская защита, внимание, да, такое признание, вот, то ты действительно все равно происходит некая компенсация. А потом уже по-разному бывает. Понятно, что отцы-то тоже разные бывают. И... Но когда люди вырастают, они все равно хотят знать, и это надо знать. Чтобы даже не потому, что там бежать, разыскивать или не бежать, а просто понимать, а что я вообще в своих корнях несу, да? Понятно, что хорошая новость в том, что у всех есть Отец Небесный, и у нас есть возможность исцеления. То есть возможность исцеления есть у всех. Но и говорить о том, что мне никаких корней не надо, это тоже. Корни надо знать. Даже если они гнилые, значит, мы их лечим. Ну, как пульпит мы в зубах лечим, да? Вот. Значит, не все же гнилое. В любом роду есть переплетение, да? Есть какие-то хорошие качества, есть какие-то не очень, но не надо их отрицать, хотя бы понимать для того, что да, ага, у меня вот такая травма, или я вот здесь вот склонна буду вот к этому, да, или вот здесь я почему вот так там от мужа требую постоянно, чтобы он мне 24/7 одобрял, а, ну вот почему, и когда я буду это понимать, я сама уже смогу взять на себя ответственность за собственное исцеление.
7: То есть осознание, понятие,
6: да,
7: это уже первый шаг.
6: Конечно, и да, да, и становится легче.
7: Не стоит препятствовать ребенку, если он так вот намерен разыскать своего биологического отца, узнать, что с ним и как. Ну, как бы открыть, может быть, даже страшную правду.
6: Если он уже большой человек, то есть, например, там, ну, достаточно взрослый, то не стоит. Ну, просто стоит об этом разговаривать, что будь готов. Может быть, тебя не захотят видеть. Может быть, он не выйдет на связь, да. Может быть, ну, то есть просто готов ли. То есть разговаривать надо о том, чтобы, да, ты имеешь право знать, но вот есть такие моменты, что ты тоже должен быть к этому готов.
7: Светлана Евгеньевна, бывает много случаев, мы даже по кинематографу знаем, по книгам, когда мама придумает какой-то миф, красивую сказку о своем отце.
6: Летчик,
7: отец, да,
6: да,
7: летчик-герой, да, трагически погиб, и да, девочка живет, знает, там, показывает ей фотографии того вот самого отца, и вдруг как-то пересекаются пути в жизни с настоящим реальным отцом, и он сильно отличается от той идеальной картинки, которую ей нарисовала еще в детстве мать. Вот в таком случае? Что вы посоветуете? Никогда нельзя прибегать к лжи?
6: Я не стала бы так делать, потому что на самом деле, смотрите, мы ее держим в иллюзии. Она такая вся порхает и потом разбивается. То есть она такая, ну, немножко инфантильная, в розовых очках, как бы, да, и вот неприземленная, живущая вот в этих иллюзиях, да.
7: С этой фантазией,
6: да,
7: с этой сказкой.
6: Да, да, да. И получается, что ей тоже может быть там 50 лет, а она в душе все ей 12. Понимаете, травма-то она все равно есть, она никуда не девается. И получается, что она убегает от этой травмы в иллюзии. И поэтому...
7: Но она же не знает, что это иллюзия. Ее убедили, что это правда. Ведь это могло же и так же быть. Вот сейчас сколько на СВО погибает замечательных мужчин.
6: Нет, если это душа, она чувствует, это правда или нет.
7: А, вот как.
6: Душа это знает.
7: И душу обмануть невозможно.
6: Невозможно, да. И просто либо это такое немножко убегание в иллюзию, да, а травма-то в душе фонит и фонит, ну, то есть как бы, вот. И душу невозможно обмануть. И поэтому лучше, потому что ребенок чувствует, ты действительно правду говоришь, или ты, ну, рассказываешь мне сказку, но я буду верить в эту сказку. Вот. И лучше говорить, ну, не обязательно там всю правду вываливать, ну, по возрасту. Вот она же правильно сейчас, когда она из садика, да?
7: Постепенно,
6: да. Все с тобой хорошо, у нас все хорошо, но она же не сказала, что твой отец такой негодяй или еще что-то, да? Так бывает, разные там бывают случаи. Но постепенно, смотря от возраста, нужно все-таки приводить к той правде, ну, которая есть. Ну, не обязательно все прям вываливать досконально. Ну, когда человек уже взрослый будет и сможет выдержать, да, ты можешь рассказать историю. Может быть, ты вообще от женатого мужчины родила ребенка, еще что-то. Но я говорю, что это надо смотреть на возраст, и все сразу вываливать не надо. Потому что, ну, и врать, вот такие вот сказки выдумывать. Потому что на самом деле потом очень больно. Вот. И мне кажется, что лучше там признавать, что ты не идеальная мама, что вот у меня что-то не сложилось, или там, ну, мы с папой расстались, там еще какие-то, да, там какие-то вещи, или вот, ну, так получилось, что нам нельзя быть вместе. Ну, в зависимости от того, когда, сколько лет твоему ребенку, ты по итогу расскажешь правду, но все-таки. Вот в эти фантазии уходить, это не есть хорошо. Потому что это как бы ты держишь ребенка искусственно, а душа-то все равно болит. Ты все равно себя чувствуешь покинутой. Ты все равно как бы вот там чувствуешь, что что-то не то.
7: Еще один случай также из жизни приведу. Попрошу вас, Светлана Евгеньевна, прокомментировать. У девочки рано развелись родители. Отец ушел из семьи, когда ей было всего 2 годика. Причем она отца не помнит. Мама ей рассказывала, что он сильно выпивал. Пропивал вещи даже дочки. Вынуждены были расстаться. После этого старалась избегать во время разговоров об отце, каких-то комментариев. Было видно по маме, что ей это неприятно. И дочка всегда чувствовала на себе вину. И вот однажды у них случилась встреча с отцом. Она увидела отца именно в том состоянии, каком описала его мама. У нее был стыд за отца. Она прошла мимо него, не сделала никакого вида, что они друг друга знакомы. Не просто родные, а знакомые. И теперь вот она живет с чувством вины. И перед мамой, и перед отцом, что она не делала ничего, чтобы как-то вот наладить мосты, наладить какое-то общение со своим родным отцом. Что бы вы посоветовали ей?
6: Ну, я бы ей посоветовала, конечно, пойти в терапию, что и освобождаться от этого чувства вины. Я уже говорила, у Бога нет вины, да? У него есть любовь и ответственность. Никакой ее вины вообще в этом нет, потому что она ребенок. Это отношение взрослых людей, взрослых. То есть она просто, ну, такие себе создала как бы вот декорации, то есть они свою роль исполнили, они дали ей физическое тело. Их отношения – это не ее ответственность. И то, что она на тот момент, ну, не хватило у нее сил, там, ресурсов, еще что-то подойти там, и, может быть, это им и вообще не нужно было этому пьяному человеку, вот, она видела отца, она может, ну, как бы сочувствовать этой душе, не обязательно, что она его должна там осуждать, или, ну, вот он проживает свою жизнь вот так, да?
7: Это его выбор.
6: Да, это его выбор. И опять же, я знаю, что значит, у меня тоже есть там в корнях какая-то зона риска, да. Но это не про то, что я какая-то негодная, там, виноватая. Тебя Господь по-любому любит.
8: Какая-то неполноценная.
6: Да, я полноценная.
8: Имея такого отца с какими-то там зависимостями,
6: да,
8: или недостатками.
6: Да, угу. Просто, да, так по судьбе, вот в твоем генотипе это есть, но, опять же, у тебя есть Отец Небесный. Твой выбор будет, ну, твой выбор за тобой. И никакой вины, конечно же, здесь у тебя нет. Потому что, как правило, ну, вот в этом состоянии, ну, подошла бы ты. Вряд ли бы что-то бы там произошло хорошее, да? Тебе просто показали, ты пронаблюдала, ты знаешь. И действительно, ну, опять же, подтвердилось, да, ну, слава богу, что мама разошлась и правильно сделала там, да? Потому что вот у меня тоже случай был из жизни. Девочка все время думала, что вот мама сказала, что разошлась вот по этой причине. Но девочке все как-то вот хотелось встретиться с отцом. И вот она выросла. И настал такой момент, вот именно когда она выросла, мать дала ей адрес и телефон. Ну, потому что раньше, видимо, ну, не считала нужным давать. Она разыскала отца. Да, он действительно там сидел, пил в компании. Да, он слезу пустил. Вот какая дочь-то там 20-летняя пришла. Да, и после этого он начал ей названивать. Принеси мне хлеба, принеси мне консервы, дай мне денег. Ну, она поняла, что это просто вот не как дочь он ее любит, а просто еще один тут появился человек, с которым...
8: Объект, можно... из которого, да, можно скачать,
6: да,
8: деньги.
6: Да, угу. Вот. И она говорит, и когда я поняла, что это вообще не любовь ко мне, а вот это продолжение его зависимости, ну, понятно, что, да, ей было горько, и злость была, и обида, и слезы, ну, все. Ну, вот она как бы убедилась, мы потом эту историю закрыли, она больше с отцом не встречалась, но ей, видимо, надо было вот закрыть эту историю, принять то, что вот, да, отец такой. Но, опять же, это не значит, что ты как-то отвечаешь за его выборы, и что с тобой что-то не так.
7: Светлана Евгеньевна, у нас есть заповедь Отца Небесного нашего, да? Заповедь о любви к родителям, уважении и почитании.
6: Да, почитаем.
7: Какие бы родители у нас не были. Вот как в таком случае, если один из родителей, в данном случае мы обсуждаем отца,
6: отца,
7: вот,
6: да,
7: именно такой, да, она, вот эта девочка, она убедилась, что отец пьющий, она закрыла с ним отношения, оборвала с ним связи, но ответственность за ней остается, за любовь к своему отцу.
6: Я бы сказала, Марин, там звучит «почитай отца и мать своего». Почитай. Для меня это больше про вот то, что, да, я чту вашу память, да, спасибо, что вы дали мне тело, то, что смогли, то и дали. То есть я бы вот трактовала, что не осуждай отца и мать своего, потому что, ну, про любовь, ну, не каждому у нас здесь на земле, мы все-то не умеем любить на самом деле, да, вот про ту любовь, который у Бога, ну, нам только снится. И любить-то мы себя-то не можем, не то, что там еще кого-то. Ну, то есть, ну, хотя бы начни. Не осуждай. Да, ты не знаешь, как он там, ну, какие-то же есть причины к тому, что он вот так живет, да. Понятно, что там, может быть, в роду травма на травме, травмы погоняет, да. То есть ты всего не знаешь, ты можешь узнавать, для тебя не закрыто, как историк, исследуй свои корни. То есть, да, у меня поломанное там вот крыло, я могу исследовать, почему папа пил, почему дедушка пил, там, почему что там с прадедушкой. Никто не закрывает для тебя, узнавай эту историю. Но не осуждай, потому что все равно, я говорю, что тебя благословили сверху все равно прийти у этих родителей, да? Ты тоже по судьбе как-то выбрала этих родителей. И сейчас просто это для того, чтобы мне знать, что я буду с этим делать. И вот что я буду делать, вот здесь выбор. Либо я кинусь там, вот у меня там отец пил, мать пила, вот они такие сякие, там, и вот я... Это ты скидываешь ответственность, ты их осуждаешь, ты их не принимаешь, и тем самым не принимаешь огромную часть себя.
8: Себе.
6: Да, корни свои отрезаешь. Да, да, отрезаешь. А если да, я все это знаю, но у меня есть живой пример. То есть мама в тюрьме, папа вообще неизвестно где, а человек инженер, уважаемый человек, женился, семья. То есть он вырос с приемными родителями. И это не помешало ему построить свою жизнь совершенно по-другому.
8: Да, по другой, да, траектории.
6: Да, но и он узнал свою историю, он знал это. И это как раз вот, ага, я в какой зоне риска, да, то есть И я благодарен своим приемным родителям, что они мне другие ценности, ну, как бы привили. Но он вырос и нашел всю эту историю, разыскал.
7: Тогда вопрос, а наша забота о родителях в данном случае, должны ли мы что-то сделать или попытаться хотя бы сделать, чтобы их спасти вот из этой зависимости, как-то по-другому направить их жизнь?
6: Нет, это наша гордыня.
7: Это не наша ответственность?
6: Нельзя. Поток, водопад идет сверху, сверху. А вот ты пытаешься тут снизу вот что-то там дать тому, кто сверху. И они, во-первых, не возьмут от тебя. Ну, либо вот возьмут, но это не совсем вот он. Это такая, ну, уже сущность манипулятивная, да, в нем. То есть это же не человек перед тобой. Ну, вот он в пьяном виде, у него дух-то отлетел. Понятно, что это как бы некая уже такая сущность болезни. Вот. То есть на самом деле вот эта попытка спасти... То есть ты занимаешь не свое место. Ты ребенок в этой системе. Вот почитай и уважай их выбор. И их выбор на разрушение себя тоже. То есть почитаешь и уважаешь. Что ты можешь делать? Не осуждать. Не поучать их. Да, никто тебе не запрещает в храме там молиться. Там, ну, даже любой священник скажет, конечно, молись там за отца, за мать. Вот их Бог там свыше, и как уж он там на них будет влиять, да? Приберет ли к себе или пошлет ли им там какое-то исцеление. Тебе никто не запрещает молиться и у Бога просить для них. Но сам ты не можешь им это давать. Ты впадаешь, ну, как бы в гордыню. И вот ты почитай и уважай их право и на разрушение себя тоже. Что ты можешь делать? Да, вот если к тебе там пришел уже, там, ну, не знаю, отец говорит, подай мне кусок хлеба, конечно, ты подашь. Ну, то есть, когда у тебя просят, ты можешь дать, можешь там не дать, ну, как бы это уже твой выбор, да? Но это не значит, что ты должен как-то, я его спасу, я его должна любить. Нет, это уже тоже не про любовь, да. Угу. Я могу видеть, я могу огорчаться, я могу поплакать, ну, там, позлиться. Вот это вот злость, значит, непринятие его выбора. А могу выйти во взрослую позицию, да, мне жаль, что вот так он разрушил свою жизнь, значит, наверное, ну, были какие-то причины. Если там попросил куска хлеба, я ему дала, но строить из себя спасателя... И к тому же, ну, это будет не принято. Твоя жертва будет не принята, потому что она из гордыни. Ты вот лучше действительно там, ты можешь как-то, не знаю, ну, помолиться или подумать о том, что твой отец, ну, там, в чистоте хотя бы там последние дни провел, да, или еще что-то. Если так возможность складывается. Вот. А есть же ведь как бы ты тут бьешься, а отец, вон, ты его привел в чистую постель, он из окна выпрыгнул и опять убежал к бомжам, например. И это опять же его выбор. Вот здесь вот просто понимать, что почитай, это все-таки он твой родитель, какой бы он ни был, и водопад сверху идет. Поэтому что ты против течения-то пытаешься плыть? Вот, то есть ответственность за родителей мы не несем. Мы несем ответственность за своих детей и за себя.
7: Спасибо, Светлана Евгеньевна. Еще один вопрос. Рубрика «Совет».
0: Совет эксперта.
7: Тоже пишет женщина, вспоминая свое детство и своего отца. Видимо, что-то ей мешает в жизни, вот и причина этого в ее взаимоотношениях с родным отцом. Вот так она характеризует его. «Мой отец всегда был для меня герой, эталон, недостижимый идеал. Его уважали на работе, к нему почтительно относились соседи, мама им гордилась. А я всегда боялась его чем-то расстроить, разбитой кружкой, тройкой в дневнике. Мне всегда казалось, что я его недостойна. Сейчас мне 30 лет, я до сих пор одна. Мне сложно выбрать спутника жизни».
6: Идеализация, да, отца, о чем вот я и сказала, что...
7: Вот семья, в которой все хорошо, да. Любящие друг друга родители, прекрасный отец, везде почитаемый и уважаемый,
6: да,
7: всеми.
6: Но, всеми.
7: Но с дочь несчастна.
6: Но с дочкой нет эмоциональной близости, да, я не был ей вот тем папой, ты моя принцесса, там, я не посадила ее на колени, что не... Ну, то есть она его боялась. То есть отца идеализировали, то есть отец такой идол, я бы сказала.
7: Да, да, идол.
6: Да, угу. Вот. А на самом деле, да, что Здесь же тоже вот есть момент, ну почему так он себя вел? Тоже какая-то его травма, может быть, не давала, да, то есть проявлять любовь, ну,
8: к свободу, своей дочери,
6: да, свободно. Смеяться там, ползать, щипаться, не знаю, бегать, играть там, да, что-то вместе делать. То есть он тоже был в некой маске, то есть ему тоже была какая-то выгода быть в этой маске, что меня все почитают. Ну и всем была выгода, маме была выгода, что вот такая послушная, да, как бы отцу выгода, что и не трогают, я в этой маске сижу в кабинете, я ученый, там пишу трактаты, папа работает, да, и что, а где живой папа, живой, любящий, это вот так же можно и Бога сделать вот так, Бог тебя накажет, ну какой-то вот, то есть можно образ преподнести, что это, я не знаю, такой... Бойся расстроить своего отца, а можно преподнести образ любящего отца. Он тебя
8: милующего.
6: Любит. Любящего, да, милующего. И здесь как бы вот живой отец, ну, живой отец, да, заботливый, а здесь такой идол, небожитель. И я на самом деле-то не знаю, и я, получается, буду... А какие вообще бывают? То есть отец-то тоже не святой, и мать не святая. Вот можно не быть святыми родителями, а быть достаточно... хорошими родителями для своих детей, не идеальными, да? И где-то, да, папа не везде идеальный, где-то он тоже может косячить, не все знать, там, да, как-то вот. Где-то он может быть ребенком, а где-то он может быть сильным, там, где-то защитником. Вот, он может ошибаться, ну, там, в чем-то. Но он знает, как исправить, потому что он взрослый, например, да? И вот проводить время с дочкой... Вот, ну, как бы это тоже роль отца. И если сейчас что она будет? Она либо будет искать каких-то идеальных принцев, а их нет, либо, значит, она вообще не знает, как строить отношения, потому что отец-то в маске, она вообще не знает, как. И она в этом, вот как ребенок, да, как ей будет трудно. Либо она попадет вот...
8: Ну, в какую-то созависимость, ну, может, да, попасть, да?
6: По, она может попасть, как у нас выражение было, к Буратино. Ну, то есть, как бы, да... какому-то, скажем, плохишу, да, а она не знает, и ей легко внушить, ты виновата. Она же ее легко высадить на чувство вины, потому что, ой, я боялась там

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ». Доброе радио.

0: Малая Родина.
1: Лысковский район. Он расположен в центральной части Нижегородской области. Рекой Волгой район делится на две зоны – левобережную, лесную, и правобережную, лесостепную. Лысково – одно из самых старинных поселений Нижегородского Поволжья. История этого города берет свое начало в XII-XIII веках. Первоначально Лысково располагалось на высоком мысу за рекой Сундавик, к западу от современной застройки. В позднейшее время, примерно во второй половине XIV столетия, селение превратилось в крепость. По восточной стороне земляной вал крепости был воздвигнут на месте бывших жилищ, уничтоженных стихийным бедствием, пожаром. После строительства крепости на ее территории был поселен гарнизон, размещавшийся здесь вплоть до середины XVII столетия. Однако в XVI – начале XVII века основная масса населения Лысково жила уже вне крепости, на посаде, за рекой Сундавик, на территории современного города. А уже через несколько десятилетий здесь, кроме Стрелецкой слободки, существовала лишь небольшая деревушка в 9 крестьянских дворов с самостоятельным названием «Оленья гора». До XVII века село принадлежало к числу дворцовых имений, а затем было подарено царем Алексеем Михайловичем своему воспитателю, боярину Борису Ивановичу Морозову. Однако после смерти Морозова имение вернулось государю, как вымрачное, поскольку у боярина не было наследников. В период бунтов под руководством Степана Разина Лысково одним из первых присоединилось к восставшим. В 1686 году село было подарено приехавшему в Россию сыну картлийского царя Вахтанга V Арчили, а после пересечения его рода вновь вернулось в число дворцовых властей. В 1724 году Петр I пожаловал Лысково другому выходцу из Закавказья, сыну царя Вахтанга VI Бакару. Под управлением грузинского рода село было вплоть до 1852 года, когда в 90-летнем возрасте умер Егор Александрович Грузинский. После его смерти имение перешло к его дочери и ее мужу, графу Толстому. В 17-м

веке Лысково становится значительным населенным пунктом, центром крупной дворцовой волости. В нем 444 двора, вдвое больше, чем в Балахне. Более половины населения составляли ремесленники, кустари и мелкие торговцы. Значительному экономическому развитию Лысково способствовала возникшая на левом берегу Волги у стен Макаревского монастыря ярмарка, вскоре ставшая всероссийским торжеством. Официально считается, что ярмарка существовала с 1641 года, когда по указу царя Михаила Федоровича все пошлинные доходы от ярмарки были отданы монастырю на свечи, на ладан, на церковное строение и братии на пропитание. Ярмарка просуществовала до 1816 года, до того августовского дня, когда все 29 корпусов, вмещавших более 300 лавок, гостиный двор, биржу, 8 трактиров, харчевни, балаганы и другие ярмарочные строения были уничтожены пожаром. Ярмарка из Макарьева была переведена в Нижний Новгород, но это не привело к упадку экономической жизни Лысково. В конце XVIII века и особенно в первой половине XIX здесь сильно развивается хлебная торговля. Лысково становится крупным центром хлебной торговли России. По большим грунтовым дорогам, связывающим город с окружающими его уездами Нижегородской губернии, а также из Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Казанской губерний, тянулись сюда тысячи обозов с хлебом. В Лысково сосредотачивалось более 2 миллионов пудов зерна, пшеницы, ржи, ячменя, овса, более 70 пудов льносемян. В огромные бревенчатые склады, построенные на высоких сваях, чалые амбары, ссыпался хлеб. А весной, во время разлива Волги, к ним подводились баржи, нагружались зерном и направлялись в Нижний Новгород, Ярославль и Рыбинск. Значительное количество зерна перерабатывалось на месте. В Лысково и его окрестностях было 28 водяных и 166 ветряных мельниц. Лысковская мука и хлеб славились далеко за пределами Нижегородской губернии. Во второй половине XIX века с развитием железнодорожной сети центр хлебной торговли из Лысково переместился в Нижний Новгород и Рыбинск. Лысково было известно не только хлебной торговлей, но и кустарными промыслами. Ремесленники более 30 специальностей занимались выработкой разнообразных видов изделий кустарного производства. Кузнецы ковали из железа подковы, разные по весу молотки, сошники для сельского хозяйства, якоря для личных судов. Медники выплавляли почтовые колокольчики, бляхи для конской упряжи. Лысковские мастера делали из железа для хранения денег и драгоценностей так называемые персидские шкатулки – одно- и двухдонные с художественной росписью, с секретными запорами. Железные ящики, замки сундучные двубортные с приятным мелодичным перезвоном и многие другие изделия пользовались спросом на Макаревской ярмарке, а потом и на Нижегородской. Строчевышивальный промысел издревле был широко развит в древнем городе Лыскове и его окрестностях. Особой любовью и спросом пользовались изделия, выполненные в технике золотого шитья. С незапамятных времен началось и изготовление глиняной посуды в Лыскове. Среди горшечников было немало настоящих мастеров, чья посуда отличалась особой крепостью, изяществом рисунка, хорошим обжигом. Лысковские гончары производили большое разнообразие глиняной посуды на все случаи жизни. Горшки, плошки, крынки, рукомои, лотки, пасхальницы. В истории народных промыслов Лыскова есть страницы, связанные и с лозоплетением. Многие лысковские мастера изготавливали оригинальные детские санки-кареты, бытовые корзины, фруктовые корзины, мебель. Традиции лозоплетения продолжают и современные мастера. Вот такие замечательные места в нашей Нижегородской области, богатые историей, традициями. Нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Люди всегда хотели иметь приспособление, позволяющее измерять величину нагрева или охлаждения определенного объекта. Такая возможность появилась в 1592 году, когда Галилео Галилей сконструировал термоскоп. Он состоял из стеклянного шарика и припаянной к нему трубки. Конец трубки помещали в сосуд с водой, а шарик подвергали нагреву. При прекращении нагрева давление внутри шарика падало, и вода поднималась по трубке под действием атмосферного давления. При повышении температуры происходил обратный процесс, и уровень воды в трубке понижался. Шкалы у прибора не было, и точные значения температуры по нему установить было невозможно. Но так все и началось. В начале 16-го столетия флорентийский ученый, ученик Галилея Эвангелиста Торричелли, изобрел спиртовой термометр. Шарик в нем был расположен под стеклянной трубкой, а вместо воды был спирт. Изобретение первого ртутного термометра Габриэлем Фаренгейтом датируется 1714 годом. За нижнюю точку своей шкалы он принял 32 градуса. Это температура замерзания солевого раствора. Верхняя шкала 212 градусов – это температура кипения воды. В середине 18 века шведский исследователь Андерс Цельсий разработал свою шкалу. За крайние точки были приняты температура кипения и замерзания воды. Причем изначально градуировка шла сверху вниз. То есть температура кипения воды воспринималась за 0, а замерзание воды за 100 градусов. Это было неудобно, поэтому впоследствии крайние точки шкалы поменяли местами.
2: Интересный факт. В эпиграфе фантастического романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» говорится, что 451 градус – это температура, при которой воспламеняется бумага. Отчасти это правда, только книжная бумага воспламеняется при 450 градусах Цельсия, а не Фаренгейта.
1: В середине 19 века британский ученый Уильям Томпсон, известный как лорд Кельвин, предложил свою шкалу температур. Нижней точкой он взял минус 273 градуса Цельсия, что равняется абсолютному нулю. Это величина, при которой не происходит движения молекул. В настоящее время широко распространены термометры со шкалой Цельсия. В США до сих пор пользуются шкалой Фаренгейта, а в науке наиболее популярна шкала Кельвина.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Простимся, море, в путь пора. И ты не то уж, все короче твои жемчужные утра, длинней тоскующие ночи. Все дольше тает твой туман, где все белей и выше гребни, но далей красочный обман не будет, он уж был волшебней. Иннокентий Анинский.
2: Радиообраз. Прогноз погоды. До конца дня на юге региона сохранится облачная с прояснениями погода без осадков. Плюс 24 градуса, ветер восточный 2 метра в секунду. На севере области малооблачно, также без осадков, вечером до плюс 21. В Нижнем Новгороде этим вечером ясно, 24 градуса со знаком плюс, юго-западный ветер 2 метра в секунду. Всем слушателям радиообраз хорошего завершения дня.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 18. Пароход «Русь». Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 17 мая по 19 июня 1918 года.
3: Разозлившись из-за того, что не удалось заранее предвидеть желание тобольцев проститься с цесаревичем, Родионов отыгрался на арестованных. Приказал закрыть Алексея с дядькой в каюте на ключ. И сколько ни объяснял доктор Деревенко, что ему нужно иметь возможность в любой момент войти к больному, сколько ни кричал Нагорный, что ж им, в уборную нельзя выйти. Мстительный комиссар с ухмылкой бросил дядьке старое ведро и под охраной двух штыков красноармейцев запер дверь. Княжнам, наоборот, снова было категорически запрещено закрывать каюту. Однако вечером, когда красноармейцы в трюме нашли вино и перепились, а потом постановили, что раз Гришке Распутину было можно, то и они ночью навестят княжон, испугавшийся комиссар сначала отчехвостил подчиненных, а потом на всякий случай сам запер каюту девушек, пригрозив лично застрелить каждого, кто посмеет к ней приблизиться. В конце концов, и часового у двери поставил. Через дверь каюты цесаревичу были слышны пьяные песни охраны, заглушавшие шум машины из трюма. Спать не хотелось. Нагорный скучал на койке, посматривая на Алексея, лежавшего напротив, и сосредоточенно смотревшего в потолок, что было на него совсем не похоже. «У меня в корзине молоко с булками есть», — наконец не выдержал дядька. «Может, поедите?» — кивнул он на стол, опуская ноги на пол. «Не хочу», — отказался Алексей. «Как эта женщина кричала!» «Что?» — не понял матрос. «Наследник, не бросай нас!» «Ну, женщина в белом платке на пристани, ты слышал?» «Как не слышать?» Надрывалась. «Теперь все люди правду говорят?» «Раньше многие врали». «Так и теперь врут. Еще и больше. Без веры в Бога народ совсем бессовестным становится. Не расстраивайтесь. Вот с родителями встретитесь, выздоровеете, станет жить веселее. А там, глядишь, изменится что-нибудь. Может, вернется все к старому. Еще царствовать будете. Кто знает свою судьбу? Она только Господу ведома». «Я? Царствовать?» Спокойные рассуждения дядьки о будущем удивили Алексея.
4: «На то вы и наследник», — ласково улыбнулся матрос.
3: «Мне б твою уверенность, хотя теперь я, может быть, смог стать настоящим наследником». Цесаревич попытался немного разогнуть ногу и засунул под колено лежавшую рядом с ним подушку. «Болит?» — испугался матрос. «Нет, только немного тянет».
4: «Ишь, как раскричалась голодьба!»
3: Дядька покачал головой после того, как голоса поющих пьяных красноармейцев зазвучали громко ближе к каюте. Наверное, те бродили по палубе. «Я знаю, они убьют нас», — кивнул цесаревич в сторону голосов.
5: «Да вы что? Господь с вами!» — побледнел Нагорный.
3: «Я знаю. Только бы не очень мучили». Утром в тесной каюте стало совсем душно. Иллюминатора, чтобы проветрить, не было, хотя, когда приносили еду, охранники разрешали Нагорному вынести ведро, служившее помойкой, но это не спасало от постепенно появившегося неприятного запаха. Поэтому, когда в Тюмени арестованных пересадили в поезд, где для царских детей выделили вагон первого класса, богатое купе показалось Алексею настоящими апартаментами. «Красиво тут, как в папином поезде», —
4: рассматривал Алексей обитые красным бархатом диваны и стены из дорогого дерева. Дядька выкладывал какие-то вещи из чемодана, которые сразу спрятал под полку. «Да уж, лучше, чем в той каюте», — согласился матрос. «Тут уборная есть». «Доктор обещал прийти посмотреть вас. Он здесь, с нами, в вагоне. Княжны тоже собирались к вам. Давайте переодеваться будем». «А солдаты где?»
5: «Да куда они денутся? Здесь вон, два поста, в обоих тамбурах», — махнул рукой матрос направо и налево. «Даже пулеметы поставили. Тьфу, вояки!» — совсем разозлился он. «Зато у нас вагон хороший. Остальных в обычные погрузили 4-го класса. Месье Жильяр хотел в гости к вам зайти, так даже его не пустили».
4: Жизнь в вагоне под приятно звучащий стук крутящихся колес покатилась тоже бодрее. Кормили вкусно, сытно. Даже в бурное время каким-то чудом сохранилась в поезде хорошая кухня. Повеселевшие сестры с разрешения постового, разместившегося прямо в коридоре вагона, долго сидели в купе у брата, говорили об одном – о скорой встрече с родителями и тютей Машкой. Ушли они только вечером, о чем их попросил доктор Деревенко. Ему нужно было осмотреть Алексея, но новый солдат, заступивший в ночной караул, после ухода врача сестер назад к брату не пустил, хотя им хотелось помолиться перед сном всем вместе.
5: «Не разрешил», — входя в купе, развел руками Нагорный, пытавшийся в который раз договориться с неприступным красноармейцем, чтобы к цесаревичу пустили сестер. «Я ему говорю, помолиться дети вместе хотят, а он: комиссар запретил ночью арестованным по вагону разгуливать, и штык в меня сует, козел».
4: «Тогда давай помолимся сами». Алексей опустил ноги вниз с полки, пошарив ими на полу, нашел тапочки, повернулся к иконам на столе. «Начинай». Поезд уже давно набрал скорость. Вагон качало из стороны в сторону и резко подбрасывало на стрелках так, что пустой стакан в подстаканнике, прислоненный к раме окна, ежесекундно звенел и подпрыгивал вместе с торчащей из него ложкой. Матрос попытался подняться, чтобы молиться стоя, но его так тряхнуло, что он, не удержавшись, с размаху упал назад на полку. Поправив походные иконы, которые им были разложены в центре стола на белой салфетке, отодвинув стакан от окна, перекрестившись, он торжественно начал: «Отче наш, иже еси на небесех». Алексей повторял молитвы, но долго не мог сосредоточиться на их словах. Отвлекался на грубоватую манеру поклонов матроса. Не сочетавшийся с возвышенными словами его охрипший от морских ветров голос, на его здоровенную, мощную, натруженную руку, пальцы которой в крестном знамени перекрывали красное усатое лицо. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Аминь!» — чеканил дядька. И вдруг в молитве к Богородице тон у него изменился. Через образ взрослого мужика прорезался ребенок, обратившийся к матери с наивной верой в ее всепонимание и свое счастье. «Ангел-хранитель!» — стал просить матрос ангела, и тот, цесаревич был уверен, не мог ни в чем отказать его дядьке, который казался абсолютно добрым, надежным. «Можешь поцеловать меня в лоб», — предложил Алексей Нагорному после вечерних молитв, «как мама делает».
5: «Так точно», — улыбнулся тот, и, убрав челку цесаревича в сторону, чмокнул его. «Спите спокойно, ваше высочество. Господь с вами».

0: Поезд особого назначения прибыл в Екатеринбург глубокой ночью, 23 мая. Остановили его на запасном пути, далеко от вокзала, и до утра никого не будили. Дождь сначала только немного накрапывал, обмывая вагоны со спящими людьми и не догадывающимися, что их путь уже окончен. К утру с посветлевшего неба уже сыпал настоящий ливень. Впрочем, к тому моменту, когда вдоль состава у насыпи выстроились в ряд пролетки, он прекратился. «Одевайтесь быстрее!» – торопил всех неугомонный комиссар Родионов. «Все на выход!» – вторил ему часовой. Нагорный постарался быстро одеть цесаревича, чтобы успеть вернуться за багажом. «Держитесь крепче», — попросил он Алексея, подняв его на руках повыше, когда, с трудом развернувшись в тамбуре, едва удержался на скользких ступенях вагона. Холодный сырой ветер после сна неприятно резанул в лицо мелкими каплями дождя, но любопытство взяло верх. Алексей, покрутив головой, увидел цепь солдат у вагонов. Родионова, возбужденно жестикулирующего, что-то объяснявшего четырем людям в кожаных куртках, наверное, местным комиссаром. «Потерпите!» Матрос, попыхтев в усы, снова поудобнее взял свою ношу. Грязь под ногами была такой жидкой, что он иногда проваливался в нее до середины голенищ сапог, скользил и старался идти медленнее, чтобы не потерять равновесие. Когда он посадил Алексея в экипаж, указанный красноармейцами, из вагона начали выходить княжны. Каждая из них тащила по чемодану. У Анастасии и Ольги в руках были еще какие-то коробки с вещами. Последней шла Татьяна, которая, кроме багажа, несла собаку, старавшуюся вывернуться. «Я помогу», — кивнул дядька, переглянувшись с цесаревичем. Из-за неудобной ноши Татьяна отстала от сестер. Она увязала в грязи, с усилием вытаскивая из нее свои полусапожки, и несколько раз чуть не упала. Нагорный поспешил к ней. Но как только он приблизился к княжне и протянул руку к чемодану, перед ним встал часовой.
1: «Нельзя!» «Ты чего? Я только чемодан возьму!» «Не положено! Пусть сама несет!» — зло сверкнул глазами солдат. «Нет больше бар!» «Она ж девочка совсем! Ей тяжело!» — попытался урезонить постового матрос. «А ну, пошел отсюда, царский лакей!» — заорал тот и с силой толкнул матроса прикладом в грудь. Дядька отлетел в сторону и только каким-то чудом не оказался на земле в грязи, но ему пришлось опереться на руку, чтобы не упасть. Поднявшись, он какое-то время как будто с удивлением смотрел на грязную ладонь, потом, не оборачиваясь, не вытирая руку, скрылся в вагоне. Когда он вышел с двумя чемоданами, все пассажиры вагона первого класса уже сидели в пролетках, включая доктора Деревенко, генерала Татищева, фрейлин Гендрикову и Туттельберг, мадам Шнейдер и помощницу няни августейших детей, мадмуазель Эрсберг. Остальных, кто ехал в других вагонах, еще не выводили. Экипажи поехали неспешно. Алексей засыпал от усталости после утомительной дороги и раннего подъема. Сквозь дремоту временами всматривался в еще один чужой незнакомый город, который ранним утром, как и он, тоже толком не успел проснуться. Редкие озабоченные люди разбредались по своим делам, совсем безразличные к кавалькаде, с трудом преодолевающих грязь извозчиков. Цесаревич издалека увидел на обычной неприглядной провинциальной улице стройную церковь с яркими золотыми крестами на небольших куполах-луковицах, но, рассматривая ее, не сразу заметил дом напротив, из которого только крыша виднелась за уродливым высоченным забором из грязных досок. Увидев забор, он сразу понял, именно туда их везут. Удивился только, что все экипажи почему-то проехали мимо, кроме тех, в которых сидели сестры, повар с поваренком, лакей Сиднев и незнакомые комиссары. Нагорный вздохнул. Вот и приехали. «Выходите», — приказал высокий худой комиссар, нервно передернув плечами.
0: «Можно я попробую идти сам?» — вставая, предложил дядьке Алексей.
1: «Лучше уж давайте понесу вас», — не согласился тот.
0: Пришлось снова обнимать крепкую шею матроса, разрешая ему нести себя, хоть так хотелось обрадовать родителей, войти в дом самому.
1: Сестры, завозившись за багажом, отстали. Алексей первым увидел родных, когда Нагорный внес его по лестнице на второй этаж особняка. Родители стояли за спиной у охранника. Мама от радости теребила в руках платок, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться перед посторонними. Отец счастливо улыбался, поправляя усы. Прибежала Мария и заскакала, как маленькая девочка, махая кому-то в глубину коридора. «Приехали! Они приехали!» «Здравствуйте!» — оттуда появился сияющий доктор Боткин. Император протянул руки, приняв сына у матроса, сразу побежавшего за багажом, прижал цесаревича к себе. «Мне уже лучше!» — крутил головой Алексей, улыбаясь близким. «Я могу и сам идти. Это Нагорный боится». На лестнице появились Ольга, Татьяна, Анастасия. За ними тащили чемоданы лакей Сиднев и повар Харитонов. Девочки, увидев встречавших их родных, побежали по ступенькам так безоглядно, что императрица заволновалась: «Осторожнее!» И тут же все три княжны прильнули к матери, повисли на ней, забыв об охране, о комиссарах, которые снизу лестницы наблюдали за этой сценой. Ольга не выдержала, заплакала. «Мы так скучали! Целый месяц! Ужасно!» «Мы тоже каждый день вас ждали!» — поцеловала ее в плечо Мария. «Тютенька моя!» — обняла ее сестра. «А наши люди? Они приехали с вами?» Вопрос императора остановил общую радость. «Почти все были в поезде», — кивнула Татьяна. «Тех, кто ехал в нашем вагоне, генерала Татищева, мадам Шнейдер и других куда-то увезли», — она посмотрела на комиссаров. «Остальных мы совсем не видели».
2: «Немедленно разойдитесь по своим комнатам. Багаж получите после обыска». Шустрый, худосочный комиссар поднялся по лестнице. Трое его товарищей потянулись за ним. «Товарищ Авдеев!» — позвал он громко, и в коридоре появился лохматый мужик в рабочей куртке. «Это начальник охраны, комендант дома особого назначения». Ткнул он пальцем в грудь рабочего. «Для вновь прибывших, говорю. Будут вопросы — обращайтесь к нему». «О Тобольской вольнице забывайте», — покивал мохнатой головой главный охранник. «Тут вас будет охранять рабочий класс с фабрики братьев Злоказовых. Режим для вас тюремный».
1: «Предупреждаем», — взял слово толстый с небольшими усами комиссар.
2: «Никаких титулов. По именам отчествам обращаться друг к другу и к бывшим царю с царицей также. Между собой говорить только по-русски». «По комнатам», — не церемонясь, распорядился Авдеев.
1: Целый день приехавшие обустраивались. Княжны немного расстроились, увидев отведенную для них комнату, которая оказалась совсем пустой. Потом нашлись какие-то старые матрасы и теплое одеяло. Из них соорудили временные постели для сестер. Из гостиной перетащили шкаф для вещей, повесили зеркало. Принесли несколько стульев, но все равно комната по виду оставалась нежилой. Спальня, предназначенная для цесаревича, также была не обустроена. Никто не позаботился найти для нее хотя бы кровать. Мария, которая до этого жила в комнате родителей, уступила больному брату свою постель, легла вместе с сестрами на полу. Перед тем, как все ушли в столовую пить вечерний чай, уставший Алексей заснул, окончательно выбившись из сил. Последние из которых ушли на бесконечный разговор с родными, когда, перебивая друг друга, каждый старался рассказать о том, как прошли в разлуке эти полные волнений недели. Как тихо Нагорный не открывал дверь, та скрипнула, и Алексей проснулся. Услышал гулкие издалека голоса родных, продолжавших что-то живо обсуждать за чаем, а, открыв глаза, обрадовался, увидев матроса. «Ты где был?» — строго спросил он дядьку. «Я волновался. Тебя не пускали к нам?»
2: «Допрашивали», — объяснил матрос.
1: «Целый день?» — удивился цесаревич.
2: «Сначала коменданта долго ждали, и комиссара какого-то. Потом допрашивали, обыскивали».
1: Уставший матрос присел на стул, закрыл глаза, запрокинул голову.
2: «Надоели страсть».
1: «Ты, наверное, голодный. Иди ко всем в столовую. Они чай пьют. Здесь, Маша сказала, все вместе едят. За одним столом».
2: «И прислуга?»
1: «Все.
0: А что тебе говорили комиссары? О чем спрашивали?»
2: «Разное. Расписку взяли», — зло ухмыльнулся матрос. «Что по доброй воле остаюсь с вами. Готов считаться арестованным. И что царской семье будет, то и мне».
0: «Ты дал такую расписку?»
2: «Дал».
0: «А они что?»
2: «Сказали, дескать, позоришь звание матроса. Теперь, видишь ли, все матросы сплошь революционные», — дядька недовольно крякнул. «Это неизвестно, кто из нас флот бесчестит. Паразиты!» — махнул он рукой.
0: «Ты иди, поешь».
2: «А вам не нужно ли чего?»
0: «Нет, не нужно. Сейчас мама с папой вернутся, будем вместе молиться. У нас комната отдельная с тобой будет, только там нет ничего, она пустая».
2: «Ничего. Завтра все в ней устрою. Прям с утра начну. Спокойной ночи, ваше высочество».
0: Матрос перекрестил цесаревича, потом оба окна в комнате, все углы и дверной проем. «Ты больше не говори мне, ваше высочество. Они запретили титулы называть», — поднес палец к губам Алексей. «Говори просто, Алексей Николаевич».
2: «Еще чего?» — повысил голос дядька. «Это для них ни бога, ни государя нет. А вы навсегда для меня наследник будете. Спите спокойно, ваше высочество».
0: Оказалось, что в Екатеринбурге жизнь в доме купца Ипатьева для арестованных была подчинена строгому распорядку, установленному местными властями. Утром, около 10 часов, дыша перегаром от выпитого накануне, небритый, помятый, на второй этаж поднимался товарищ Авдеев на утреннюю проверку. Он, молча кривясь от головной боли похмелья, не стучась, обходил все комнаты, ничуть не заботясь о том, что княжны и даже императрица могли оставаться еще в ночных рубашках. В ответ на их приветствие комендант, кивнув, что-то бурчал. Где-то к 11 часам подавали чай с черным хлебом, который оставался после ужина. К приезду царских детей из Тобольска арестованным, наконец, принесли на их кухню самовар. Теперь хотя бы с кипятком проблем не было. Получасовая прогулка перед обедом в небольшом садике была приятной, но слишком короткой, в 30 минут. К тому же ее, без объяснения причин, часто уменьшали до 15 минут. Охране с заключенными разговаривать было запрещено. Но когда не было коменданта или его помощника, рабочие иногда отвечали на приветствия и вопросы государя, на улыбки его дочерей. Обед доставляли из рабочей столовой. Каждый раз с ним опаздывали, привозили к 3-4 часам вместо часа. Какой-нибудь суп, кашу и котлеты или биточки. Оставшиеся после обеда доедали на ужин, перед которым тоже была короткая получасовая прогулка. К вечернему чаю еды в доме, кроме черного хлеба, уже никакой не было. Императрица не могла заставить себя есть похлебку из столовой. Для нее каждый день лакей Сиднев на спиртовке варил макароны, которые удалось привезти с собой из Тобольска. Все удивлялись, как государыня может жить на одних макаронах. После отбоя, когда арестованные должны были разойтись по комнатам, на первом этаже, где жила охрана, начиналось разудалое застолье. Рабочие собирались в комендантской, напивались, веселились, громко разговаривали, танцевали под гармошку, часто пели хором то частушки про Николашку Кровавого, то революционные марши. Особенно тяжело эти шумные ночи переживала императрица. Она лежала с открытыми глазами нередко до рассвета, пока уставшая ватага не заваливалась спать и пыталась заглушить молитвами про себя тревогу от звуков пьяной вольницы. У заключенных был свой график жизни в согласии с распорядком, определенным для них местным советом. Утром после поверки, когда комендант отправлялся исправлять свое похмелье, все обитатели второго этажа собирались в зале, где были повешены и расставлены иконы, в надежде, что власть смилуется, разрешат им рано или поздно пригласить священника отслужить обедню, как вскоре и случилось. Каждый день начинался общей молитвой. Княжны с императрицей пели. Особенно замирала душа у каждого, когда девушки в свои 4 ангельских голоса чистым серебром небесного звучания начинали херувимскую песню.
1: она заполняла залу, весь второй этаж и проникала на первый. После обеда княжны вышивали или рисовали, или с Нютой чинили постельное белье и вещи, которые совсем износились. Смешливая Анастасия придумывала для рубашек и кофточек забавные латки в виде сердечек, цветочков, кружков. Алексей в это время рисовал, мастерил кораблики из бумаги и проволоки. Отец читал для всех вслух днем и вечером перед чаем. Духовные книги постепенно вытеснили романы, с которыми было легче переносить оторванность от мира. Газет больше не давали. Письма пропускали только от близких родственников, да и те доходили не все. Общая вечерняя молитва родителей с Алексеем тоже как-то незаметно стала сначала общей с сестрами, а потом и со всеми, кто был заключен с царской семьей. Приходил даже лакей Труп, хотя он был католик из Белоруссии, стоял вместе со всеми, но крестился, как латиняне, по-своему. Вечером княжны снова пели молитвы, вынимая душу чистотой голосов. Остальные подпевали им, как могли, и в эти моменты притихал даже первый этаж. Беда случилась неожиданно, как всегда у нее бывает. Алексей, который уже понемногу начал ходить, укладываясь вечером в постель, неловко повернулся и ударился коленом об угол железной кровати. Ночью на колени вздулась шишка. Боль от нее начала переходить в судороги. Цесаревич стонал. Нагорный, Боткин и родители не спали вместе с ним до утра.
3: Продолжение следует...

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». Начну буквально с эмоций, а не с информации. Ярким интересным событием стал крестный ход в Ильин день 2 августа на Ильинской улице в Нижнем Новгороде. Жара, а шло людей довольно много, больше 350 человек. Мы потом с участниками поговорили, у них был какой-то детский восторг. Шли как положено, с молитвой, с песнопениями. Как всегда, встречные прохожие улыбались, фотографировали крестоходцев. В общем, чистый праздник. Когда-то до революции, говорят, этот крестный ход был популярен в Нижнем. Там идти-то недолго, шли от Вознесенской церкви до храма Ильи Пророка, меньше километра. То есть и не тяжело, и радостно. И вот сейчас совпало, Ильин день пришелся на воскресенье, да погода еще стояла замечательная. В общем, возрождение старинной традиции удалось.
0: Личные впечатления.
1: Во второй части программы расскажу про фестиваль «Хрустальный ключ». Он проводится уже четверть века, многие про него знают. Там артисты-народники из разных народов съезжаются, мастера прикладного творчества свои изделия представляют. Всегда жарко и всегда интересно. Наш сюжет про «Хрустальный ключ» уже есть в интернете, его можно посмотреть. Он получился красивым, красочным и музыкальным. На страничках телекомпании «Образ» он есть, в том числе ВКонтакте. Я же здесь, в программе на радио, где картинку не покажешь, хочу остановиться на двух героях из этого сюжета. Там, на этом фестивале, всегда встречаешься с интересными молодыми артистами откуда-то совсем издалека. Это тоже интересно. Песни на экзотических языках. Вот в этот раз у нас в сюжете студенты Университета дружбы народов. То есть, строго говоря, они приехали в сельцо Нижегородской области не из своих далеких стран, а из Москвы. Но представляли культуру своей родины. Молодой парень Аранто приехал с Мадагаскара и в интервью сказал, что ему на фестивале понравилось, воздух чистый, люди душевные, а то у них там, в Москве, шумновато, а на фестивале в селе он получил удовольствие. Девушка замечательная из Эквадора рассказала, что она купила там же, в городе мастеров, кокошник, и ей понравилась история этого головного убора. Мне даже показалось чисто внешне со стороны, что у девушки есть русская кровь. Лицо, мимика как-то навели на мысль, но я не уточнил, да и, может, придумал сам себе. Закончил я сюжет такой сложноватой красивой фразой. Фестиваль «Хрустальный ключ», который начинался с возрождения родника, сам по себе остается для многих людей источником вдохновения, надежды и любви. Здесь начинается дружба, создаются творческие союзы и передается народное наследие. Душа народа, которая поет. Вот ради этого образа подобная сложная фраза и затевалась. Душа поет. Народные песни – это душа народа. А фестиваль такой душевный, что аж прям душа поет. Ну, какие-то такие личные впечатления. И в завершение расскажу несколько интересных наблюдений и даже биографических историй из Нижегородской духовной семинарии. Там буквально несколько дней назад состоялось собеседование митрополита Георгия с абитуриентами. Это финал поступления. До этого кандидаты на духовное образование уже проходят собеседование с сотрудниками администрации семинарии, сдают комплексный экзамен по теологии, и остается последний шаг – разговор с правящим архиереем. Со стороны интересно наблюдать. В коридоре стоят стулья, на них сидят абитуриенты. Большинство совсем молодые ребята, выпускники школ. Иногда чуть постарше, окончили колледжи, получили профессию. Активно воцерковляются. А один из абитуриентов сильно выделялся. И нам стало интересно. Поговорили. Повар, 40 лет. Есть и высшее образование. Работал и шефом, в дорогих ресторанах. В общем, с карьерой все хорошо. Рядом с ним жена. Она его поддерживает. Дочка у него 13 лет, тоже, говорит, его поддерживает. Рассказал, что алтарником служит давненько уже в свободное время, и вот выбрал для себя путь к священству. Остальное все ему стало неинтересно. Он еще так ярко, образно выразился. Говорит, как увидел божественную литургию из алтаря, как стал часто причащаться, понял, что выше этого ничего нет. Он, кстати, поступил в семинарию на очное отделение, не на заочное. И я жену его спрашивал, как вы жить-то будете? И она сказала, с Богом будем жить очень хорошо, я думаю. потому что он всегда помогает, когда человек идет правильным путем, а этот путь правильный. И еще один там был у нас интереснейший собеседник. Парень молодой совсем, из Кстовского района. У него всю жизнь серьезные проблемы с почками. Много лет по больницам. Около года назад ему пересадили почку его отца. Отец отдал свою почку, чтобы он жил. И этот парень говорит: «Всю жизнь в больницах мне всегда было очень жалко людей страдающих, вот тех, кто на диализе. И как-то постепенно я стал понимать, что Бог ведет меня, чтобы я людям помогал. И я пообещал себе, что не сдамся, буду Богу служить и людям помогать». Он тоже поступил в семинарию на очное отделение. Такой вот получился выпуск. Крестный ход по старинной улице, фестиваль народного творчества и новые семинаристы. События разные, люди разные, впечатления разные. А все-таки, как я уже сказал, душа поет. До встречи в эфире «Радио Образ».
0: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: дружески и созидательно.
1: СССР с Востоком. Сергей Малышев, глава Ермаркома. На торжище из записной книжки журналиста. Когда красный флаг был поднят и треплемый ветерком забился, затрепетал тогда правительственный комиссар ярмарки товарищ Муралов, закрывая собрание, произнес: «Итак, за работу будем торговать». Это была всеобщая улыбка. Улыбка веселая и хорошая. Всем понравилась эта короткая «без слов за делу». Вот это правильно, вот это по-настоящему, раздались сочувственные возгласы из толпы. И когда под звуки марша гости, участники ярмарки, Ермарком во главе с С.В. Малышевым пошли с Флачной площади и рассыпались по павильонам, торговым палаткам, громадному залу главного дома осматривать привезенные со всех концов Союза товары. У тракторов особенно подолгу простаивали крестьяне. Одно общее, что можно было вынести из наблюдений за крестьянами, это прекрасное, какое-то особое чувство восхищения перед тракторами, какая-то особенная трогательность к ним. Обыватель полез в карусели, к зверинцу, цирку, театру, спорту. Там не пролезешь. Залихвастки звенят гармоники, бухают барабаны и, надрываясь, плачут шарманки. А около цирка-театра, в собравшуюся толпу зевак, очевидно, сам хозяин театра в какую-то замысловатую трубу рупор истошным голосом кричит: «Представление начинается! Колоссальные номера! Бурый медведь, 12 пудов, будет бороть знаменитого всемирно известного борца в 5 минут. Заходи, заходи, последний звонок». Около армейских качелей народу не меньше. В толпе стоят два комсомольца и ведут идеологический спор. Будет ли изменой союзному знамени, если они сядут на качели и будут качаться? Один упорно доказывает другому, что качели – это недостойно звания настоящего стопроцентного комсомольца, что это же настоящее мещанство и обывательщина. А другой боится быть мещанином и в то же время очень хочет покататься. Идеологический спор кончается тем, что оба садятся на качель и, смеясь с удовольствия, с раскрасневшимися лица раскачиваются все выше и выше. Праздничное веселье достигает апогея, когда милиционер сажает каких-то двух подравшихся буянов в пролетку и везет в отделение милиции. А на бирже, в этом центре ярмарки, торжественно спокойно. После приветственных речей перед закрытием биржевого собрания слово было представлено маклеру, который доложил: «В первый день ярмарки заключены 3 сделки на 215 тысяч рублей». Ярмарка открылась 5-й раз со времени существования советов. Торжище заработало. Общий характер ожидаемой погоды в августе. Характер предстоящей погоды в августе месяце будет складываться под воздействием области барометрического максимума, который будет стойко удерживаться до конца месяца в бассейне Камы и Печоры. В начале месяца над Лапландией расположится второй максимум, но во второй декаде он начнет передвигаться к юго-востоку и сольется с Камским максимумом. Вступление на материк таких атлантических максимумов ожидается приблизительно около 11 и 25 августа. В связи с этой общей биометрической ситуацией возникнет усиленная грозовая деятельность, которая охватит большие пространства Европейской части Союза. На большей части территории СССР погода до 25 августа сохранит летний характер. Около 25 августа, когда циклон отойдет к устью Оби, следует ожидать холодного максимума, который надвигается со Шпицбергена, распространяясь через Белое море на Каму и правобережье Волги между Саратовым и Ковылкиным. Этот максимум положит начало осеннему температурному режиму, особенно в восточной половине страны. Грозовая деятельность главным образом будет протекать в более южных районах и в Нижегородской губернии, выразится сравнительно слабее. Переход к осени, так же, как и в большей части страны, ожидается около 25 августа, будучи связан с прохождением упоминающегося уже холодного максимума.
2: «100 лет тому назад».

0: чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.
1: В молоке мед, вечный сад ждет на ветрах его алконост, и с его крыла вновь роса сошла.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Какие прекрасные ощущения дарит весна. После ненасти, слякотной зимы все вокруг оживает, благоухает, чирикает. Чисто вымытое голубое небо, залитый солнцем день, не успевший пропитаться городской пылью зелень. И, глядя на эту синюю птичку, нарисованную на дне чаши, кажется, что она сейчас почистит свои перышки и запоет. Нашли мы ее прошлым летом в слое разрушенной усадьбы 17-18 веков на стройке во дворе дом номер 1 по улице Минина в Нижнем Новгороде. Эта птичка украшает собой дно чаши, сделанной из так называемого кашина. Это своеобразная полуфаянсовая масса, которая покрывалась бесцветной поливой. Работа это восточного мастера, иранского или турецкого. С оборотной стороны на дне стоит клеймо. Но я бы обратила внимание не на него, а на стилистику изображения. Именно она раскрывает почерк мастера и позволяет заглянуть в его внутренний мир. Именно она позволяет почувствовать темп работы, прочувствовать, так сказать, через саму вещь биение пульса определенной эпохи. А дело в том, что изделия из так называемых полуфаянсов, как их называют в искусствоведческой литературе, достигли своего высшего расцвета на Востоке, а так называемый настоящий фаянс – на Западе. Теперь мы можем попытаться объяснить себе это явление. Быстрый темп работы, требуемый техникой настоящих фаянсов, не соответствовал, по-видимому, медленной и вдумчивой манере работы восточного мастера. Восточный мастер выводил свой рисунок осторожно и проникновенно, упорным трудом, а не творческим порывом, как западный. Он шел к своей цели, и сырая глазурь, жадно впитывавшая краски и не допускавшая никаких поправок, представлялась ему слишком ненадежной и шаткой основой для его работы. Он работал с твердым полуфаянсом. Какую же эта чаша прожила жизнь вдали от родных мест? Этого мы не узнаем никогда. А вот эта взъерошенная синяя птичка, изображенная на дне чаши, так хорошо вписалась в весну 2008 года, что уже и не сказать, кому она доставила больше радости. Восточному мастеру, который ее рисовал, нижегородцу, который ее или бы привез из дальних странствий, или приобрел на ярмарке для своих хором, или нам, археологам, которые вынули черепок с ее с изображением и слоя пожара. А сейчас я вам расскажу такую необычную историю, уж не знаю, поверите вы в нее или нет, но все-таки послушайте. Однажды я допоздна засиделась на работе. Свет настольной лампы создавал уютное освещенное пространство за письменным столом. Умиротворенно урчал компьютер, ничто не отвлекало и не мешало сосредоточиться. Мысли были острыми, точными и удивительно послушными. Они сами укладывались в строчки текста. Было тихо. Но вдруг мне стало казаться, что из глубины комнаты, оттуда, где на полках расставлены наши находки, доносятся какие-то приглушенные звуки. Я прислушалась. И вы не поверите, действительно услышала отчетливое бормотание. Я попыталась, не оборачиваясь, понять, что же там происходит. Постепенно я стала различать отдельные звуки, потом слова. Ну, конечно же, как я сразу не догадалась. Наша новая обитательница места на полке, пышнобедрая фаянсовая супница, никак не могла примириться с тем, что суждено ей красоваться рядом с замарашками, кухонными горшками и плошками. Еще бы! Ее в печь не ставили. На стол, куда ее приносили к обеду, стелили скатерть, и приборы подавали, а не деревянные ложки. И уж каких-то кислых щей в ней никогда не бывало. Ах, а какие разговоры велись за обедом! Конец 18 века был на дворе, а в нем столько всего интересного, и сколько восхищенных слов она слышала в свой адрес. К ней даже сватался стеклянный штоф из-под заморского вина. Одним словом, хозяйка обеденного стола, да и только. И если бы не эта новая кухарка Растяпа, что нечаянно задела ее локтем, уронила на пол и разбила на мелкие кусочки, может быть, со временем она оказалась бы в каком-нибудь антикварном магазине или в старинном шкафу у коллекционера. Горшки и плошки молча слушали этот монолог и в разговор не вступали. Похоже, у них была своя точка зрения на историю ворчливой соседки. Мудрый. Ведь в конце концов археологи извлекли ее из земли, бережно склеили из кусочков. Ну и что, что дыры остались? Так ведь сколько времени-то прошло? Зато теперь ей место у музейной витрины, и восхищенных взглядов еще впереди. Ой, как много. Да и что в соседней полке с нее глаз не сводит? Глядишь, жизнь-то и склеится. А ведь и правда, подумала я, сделаем-ка мы ей подарок и расскажем о ней на радио. Может быть, она снова услышит восторженные комплименты и расскажет, нам о давным-давно прошедшей жизни в одном из домов на одной из нижегородских улиц XVIII века. Этот незамысловатый кубик был найден при раскопках в Нижегородском Кремле. Подумаешь, эко-невидаль, игральный кубик всего-навсего. Но это только на первый взгляд. За ним скрывается насыщенная темными страстями сторона жизни общества, и имя ей – азартная игра. В XVII веке игра в кости или зернь, а еще точнее зернь костарная, была наряду с картами одной из наиболее распространенных, как тогда говорили, закладных игр. Она производилась путем метания костей – небольших шестигранных кубиков, на сторонах которых посредством точек были помечены числа или очки. Метание костей называлось «медь». Кидание в игре кубика с точками на картонное поле с числами и картинками у нас сегодня навевает детские воспоминания. Кто из нас в детстве не играл в такие игры? И азарт не выходил за рамки дозволенного. То ли дело в XVII веке. Играли не только на шевкуны, щелчки. Играли в деньги. И как? Многие азартные игроки разорялись полностью. Из документов узнаем, что в 1636 году красноярские служилые люди проигрываются зернью, оружие и платье с себя проигрався, с красного яру бегают, что они от той зерни обнищали, стали наги и босы, и на государевой службе подниматься нечем. В камчедальских острогах в начале XVIII века служилые люди на те зерни, на картах и на костях испроигрываются до нога и достальную лопать свою, и обувь, и собаки, и нарты проигрывают без остатку. Во избежание потери подчиненными боеспособности военное начальство вынуждено было принимать решительные меры. Били кнутами, батагами, но играл не только служилый люд. Пашеные крестьяне для воровства, пропоя и зерни у своих деревень угодья продают и закладывают, и жеребья свои проигрывают. Проигравши воруют, людей режут и грабят, и шапки срывают. Однако, как показали исследования, в XVII веке, оказывается, зернь не была запрещенной игрой и лишь временами подвергалась ограничениям. Правительство использовало страсть населения к азарту для получения дополнительного дохода, отдавая на откуп в городах монополии на игру зерни. Там, где не было специальной зерновой избы, наиболее подходящим местом для игры был государев кабак и кружечный двор. А как где играют зерню, и в то де время вино государево в расход идет большой. Играли и в квасных избах, и в банях. В Тобольске в 60-х годах рейтеры и солдаты, которых от зерни унимали и на квасной играть не давали, убегали в лес, где продолжали игру, а унять где от этого никакими мерами не могли. Да что мы про Мангазею, про Тобольск? Вот он наш кубик, нижегородский. Остается только догадываться, какие страсти разыгрывались у Дмитровских ворот Нижегородского Кремля, где он был найден. Кубик знает, но чужие тайны хранит надежно.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Дорогие друзья, «Радио Образ» приглашает вас на Нижегородскую ярмарку «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» на творческую встречу с настоятелем Вознесенского Печерского монастыря, членом Союза писателей России, главным редактором журнала «Нижегородская старина» архимандритом Тихоном Затюкиным. Встреча посвящена 25-летию журнала «Нижегородская старина». О том, как все начиналось, от истоков до современности, поговорим с главным редактором журнала архимандритом Тихоном Затюкиным. Также вы можете задать и свои вопросы в ходе встречи. Ведущая литературной гостиной – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Ждем вас 7 августа в 16.00 на Нижегородской ярмарке, конференц-зал, павильон номер 1.
3: Восьмого и 9 августа в Нижнем Новгороде состоится второй общероссийский фестиваль «Мы пишем России. Историю без грязи и сквернословия». Это культурно-просветительское событие организовано Нижегородским отделением Всероссийского проекта «Россия без сквернословия». Фестиваль объединит театральные постановки, музыкальные выступления, образовательные встречи, творческие мастер-классы и семейные активности. 8 августа фестиваль пройдет в рамках регионального праздника «Семья Нижегородская» на территории Нижегородской ярмарки. Начало программы в 13.00. 9 августа, в воскресенье, это главный день фестиваля, он будет проходить в парке Дубки Ленинского района Нижнего Новгорода. В программе дня – моноспектакль «Проповедник» Омского православного театра «Мир», литературно-музыкальная постановка семейного центра «Ковчег», выступление священника Андрея Наговицына и нейропсихолога из Москвы Евгении Панич, а также тематические видеоролики, творческие мастер-классы, интерактивные игры для детей и взрослых. Начало фестиваля в 13.00.

Вечная мудрость. Занятость, или вернее, загнанность современного человека происходит во многом от того, что он мало молится. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Человек не мера всех вещей. У верующего человека вызывает сомнение тезис о том, что нравственный антропоцентризм является универсальным принципом, регулирующим общественную и личную деятельность. Важнейшим критерием, который помогает различать добро и зло, является совесть. Совесть – это голос Божий, ибо в голосе совести опознается человеком, заложенный Богом в его природу, нравственный закон. Но и этот голос может быть заглушен грехом. Поэтому человеку в своем нравственном выборе необходимо руководствоваться также внешними критериями, прежде всего заповедями, данными Богом. Журнал «Церковь и время», 2006 год, номер 2.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

да не смущается сердце ваше. День за днем. Дневник православного священника. 6 августа. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Послание к Галатам, глава 6, стих 9. Не всегда удается нам довести до конца задуманное нами доброе дело. Как часто являются препятствия, с которыми надо бороться, как часто и люди, и обстоятельства, все противится нам. Тогда мы падаем духом, нам кажется, что сил не хватает продолжать борьбу, и мы готовы отказаться от начатого дела. Но истинный христианин не может унывать. Он знает, что Господь благословит его намерение, если оно действительно того достойно. И, передав все в его руки, он твердо идет вперед, не щадя ни сил своих, ни стараний, забывая себя, безропотно перенося все затруднения. Имея в виду только конечную цель своего дела, он прислушивается лишь к голосу Спасителя, повторяющему ему при всякой неудаче: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 1. И слова эти ведут его все далее вперед.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет. Диалоги о семье. Вопросы, которые чаще всего задают люди в своей семье.
1: Как сохранить любовь в браке?
2: Как быть хорошим примером своим сыновьям?
3: А почему важно собираться с семьей за ужином?
4: Когда два человека ссорятся, они ведь оба виноваты?
0: Семья – это первый в жизни человека опыт любви. Именно поэтому Иоанн Златоуст говорил о семье, что она – малая церковь. В семье человек учится любви, а через любовь, которая есть Бог – человек спасается. Семья – это школа любви, а значит, школа спасения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
5: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Это программа «Диалоги о семье» и ее ведущая Марина Дружкова. Каждый отец должен помнить, что однажды его сын последует его примеру, а не совету. Каждый сын цитирует своего отца словами и поступками. Еще одна цитата на эту же тему. «Когда ты учишь своего сына, ты учишь и своего внука». Это цитаты про отца, некоторые из большого списка цитат. О значении отца в жизни человека мы будем сегодня продолжать тему отцов и детей, говорить о влиянии на нас, родителей. И сегодня в центре нашего внимания разговора фигура отца, его образ, его слова, его поступки, его отношения к маме, к жизни, к коллегам, к детям и так далее. Сегодня в студии «Радиообраз» постоянный эксперт Светлана Матвеева, клинический психолог, биолог, физиолог, педагог, детский нейропсихолог. Приветствую вас, Светлана Евгеньевна.
6: Добрый день, Марина. Добрый день, наши уважаемые радиослушатели.
0: Тема для разговора.
5: Тема для разговора. В предыдущих выпусках мы подробно рассматривали фигуру матери, ее роль в формировании личности ребенка, поговорили о посланиях матери, которые могут быть для нас как крыльями, это я ваше слово употребляю, да, Светлана Евгеньевна, и так, и наоборот, бременем, путами, которые мешают нам стать взрослой, зрелой личностью, самостоятельно принимать какие-то решения, не из травмы, я уже начинаю с вашими фразами говорить,
6: А из любви к себе.
5: Ну, и сегодня мы говорим об отце. Отец в судьбе человека, в чем его миссия, что значит отец для девочки, что значит отец для мальчика, и в целом его роль, задача, влияние на нашу жизнь. Тема большая, Светлана Евгеньевна.
6: Да, тема большая, не успеем, если за один раз, значит, будем два раза по отцу встречаться, да, по теме отца и отцовства. Но сегодня начнем. То есть отец — это такая огромная сила в жизни человека, да, и отец считается, ну, проводником как раз Отца Небесного. Если мы говорим прямо о какой-то идеальной картинке, вот об идеальности, то как раз отец, он воплощает, ну, как бы должен, да, воплощать здесь Отца Творца, Небесного Отца, защиту, безопасность, любовь, фундаментальность. То есть, если мы говорим о каком-то здоровом образе, об идеальном образе отца, то отец должен приносить сюда вот как раз силы духа. Если мать — это душа, да, а отец как раз это силы духа должен был бы проводить сюда, в жизнь ребенка. То есть, и, наверное, это как раз про то, что помните, я когда-то приводила Адама и Еву, что Адам направляет Еву, и дух направляет душу. И если мы говорим об идеальной картинке, то зрелый, взрослый, мудрый отец, он как раз всю семью как кормчий, ну, ведет, направляет куда-то, да? А женщина отвечает уже за то, чтобы наполнить это пространство. То есть он отвечает за направление, а она за наполнение. И тогда вместе вот они правильно как бы ведут свой корабль. Вот. То есть потому что если чисто оставить Адама, это будет аскеза, ну, как бы Ева как бы все это обуючивает, а душа. Вот. Но вместе как раз это гармония. И если бы, ну, об идеале, то вот еще раз говорю, отец проводит дух, и он отвечает за безопасность, за духовность, за, ну, или бездуховность, за какую-то вот фундаментальность, за границы, за направление. Ну, тогда есть его, действительно, почему его почитать, уважать, почему он во главе стола, почему на нем колоссальная ответственность, потому что на нем действительно 90% ответственности, куда плывет твоя семья, вообще жива ли твоя семья, какое направление у нее, куда ты ведешь свою семью, как кормчий. Но мы так сказали, как бы, как вообще в идеале.
7: Должно быть в
6: идеале. Должно быть,
7: да. И постоянно мы говорим с приставкой да. «если», да,
6: да? Да.
7: То есть в жизни
6: да.
7: вот такой идеальной картинки не бывает,
6: ну,
7: мало, практически.
6: Да, практически не бывает сейчас. Я сказала, даже раньше, наверное, было бы больше об этом, но больше ответственности, потому что мужчины все-таки более, ну, в других условиях вырастали и, наверное, да, больше брали ответственности и быстрее взрослели. А сейчас вот это рафинировано все, и, в общем-то, мы видим мальчиков 40-летних и 50-летних, да, которые именно мальчики, не выросшие, которые боятся ответственности и которые ищут жену-маму себе, жену-маму, вот чтобы она его дальше опекала, лелеяла, холила. И, конечно, тогда он, если уж говорить так, что он не выполняет вот эту задачу отца. Он может биологически стать отцом, хоть 100 детей нарожать, хоть 50, да, но вот задачу отцовства настоящую, как бы, он не в состоянии выполнить, потому что он мальчик внутри, он живет в травмах и, ну, как бы, не растет, не взрослеет. И отсюда тогда начинаются, ну, все беды. А мы сейчас еще озвучим, как вообще отец вот в жизни мальчика и в жизни девочки,
7: да.
6: Насколько это важно, да? В жизни девочки отец – это, ну, первый мужчина метафорически, да, то есть это разрешение на будущую счастливую, ну, как бы, судьбу с мужчиной. Либо вот этого не происходит. То есть когда я говорила вот в какой-то передаче, что если отец, ну, эмоционально отсутствовал, там, не подтверждал девочке, что она самая лучшая, что она защищена, что она принцесса. То есть, хотя он, может быть, ее любил, деньги в дом приносил, но вот сидел за газетой или за телевизором, да, или в командировке уезжал. Сформировала
7: какая-то эмоциональная связь,
6: да,
7: между отцом и дочерью, да?
6: Да, какая-то, и она не
7: такая
6: получила, да, от отца подтверждения.
7: Да.
6: И, соответственно, она всегда будет немножко, ну, зависима от мужчин, вот, то есть ей нужно будет подтверждение, такая, ну, она будет склонна к созависимости, да, и ей нужно всегда будет подтверждать, я точно, ну, красивая, я точно принцесса, мне точно можно, и она будет искать это подтверждение у мужчин, она будет там одеваться, краситься и все делать, только бы, чтобы вот, ну, бояться как-то вот выглядеть не так, то есть она не себя будет слушать, а вот ее будет вести созависимость, лишь бы получить одобрение от мужчины. То одобрение, которое она не получила от папы.
7: То есть у девочки формируется низкая самооценка?
6: И низкая самооценка, и травма покинутости это называется. Покинутость именно папой. Хотя он, может быть, физически был, а может быть, вообще мама была в разводе. Это вот травма покинутости, она потом влияет так, что женщина склонна вот к созависимым отношениям и будет искать одобрение. Ей очень будет важно одобрение мужчины. Вот. Ну и, соответственно, в этих отношениях она может терять себя, да? То есть она, как правило, не попадает к здоровому мужчине, а попадает тот, кто будет этим, ну, пользоваться. И она, как бы, в этих отношениях может терять себя. Вот. То есть любящий отец для девочки это самое главное. То есть отец, который говорит ей, какая ты у меня прекрасная, когда она видит от отца заботу, когда она видит его любовь, восхищение, разрешение, то есть не вот это вот, куда пошла, что накрасилась там, ну, то есть все это можно, как бы, если ты хочешь вести девочку, да, но ты должен все равно это делать с любовью. То есть девочку нужно любить папе. Ну, как бы, да, и баловать, заботиться, дарить ей цветы, говорить о том, что...
7: То есть оказывать знаки внимания.
6: Да, да, маме и дочке, как бы, принести цветы, да. Не ставить ее выше мамы, Но если там цветы, то я несу и маме, и дочке, да. Если я там пирожное покупаю, я и маме, и дочке покупаю. Что вот да, она чувствовала бы себя вот этой любимой принцессой. И тогда у нее старт совсем другой. То есть она может выбирать уже принца себе, а не кого попало, лишь бы только как бы вот меня взяли, да. То есть отец очень сильно влияет на отношения ее будущие вот с мужчинами. А для мальчика отец это, ну, это пример мужественности, да, это как будто бы отец это тот, кто его принимает в эту мужскую среду. То есть, ну, посвящает как бы туда, да, потом. И там в жизни мальчика, вот уже там, например, после 7, там, 10 лет, отец должен уже активно начать проявляться. И вот они вместе там могут ходить в походы, ходить на рыбалку, ну, вообще куда угодно. Опять же, если отец, мы говорим, что отец кормчий. Если отец говорит, мы едем в храм, то вся семья едет в храм, да? А если мама там с сыном идут, а отец за телевизором, ну, мама пытается сделать то, что можно, но все равно вот этот пример отца, который сидит за телевизором, а мама пошла с сыном в храм, он даст свои последствия, что как бы...
7: То есть в какой-то момент жизни, возможно, мальчик уйдет из храма.
6: Да, возможно, уйдет, потому что как бы вот у него, ну, будет вот такое вот раздвоение, да, потому что отец отвечает за куда плывет твоя семья, вот. И то есть отец в жизни мальчика – это образ вот мужественности. Ну, а если отец на самом деле бьет мать, пьет, еще что-то делает, то что происходит у ребенка? Либо ненависть, да, либо хорошо, если он, например, знаете, ну, на такой невротической потребности, но все равно он будет наперекор делать отцу. Отец пил, я в рот не возьму. Отец там бил, я буду защищать, защищать, защищать. У меня был такой пример, но в чем был небаланс? Что этот мужчина, вот выросший при таком отце, который их гонял, он забыл себя, он только делал, что заботился. Он заботился, заботился о жене, о детях, он только о них думал. Но сам он был как бы... Вот я видела в глубине вот несчастного ребенка, которому тоже хотелось заботы и любви. Он просто вот, ну, как бы в другую крайность кинулся, но при этом он ничего не делал для себя. Не разрешал себе получать какие-то удовольствия, там, не знаю, сходить на
7: какие-то
6: массаж.
7: Радости
6: какие-то
7: для
6: радости
7: для себя позволяют. Да.
6: Да?
7: Да. А каким последствиям может привести вот такое отношение к себе, когда человек закрывается сам от себя?
6: Ну, это же тоже, он становится несчастным. Он уходит в спасателя, да, постоянного, а сам в глубине души очень несчастен. И это тоже дети будут считывать, и это не очень как бы, как будто бы папа все делает, а улыбки нет на лице, да, он несчастен. Вот. А другая картинка, что тоже буду пить, бить, там, гулять и воровать.
7: По образу и подобию.
6: Да, по образу и подобию. Mm-hmm. То есть, на самом деле, отец очень много влияет и в жизни мальчика, и девочки, но
7: причем
6: это
7: независимо
6: образ...
7: от того, физически присутствует он в семье,
6: да,
7: или нет, что
6: независимо,
7: интересно.
6: Независимо, потому что все равно он несет и генотип, mm-hmm. да, и говорят, вот там, ну, мать говорит, ну, вот я развелась с твоим отцом, он пил, но все равно у этого ребенка есть риск, да, потому что даже если с ним не живет этот отец, у него в генотипе гнилые корни есть, да, и у него есть риск.
7: Светлана Евгеньевна, поскольку как раз зашла речь про отца в семье для ребенка, для сына и в дочери, в том числе мы озвучили, как важен отец. И есть такой вопрос, хочу его озвучить, рубрика «Вы спрашивали». Одна женщина описывает ситуацию. Разговор с ребенком по пути из садика. «Мама, почему девочки сказали сегодня, что у меня есть папа? У меня же нет папы». «Отношения не поддерживаем», — говорит женщина. «Не виделись столько, сколько дочке лет». «А что я ей скажу? Врать красивые сказки я не хочу. Да и врать не очень получается. Я сказала, так бывает. У всех семьи разные. У кого-то бабушки нет, у кого-то дедушки, у кого-то мамы, а у кого-то папы. У некоторых деток вообще никого нет, Она, смотри, сколько много. Я, ты, бабушка, дедушка, тетя Оля, дядя Сережа. И собака даже есть. Так что у нас все будет хорошо. Вот, Светлана Евгеньевна, что вы посоветуете этой женщине и всем одиноким мамам, которые воспитывают своих детей одни? Ну, в данном случае девочку. Вот правильно она поступила, объяснив своей дочке?
6: Но я думаю,
7: ничего страшного в этом нет. Что папы у нее нет.
6: На этот возраст я думаю, что она поступила правильно. Ну, я так думаю, что... Ну, я бы еще добавила, что... Ну, да, семьи бывают разные, да? И у нас есть еще вот для всех один папа. Ну, это как бы там, да? Боженька тебя всегда защитит. И те девочки, у которых нет рядом папы, у них есть как бы защитник в виде Бога. Их Бог еще больше любит, еще больше защищает. И ты никогда, ну, ты не бескрылая, да? То есть у тебя вот действительно большая семья, как бы, и у нас есть у всех...
7: И ты не одна, и ты не без отцовщина.
6: И не без отцовщина.
7: У нас есть общий, единый на всех.
6: Да, да, отец.
7: Отец небесный.
6: Да, отец небесный. Ты не без отцовщина. Потом, естественно, когда девочка будет расти, ну, там, она сейчас ходит в садик, понятно, что там в школе, да, она может сказать, что, ну, вот, да, как бы... Женщина с мужчиной в любом случае как бы вместе рождают ребенка, да, но вот там по каким-то причинам, уж я не знаю, как она будет там рассказывать, да, что вот мы расстались там с твоим отцом, но это не значит, что ты вот безотцовщина, да, ты очень любимая, ты все равно под защитой. И дальше, естественно, когда будет больше, дальше расти как бы девочка, на самом деле матери же все равно придется какую-то правду говорить. Но я думаю, что вот если в детском возрасте все равно ей дают мужскую энергию, дедушка, это может компенсировать дедушка, у нее происходит некая компенсация вот этого мужского внимания, защиты, безопасности. Дедушка, дядя, там, не знаю, учитель.
7: Старший брат.
6: Старший брат, да, старший брат. То есть... Вот когда есть вот эта мужская защита, внимание, да, такое признание, вот, то ты действительно все равно происходит некая компенсация. А потом уже по-разному бывает. Понятно, что отцы-то тоже разные бывают. И... Но когда люди вырастают, они все равно хотят знать, и это надо знать. Чтобы даже не потому, что там бежать, разыскивать или не бежать, а просто понимать, а что я вообще в своих корнях несу, да? Понятно, что хорошая новость в том, что у всех есть Отец Небесный, и у нас есть возможность исцеления. То есть возможность исцеления есть у всех. Но и говорить о том, что мне никаких корней не надо, это тоже. Корни надо знать. Даже если они гнилые, значит, мы их лечим. Ну, как пульпит мы в зубах лечим, да? Вот. Значит, не все же гнилое. В любом роду есть переплетение, да? Есть какие-то хорошие качества, есть какие-то не очень, но не надо их отрицать, хотя бы понимать для того, что да, ага, у меня вот такая травма, или я вот здесь вот склонна буду вот к этому, да, или вот здесь я почему вот так там от мужа требую постоянно, чтобы он мне 24/7 одобрял, а, ну вот почему, и когда я буду это понимать, я сама уже смогу взять на себя ответственность за собственное исцеление.
7: То есть осознание, понятие,
6: да,
7: это уже первый шаг.
6: Конечно, и да, да, и становится легче.
7: Не стоит препятствовать ребенку, если он так вот намерен разыскать своего биологического отца, узнать, что с ним и как. Ну, как бы открыть, может быть, даже страшную правду.
6: Если он уже большой человек, то есть, например, там, ну, достаточно взрослый, то не стоит. Ну, просто стоит об этом разговаривать, что будь готов. Может быть, тебя не захотят видеть. Может быть, он не выйдет на связь, да. Может быть, ну, то есть просто готов ли. То есть разговаривать надо о том, чтобы, да, ты имеешь право знать, но вот есть такие моменты, что ты тоже должен быть к этому готов.
7: Светлана Евгеньевна, бывает много случаев, мы даже по кинематографу знаем, по книгам, когда мама придумает какой-то миф, красивую сказку о своем отце.
6: Летчик, отец, да,
7: летчик-герой, да. Трагически погиб, и да. Девочка живет, знает, там, показывает ей фотографии того вот самого отца, и вдруг как-то пересекаются пути в жизни с настоящим реальным отцом, и он сильно отличается от той идеальной картинки, которую ей нарисовала еще в детстве мать. Вот в таком случае? Что вы посоветуете? Никогда нельзя прибегать к лжи?
6: Я не стала бы так делать, потому что на самом деле, смотрите, мы ее держим в иллюзии. Она такая вся порхает и потом разбивается. То есть она такая, ну, немножко инфантильная, в розовых очках, как бы, да, и вот неприземленная, живущая вот в этих иллюзиях, да.
7: С этой фантазией,
6: да,
7: с этой сказкой.
6: Да, да, да. И получается, что ей тоже может быть там 50 лет, а она в душе все ей 12. Понимаете, травма-то она все равно есть, она никуда не девается. И получается, что она убегает от этой травмы в иллюзии. И поэтому...
7: Но она же не знает, что это иллюзия. Ее убедили, что это правда. Ведь это могло же и так же быть. Вот сейчас сколько на СВО погибает замечательных мужчин.
6: Нет, если это душа, она чувствует, это правда или нет.
7: А, вот как.
6: Душа это знает.
7: И душу обмануть невозможно.
6: Невозможно, да. И просто либо это такое немножко убегание в иллюзию, да, а травма-то в душе фонит и фонит, ну, то есть как бы, вот. И душу невозможно обмануть. И поэтому лучше, потому что ребенок чувствует, ты действительно правду говоришь, или ты, ну, рассказываешь мне сказку, но я буду верить в эту сказку. Вот. И лучше говорить, ну, не обязательно там всю правду вываливать, ну, по возрасту. Вот она же правильно сейчас, когда она из садика, да?
7: Постепенно,
6: да. Все с тобой хорошо, у нас все хорошо, но она же не сказала, что твой отец такой негодяй или еще что-то, да? Так бывает, разные там бывают случаи. Но постепенно, смотря от возраста, нужно все-таки приводить к той правде, ну, которая есть. Ну, не обязательно все прям вываливать досконально. Ну, когда человек уже взрослый будет и сможет выдержать, да, ты можешь рассказать историю. Может быть, ты вообще от женатого мужчины родила ребенка, еще что-то. Но я говорю, что это надо смотреть на возраст, и все сразу вываливать не надо. Потому что, ну, и врать, вот такие вот сказки выдумывать. Потому что на самом деле потом очень больно. Вот. И мне кажется, что лучше там признавать, что ты не идеальная мама, что вот у меня что-то не сложилось, или там, ну, мы с папой расстались, там еще какие-то, да, там какие-то вещи, или вот, ну, так получилось, что нам нельзя быть вместе. Ну, в зависимости от того, когда сколько лет твоему ребенку, ты по итогу расскажешь правду, но все-таки. Вот в эти фантазии уходить, это не есть хорошо. Потому что это как бы ты держишь ребенка искусственно, а душа-то все равно болит. Ты все равно себя чувствуешь покинутой. Ты все равно как бы вот там чувствуешь, что что-то не то.
7: Еще один случай также из жизни приведу. Попрошу вас, Светлана Евгеньевна, прокомментировать. У девочки рано развелись родители. Отец ушел из семьи, когда ей было всего 2 годика. Причем она отца не помнит. Мама ей рассказывала, что он сильно выпивал. Пропивал вещи даже дочки. Вынуждены были расстаться. После этого старалась избегать во время разговоров об отце, каких-то комментариев. Было видно по маме, что ей это неприятно. И дочка всегда чувствовала на себе вину. И вот однажды у них случилась встреча с отцом. Она увидела отца именно в том состоянии, в каком описывала его мама. У нее был стыд за отца. Она прошла мимо него, не сделала никакого вида, что они друг друга знакомы, не просто родные, а знакомые. И теперь вот она живет с чувством вины. И перед мамой, и перед отцом, что она не делала ничего, чтобы как-то вот наладить мосты, наладить какое-то общение со своим родным отцом. Что бы вы посоветовали ей?
6: Ну, я бы ей посоветовала, конечно, пойти в терапию, что и освобождаться от этого чувства вины. Я уже говорила, у Бога нет вины, да? У него есть любовь и ответственность. Никакой ее вины вообще в этом нет, потому что она ребенок. Это отношение взрослых людей, взрослых. То есть она просто, ну, такие себе создала как бы вот декорации, то есть они свою роль исполнили, они дали ей физическое тело. Их отношения — это не ее ответственность. И то, что она на тот момент, ну, не хватило у нее сил, там, ресурсы, еще что-то подойти там, и, может быть, это им и вообще не нужно было этому пьяному человеку, вот, она видела отца, она может, ну, как бы сочувствовать этой душе, не обязательно, что она его должна там осуждать, или, ну, вот он проживает свою жизнь вот так, да?
7: Это его выбор.
6: Да, это его выбор. И опять же, я знаю, что значит, у меня тоже есть там в корнях какая-то зона риска, да. Но это не про то, что я какая-то негодная, там, виноватая. Тебя Господь по-любому любит.
7: Какая-то неполноценная.
6: Да, я полноценная.
7: Отца с какими-то там зависимостями, да, или недостатками.
6: Да, угу. Просто, да, так по судьбе, вот в твоем генотипе это есть, но, опять же, у тебя есть Отец Небесный. Твой выбор будет, ну, твой выбор за тобой. И никакой вины, конечно же, здесь у тебя нет. Потому что, как правило, ну, вот в этом состоянии, ну, подошла бы ты. Вряд ли бы что-то бы там произошло хорошее, да? Тебе просто показали, ты пронаблюдала, ты знаешь. И действительно, ну, опять же, подтвердилось, да, ну, слава богу, что мама разошлась и правильно сделала там, да? Потому что вот у меня тоже случай был из жизни. Девочка все время думала, что вот мама сказала, что разошлась вот по этой причине, но девочке все как-то вот хотелось встретиться с отцом. И вот она выросла. И настал такой момент, вот именно когда она выросла, мать дала ей адрес и телефон. Ну, потому что раньше, видимо, ну, не считала нужным давать. Она разыскала отца. Да, он действительно там сидел, пил в компании. Да, он слезу пустил. Вот какая дочь-то там 20-летняя пришла. Да, и после этого он начал ей названивать: принеси мне хлеба, принеси мне консервы, дай мне денег. Ну, она поняла, что это просто вот не как дочь он ее любит, а просто еще один тут появился человек, с которым...
7: Объект, можно... из которого, да, можно скачать,
6: да,
7: деньги.
6: Да, угу. Вот. И она говорит, и когда я поняла, что это вообще не любовь ко мне, а вот это продолжение его зависимости, ну, понятно, что, да, ей было горько, и злость была, и обида, и слезы, ну, все. Ну, вот она как бы убедилась, мы потом эту историю закрыли, она больше с отцом не встречалась, но ей, видимо, надо было вот закрыть эту историю, принять то, что вот, да, отец такой. Но, опять же, это не значит, что ты как-то отвечаешь за его выборы, и что с тобой что-то не так.
7: Светлана Евгеньевна, у нас есть заповедь Отца Небесного нашего, да? Заповедь о любви к родителям, уважении и почитании.
6: Да, почитаем.
7: Какие бы родители у нас не были. Вот как в таком случае, если один из родителей, в данном случае мы обсуждаем отца, вот,
6: да,
7: именно такой, да, она, вот эта девочка, она убедилась, что отец пьющий, она закрыла с ним отношения, оборвала с ним связи, но ответственность за ней остается, за любовь к своему отцу.
6: Я бы сказала, Марин, там звучит: «почитай отца и мать своего». Почитай. Для меня это больше про вот то, что, да, я чту вашу память, да, спасибо, что вы дали мне тело, то, что смогли, то и дали. То есть я бы вот трактовала, что не осуждай отца и мать своего, потому что, ну, про любовь, ну, не каждому у нас здесь на земле, мы все-то не умеем любить на самом деле, да, вот про ту любовь, который у Бога, ну, нам только снится. И любить-то мы себя-то не можем, не то, что там еще кого-то. Ну, то есть, ну, хотя бы начни. Не осуждай. Да, ты не знаешь, как он там, ну, какие-то же есть причины к тому, что он вот так живет, да. Понятно, что там, может быть, в роду травма на травме, травмы погоняет, да. То есть ты всего не знаешь, ты можешь узнавать, для тебя не закрыто, как историк, исследуй свои корни. То есть, да, у меня поломанное там вот крыло, я могу исследовать, почему папа пил, почему дедушка пил, там, почему что там с прадедушкой. Никто не закрывает для тебя, узнавай эту историю. Но не осуждай, потому что все равно, я говорю, что тебя благословили сверху все равно прийти у этих родителей, да? Ты тоже по судьбе как-то выбрала этих родителей. И сейчас просто это для того, чтобы мне знать, что я буду с этим делать. И вот что я буду делать, вот здесь выбор. Либо я кинусь там, вот у меня там отец пил, мать пила, вот они такие сякие, там, и вот я... Это ты скидываешь ответственность, ты их осуждаешь, ты их не принимаешь, и тем самым не принимаешь огромную часть себя. Да. Корни свои отрезаешь. Да, да, отрезаешь. А если да, я все это знаю, но у меня есть живой пример. То есть мама в тюрьме, папа вообще неизвестно где, а человек инженер, уважаемый человек, женился, семья. То есть он вырос с приемными родителями. И это не помешало ему построить свою жизнь совершенно по-другому.
7: По другой траектории.
6: Да, но он узнал свою историю, он знал это. И это как раз вот, ага, я в какой зоне риска, да, то есть... И я благодарен своим приемным родителям, что они мне другие ценности, ну, как бы, привили. Но он вырос и нашел всю эту историю, разыскал.
7: Тогда вопрос, а наша забота о родителях в данном случае... Должны ли мы что-то сделать или попытаться хотя бы сделать, чтобы их спасти вот из этой зависимости, как-то по-другому направить их жизнь?
6: Нет, это наша гордыня.
7: Это не наша ответственность?
6: Нельзя. Поток, водопад идет сверху, сверху. А вот ты пытаешься тут снизу вот что-то там дать тому, кто сверху. И они, во-первых, не возьмут от тебя. Ну, либо вот возьмут, но это не совсем вот он. Это такая, ну, уже сущность манипулятивная, да, в нем. То есть это же не человек перед тобой. Ну, вот он в пьяном виде, у него дух-то отлетел. Понятно, что это как бы некая уже такая сущность болезни. Вот. То есть на самом деле вот эта попытка спасти... То есть ты занимаешь не свое место. Ты ребенок в этой системе. Вот почитай и уважай их выбор. И их выбор на разрушение себя тоже. То есть почитаешь и уважаешь. Что ты можешь делать? Не осуждать. Не поучать их. Да, никто тебе не запрещает в храме там молиться. Там, ну, даже любой священник скажет, конечно, молись там за отца, за мать. Вот их Бог там свыше, и как уж он там на них будет влиять, да? Приберет ли к себе или пошлет ли им там какое-то исцеление. Тебе никто не запрещает молиться и у Бога просить для них. Но сам ты не можешь им это давать. Ты впадаешь, ну, как бы в гордыню. И вот ты почитай и уважай их право и на разрушение себя тоже. Что ты можешь делать? Да, вот если к тебе там пришел уже, там, ну, не знаю, отец говорит, подай мне кусок хлеба, конечно, ты подашь. Ну, то есть, когда у тебя просят, ты можешь дать, можешь там не дать, ну, как бы, это уже твой выбор, да? Но это не значит, что ты должен как-то, я его спасу, я его должна любить. Нет, это уже тоже не про любовь, да. Угу. Я могу видеть, я могу огорчаться, я могу поплакать, ну, там, позлиться. Вот это вот злость, значит, непринятие его выбора. А могу выйти во взрослую позицию, да, мне жаль, что вот так он разрушил свою жизнь, значит, наверное, ну, были какие-то причины. Если там попросил куска хлеба, я ему дала, но строить из себя спасателя... И к тому же, ну, это будет не принято. Твоя жертва будет не принята, потому что она из гордыни. Ты вот лучше действительно там, ты можешь как-то, не знаю, ну, помолиться или подумать о том, что твой отец, ну, там, в чистоте хотя бы там последние дни провел, да, или еще что-то, если так возможность складывается. Вот. А есть же ведь как бы ты тут бьешься, а отец, вон, ты его привел в чистую постель, он из окна выпрыгнул и опять убежал к бомжам, например. И это опять же его выбор. Вот здесь вот просто понимать, что почитай, это все-таки он твой родитель, какой бы он ни был, и водопад сверху идет. Поэтому что ты против течения-то пытаешься плыть? Вот, то есть ответственность за родителей мы не несем. Мы несем ответственность за своих детей и за себя.
7: Спасибо, Светлана Евгеньевна. Еще один вопрос. Рубрика «Совет».
0: Совет эксперта.
7: Тоже пишет женщина, вспоминая свое детство и своего отца. Видимо, что-то ей мешает в жизни, вот и причина этого в ее взаимоотношениях с родным отцом. Вот так она характеризует его. «Мой отец всегда был для меня герой, эталон, недостижимый идеал. Его уважали на работе, к нему почтительно относились соседи, мама им гордилась. А я всегда боялась его чем-то расстроить, разбитой кружкой, тройкой в дневнике. Мне всегда казалось, что я его недостойна. Сейчас мне 30 лет. Я до сих пор одна. Мне сложно выбрать спутника жизни».
6: Идеализация, да, отца, о чем вот я и сказала, что...
7: Вот семья, в которой все хорошо, да. Любящие друг друга родители, прекрасный отец, везде почитаемый, уважаемый,
6: да,
7: всеми.
6: Но, всеми. Но
7: а дочь несчастна.
6: Но с дочкой нет эмоциональной близости, да, я не был ей вот тем папой, ты моя принцесса, там, я не посадила ее на колени, что не... Ну, то есть она его боялась. То есть отца идеализировали, то есть отец такой, Идол, я бы сказала.
7: Да, идол.
6: Да, угу. Вот. А на самом деле, да, что... Здесь же тоже вот есть момент, ну почему так он себя вел? Тоже какая-то его травма, может быть, не давала, да, то есть проявлять любовь, ну,
7: к свободу, дочери,
6: да, свободно, смеяться там, ползать, щипаться, не знаю, бегать, играть там, да, что-то вместе делать. То есть он тоже был в некой маске, то есть ему тоже была какая-то выгода быть в этой маске, что меня все почитают. Ну и всем была выгода, маме была выгода, что вот такая послушная, да, как бы отцу выгода, что и не трогают, я в этой маске сижу в кабинете, я ученый, там пишу трактаты, папа работает, да, и что, а где живой папа, живой, любящий, это вот так же можно и Бога сделать вот так, Бог тебя накажет, ну какой-то вот, то есть можно образ преподнести, что это, я не знаю, такой... Бойся расстроить своего отца, а можно преподнести образ любящего отца. Он тебя
7: милующего.
6: Любит. Любящего, да, милующего. И здесь как бы вот живой отец, ну, живой отец, да, заботливый, а здесь такой идол, небожитель. И я на самом деле-то не знаю, и я, получается, буду... А какие вообще бывают? То есть отец-то тоже не святой, и мать не святая. Вот можно не быть святыми родителями, а быть достаточно... хорошими родителями для своих детей, не идеальными, да? И где-то, да, папа не везде идеальный, где-то он тоже может косячить, не все знать, там, да, как-то вот. Где-то он может быть ребенком, а где-то он может быть сильным, там, где-то защитником. Вот, он может ошибаться, ну, там, в чем-то. Но он знает, как исправить, потому что он взрослый, например, да? И вот проводить время с дочкой, вот, ну, как бы это тоже роль отца. И если сейчас что она будет? Она либо будет искать каких-то идеальных принцев, а их нет, либо, значит, она вообще не знает, как строить отношения, потому что отец-то в маске, она вообще не знает, как. И она в этом, вот как ребенок, да, как ей будет трудно. Либо она попадет вот...
7: Ну, в какую-то созависимость, ну, может,
6: да,
7: попасть, да?
6: По, она может попасть, как у нас выражение было, к Буратино. Ну, то есть, как бы, да... какому-то, скажем, плохишу, да, а она не знает, и ей легко внушить, ты виновата. Она же ее легко высадить на чувство вины, потому что, ой, я боялась там чем-то расстроить, я не там как-то не быть идеальной. То есть она из себя требует очень много идеализации, что я прям вот должна идеальной быть, чтобы никого не расстроить. Из себя это же очень тяжело, да? И образ мужчины идеализирует. Получается, что надо спускаться с небес на землю, признавать себя, во-первых, искать себя, какая я, а кто я, что мне можно быть не идеальной, а потом уже как бы подходить вот к отношениям с мужчинами. Ну, здесь просто действительно такой целый путь надо проходить. Какой-то сказочный отец, а на самом деле как будто и никакой. Ну, то есть он идеальный,
7: а непонятно какой.
6: А непонятно какой, да, не живой. Mm-hmm. А по сути-то, когда начнешь копать, ну, не бывает идеальных-то людей. Не бывает.
7: Это правда, да. Mm-hmm. Программа «Диалоги о семье» в эфире «Радио Образ» на частоте 98 FM. Диалог сегодня с нами проводит Светлана Матвеева, клинический психолог, педагог, детский нейропсихолог. Мы продолжаем тему детско-родительских взаимоотношений, о влиянии на нас родительской системы, отца. В частности, мы сегодня рассматриваем, что значит отец в судьбе человека, в чем его предназначение, миссия, как взаимоотношения с отцом формируют девочку, мальчика, будущих мужчину и женщину. И я предлагаю сейчас обратиться к примерам, нашим любимым примерам. Светлана Евгеньевна очень часто нам рекомендует посмотреть какой-то фильм, прочитать книгу. Фильмы про маму мне сразу в голову не приходят. А про пап прям одноименные два фильма с таким именно названием можно привести. И я бы хотела с вами, Светлана Евгеньевна, их разобрать. Предлагаю вспомнить эти фильмы. Один из них отечественный, в главной роли с Владимиром Машковым. Он был не только исполнителем этой главной роли, но и постановщиком, автором сценария фильма. Он снят по пьесе Галича «Матросская тишина» и американский фильм 23-го года. Здесь тоже про взаимоотношения отца с особенным ребенком. Напомню сюжет, кстати, вот этого американского фильма. Главный герой, стендап-комик, вместе с бывшей женой воспитывает сына с аутизмом. Эзра, так зовут ребенка, создает проблемы в школе, из-за чего директор предлагает родителям перевести ребенка в специальное учебное заведение. Вскоре мальчик и вовсе выбегает из дома ночью и попадает под машину. После этого несчастного случая врачи хотят ему выписать сильнодействующие лекарства. Отец приходит в

0: стране. И на протяжении фильма мы видим, как он вначале совершает один поступок неправильный за другим, при этом он безумно любит своего ребенка, но вот что-то все ему мешает. И вот то конфликтует с врачами, то ставит сына в очень неловкое для него положение. Он пытается всем доказать, что сын у него на самом деле нормальный, что и он хороший отец, и сын у него нормальный, и не нужны ему эти лекарства. В общем, пытается даже нарушить границы сына, обнять. То есть он не знает, как он жутко хочет быть рядом с сыном, хочет ему помочь, хочет проявить и показать ему свою любовь. Но у него это все получается очень неуклюже.
1: И получается хуже мальчику.
0: Да.
2: Ну, это вот здесь про то, что у самого вот этого папы, мальчика, есть тоже папа престарелый, и у них плохие отношения. Да. И здесь, наверное, что действительно я хочу быть отцом, но я не знаю как. Да, я не знаю как. Я сам внутри травмирован, то есть у меня плохие отношения с моим отцом, и я хочу наперекор, как бы вот наперекор, мой отец был там так, холодный, да, бесчувственный, холодный, подавляющий, а я буду вот таким теплым, я буду вот принимающим, вот, но в другую крайность, и при этом я на самом деле не взрослый. И я не смотрю, а что действительно важно
0: моему ребенку, да, в чем данный он момент,
2: да, в данный момент.
0: Он не слышит, не чувствует своего, да, ребенка, он не чувствует его потребности, да?
2: Да, и он поэтому получается все у него неуклюжий, и все его посыл-то хороший, а это приносит, ну как бы, боль ребенку, вот, потому что он сам в этот момент не про ребенка думает, а про себя. То есть я докажу, что я хороший папа. То есть он в центр-то внимания поставил не ребенка, а себя. То есть его неисцеленный мальчик пытается закомпенсировать себя, ну, получается, за счет собственного ребенка. И это вот, я говорю, это невротический путь. То есть, когда я, ну, уже взрослый, я именно буду исходить из интересов ребенка, да? Не собственных травм действовать, доказывая, что я не такой, как отец мой. Не травма будет меня вести, а его вела травма. И поэтому и получалось все вот так, сяк наперекосяк, да, вела травма. А когда я буду сам взрослый, я буду понимать, а что действительно нужно моему ребенку. Но для этого мне нужно освободиться от травмы, от боли прошлого. А там была боль, ну, боль со своим отцом. А для того, чтобы стать взрослым, нужно освободиться от этой боли.
0: И у него поступки такие необдуманные, импульсивные. И
2: да, вот как-то да, которые могут даже быть опасны для ребенка.
0: Даже опасны, да.
2: Вот, просто здесь нужно освободиться от боли, чтобы твой поступок был поступок взрослого человека. И поэтому я говорю, что детям-то нужно, чтобы они не импульсивно побежали там папу и маму искать, которых бросили, а чтобы это уже был взрослый человек, который понимает, что он может встретить, ну, чтобы эта боль его не сразила. Вот вы говорили, что она встретила отца, но она была в этот момент девочкой. И вот эта вот боль, стыд, как будто бы вина, ни за что. То есть она прошла мимо там пьющего отца. Ну, потому что если бы это взрослый человек идет, да, я вижу, что вот этот мужчина, ну, был моим биологическим отцом. Как бы у меня нет вины за это, нет его осуждения. А вот здесь, когда я сама незрелая еще, мне и страшно, и больно, и вина, вдруг кто-нибудь узнает, что это мой отец, и стыд, да? Если твой внутренний ребенок встречается с болью, он не справляется с ней. А если твоя взрослая часть встречается с болью, она знает, что с этим делать. То есть она эту боль присвоит себе, и эта боль станет твоей силой. Твоя взрослая часть, когда встречается с болью, она это делает ценностью, опытом. Весь мой опыт болевой, теперь это моя ценность. Мой дух становится от этого богаче. Каждая моя слеза становится драгоценностью для Бога. И я за этим вообще-то сюда и пришла. И пройдя вот всякие боли, мы становимся сильнее в духе. И поэтому, ну, мне Господь и позволил вот это все проходить. Святые говорили: Господи, сегодня ничего не случилось, ты забыл меня. Ты меня забыл.
0: Светлана Евгеньевна, а как же вот это, переключив себе тумблер, выйти из состояния ребенка, стать взрослым, по-взрослому смотреть на свои ошибки, на ошибки своих родителей, на какие-то трудности, препятствия?

0: в жизни, сделать это даже своим преимуществом, какой-то силой и опытом, на который можно в дальнейшем опираться и вести себя, свою семью, как пример показывать сыну. Как же вот повзрослеть-то вдруг? Это же не случается очень быстро.
1: Это не случается быстро, и это путь. Но первое – это знание. Вот мы сейчас для чего программу выпускаем? Ну, хотя бы люди, чтобы знали. Знание – это уже первый шаг. И когда есть знание, есть алгоритм. То есть что мы сначала мы обращаемся к своей вот раненой части. Mm-hmm. И она бывает вот нас ведет, ну, выскакивает в нас, да. А мы должны стать родителями для своей раненой части.
0: То есть взять ее под контроль?
1: Вот не
0: что
1: под контроль.
0: Значит стать родителями?
1: Контроль – это стать любящими родителями. Не под контроль, а просто... Знаете как? Под опеку, наверное, вот так. Под заботу, что... Ну, моя раненая часть детская, все, ей стыдно и страшно, и больно, и она беспомощна, да, она беспомощна. Моя какая-то там вот родительская часть, она вот критикующая какая-то, вот под контроль все надо взять, под контроль, вот эта родительская часть. А моя взрослая, божественная часть, которая мне дана от Отца Небесного, она мне дана, мой индивидуальный дух, да, Дух Святой во мне, она... говорит, ну, дай мне это, отдай мне. И сам иди сюда, тоже ко мне, на ручки. Вот взрослая часть, она берет на ручки детскую часть. И тогда, вот чтобы, ну, вот вопрос был, как вообще прийти к этой взрослости.
0: Да.
1: Но есть алгоритм, что прийти к взрослости... Нужно вот знать свои, там, где у меня пульпиты, где у меня гнилые корни, где у меня раненый ребенок. И ответственность в том, что я начинаю это лечить. Ну, то есть есть определенные уже сейчас, в наше время много есть инструментов, да, в психотерапии, когда мы, ну, и в духовности, да, это один из тоже больших, как бы, ну, блоков таких, да, что когда на первой передаче мы говорили, что и духовно, и физически мы подключаем, да, к исцелению
0: все ресурсы,
1: да, все ресурсы, все средства, да. И мы начинаем лечить это, свои пульпиты, своего раненого ребенка. Когда мы это лечим, у нас появляется ресурс, и вот эти внутренние силы у нас идут на наше взросление, на наше возревание взрослой части. Иначе мы сидим и сидим и сидим в детской раненой части. У нас нет сил для созревания вот этого как бы своего взрослого. А когда мы вылечиваем здесь раненой части, у нас появляются силы, знания нам помогают, плюс, ну, люди какие-то нас поддерживают, да, плюс там молитва нас поддерживает, и тогда у нас появляются силы для созревания и возревания вот этой взрослой части во мне. То есть она во мне есть, но она как будто бы, как, ну, семечко непроросшее, да, или какая-то эфемерная, поэтому как будто бы не знаю, где мой взрослый. Но как только ты начинаешь исцелять свой низ, свои корни и свое начало, как бы, да, всем родом из детства, тогда у тебя появляются силы идти дальше.
0: И... Главный герой, Макс, он не был долюблен, избалован вниманием стороны отца, и, соответственно, он сам не получил опыта любви, как давать эту любовь. Он ее испытывает, но вот так неуклюже проявляет ее к сыну. И, кстати, интересно показано в фильме вот этот момент, с которого начинается исцеление их отношений, изближение их друг с другом, когда они начинают чувствовать, понимать друг друга именно вот в этом путешествии, которое формально выглядело как побег,
1: да, да,
0: но
1: да, да.
0: Оказалось, что они впервые в жизни наедине друг с другом, без плана, без маршрута, просто находясь рядом друг с другом, не играя никакие роли, не пытаясь быть идеальным для этого,
1: да,
0: мальчика. И
1: да,
0: вот именно, когда он отключает вот этот
1: потребность быть идеальным, доказательство, что я другой, да.
0: И мальчик начинает его слышать, а когда он начинает его слышать, начинается... Он ему
1: чудеса,
0: начинает отвечать,
1: да,
0: любовью, и тот наконец-то получает то, что так пытался, да, получить от сына. Ведь
1: перестал думать о себе, а действительно
0: Точно.
1: Да? Перестал думать о себе, а переключил внимание на него.
0: На ребенка.
1: Да. И в этот момент он и стал любящим отцом.
0: Так интересно, вот опять Евангелие проявляется. Вот как только мы в себе вот этот эгоизм гасим, начинаем думать о другом и поступать из любви не к себе, а к ближнему, к своему, все перестраивается моментально.
1: Конечно, он позволил себе быть не идеальным, быть собой и проявил интерес, ну, именно вот как бы к нему, да, а не про себя стал думать. А мы в жизни держим вот эти маски, ну, как бы для себя, от страха наш. Вот эти маски – это чтобы нам выжить в травмах. То есть любая травма заставляет тебя одевать какие-то маски. А вот когда ты признаешь свои травмы, признаешь свой род, ну, пусть он там какой-никакой, да, угу, перестаешь его стыдиться, просто, ну, вот он такой, я это знаю, но это же не приговор мне. Да, вот род такой, но это не приговор. Я могу жить совсем по-другому, просто зная это, ну, как бы, что, да, мне надо здесь быть внимательным, да, то есть, ну, мои корни вот такие, но я могу как-то вот, ну, в то же время я знаю, что у меня еще и сын Бога, и мне нет приговора, что если я родился вот у них, уж у таких вот пьяниц, я буду пьяницей. Нет, это не приговор, да, но зная это, не страшась этой правды, ты как раз можешь снять маски и можешь спокойно как бы признавать, да, мой отец был алкоголик, но это не значит, что вот со мной что-то не так.
0: Вот, кстати, про отца алкоголика. Вот как раз в фильме Владимира Машкова, который играет вот этого Абрама Шварца, человека, который часто выпивающий, один воспитывающий сына, сына со способностями, он учит его играть на скрипке, и мечтает и прочит ему, обещает большое будущее. Видимо, вот чувство вины все равно жило в этом человеке. То, что он не смог как-то себя проявить в этой жизни и очень желает это для своего сына. Такой самореализации, яркой, красивой жизни. Сын действительно состоится как хороший, интересный музыкант, уедет в Москву, станет лучшим студентом Московской консерватории, начнет играть на скрипке. И однажды, когда отец к нему приедет, вот в таком потертом виде, да, выпивши, он перед ним закроет дверь. Это будет их последняя вот такая реальная живая встреча в жизни. И вот как это потом будет его мучить, как это его будет настигать? Ведь отец будет приходить к нему,
1: конечно,
0: во сне. Вот, и вот это примирение, оно уже состоится во сне. Видимо, вот его это очень сильно мучило до конца жизни, что он своего отца отверг.
1: Вот, да, о чем мы сказали. Вот постучиться попросит хлеба, да, этот хлеб, да, что как бы вот это почитай. Почитай отца и мать своего. Ты же не знаешь, ну как бы, да, то есть ты не обязан поступать как он, ты не обязан становиться алкоголиком, но ты не осуждай, вот здесь про неосуждение. Тебя не просят на самом деле любить. Ну, нет у тебя сил любить. Ну и мало ли, вот он гонял твою мать, еще что-то. Ну, то есть у тебя есть основания его не любить, как бы, да? Но не осуждай, потому что ты ничего не знаешь. Вот какой есть, такой есть, ну, как бы Бог ему судья. Ну, ты не осуждай. Вот. И, да, может быть, там...
0: В фильме показано, кстати, как он его воспитывал. Он его достаточно строгости держал в ежовых рукавицах, не разрешал ему вместе с мальчишками гулять, заставлял его постоянно играть, разучивать вот эти произведения на скрипке.
1: Ну, да, отец
0: что...
1: тиран, как
0: такой
1: бы, да?
0: Такой тиран,
1: ты...
0: да. Вот, то есть... Но все он это делал как бы из лучших побуждений.
1: Ну,
0: он
1: понятно,
0: мечтал,
1: да,
0: сделал
1: что мы...
0: великого.
1: Да-да-да. Но просто здесь про то, что вот наши травмы, да, нами рулят. Ну, то есть, да, любить, может, ты и не сможешь. Много чего родители делают там, не того, чего нужно делать.
0: И тем не менее,
1: скрипачем
0: все-таки благодаря отцу он стал. Ведь выучился он на скрипке благодаря ему.
1: Да. И Моцарта тоже заставляли играть на скрипке, да. Просто здесь как бы, что, ну, цена этого, и понятно, что я, ну, думаю, что он не такой уж счастливый человек, да, он там приобрел славу, но это не значит, что он приобрел счастье. Быть любимым гораздо, ну, счастливее, чем быть великим там, да, вот. Но здесь уже судьба каждого, просто здесь вот показали про то, что родители наши, они тоже не святые, они тоже как бы разные, но не бойся посмотреть вот туда, то есть не бойся узнать
0: посмотреть
1: вот эти корни.
0: Посмотреть правде в глаза.
1: Да, да, не бойся, да, твои корни могут быть абсолютно разными, там, гнилыми,
0: но
1: всякими.
0: Но здесь и про благодарность,
1: да.
0: И все-таки тут еще быть благодарными своим родителям. Он его один растил, и как смог, так и растил, так и воспитывал.
1: Да,
0: просто... И тем не менее дал ему образование. Много чего он смог дать, несмотря на то, что там и выпивал.
1: У него,
0: и как-то,
1: может быть, ну, как глазами ребенка, в нем же все равно ребенок живет, да, что лучше бы ты меня любил, я бы прожил без славы, без образования, ну, то есть все, что мне надо, чтобы ты меня любил и принял.
0: Да.
1: И любому ребенку это надо. Просто.
0: Это важнее, чем карьера, да?
1: Да. Принятие и любовь. Потом, я, если я на этом тесте вырос, я все добьюсь, у меня все получится. Принятие и любовь. Но почему мы этого не получаем? Потому что у них этого нет. Ну, то есть они, ну, как бы, у них нет достаточно принятия и любви к себе. У них нет.
0: У самих отцов.
1: Да, и матерей, и, да, и у родителей, да, у них нет. И поэтому они не могут, ну, как бы, дают только то, что могут, да. Вот. И поэтому здесь вот для меня больше, что, ну, кто-то там будет себя уговаривать, ну, я же должен ему там быть благодарен или еще что-то. Ты хотя бы начни с того, что я просто, ну, не, вообще не имею права судить его жизнь. Вот как он прожил, это только вот как бы, ну, его и Бога как бы суды. Я не сужу своего родителя. Что бы он там ни делал, что бы еще там, ну, все. Мне, видимо, вот нужно было от него только тело там и что-то. Ну, то есть я его не осуждаю. Вот. Все остальное у каждого человека. Кому-то есть за что благодарить. Кого-то, говорит, не хочу, нет у меня пока что благодарности. Ну, просто это тоже ступени. Ты сначала не суди, потом настанет ступень прощения, если она настанет, а уж потом как бы ступень любви. Но до ступени любви мы можем в этой жизни не дойти. Но даже если ты дошел до ступени прощения, это уже меняет твою судьбу. Вот. Но прежде чем дойти до прощения, ты хотя бы просто вот не осуждай, отдай вот это, ну Богу. Это...
0: Кстати, Светлана Евгеньевна, очень интересно в фильме показан момент, когда он получает прощение от отца. Пусть это происходит не наяву, пусть это происходит во сне, но мы видим их последнюю вот эту встречу. И когда она происходит, такой момент, когда он перед операцией, да, ему должны отнять руки. Это единственный инструмент, с помощью которого, собственно, вот он себя ощущает как личность, и, наверное, смысл жизни в этом, в скрипке у него.
1: Да.
0: То есть он на пороге потери смысла жизни. И вот когда этот смысл...
1: Уходит.
0: Он встречается с отцом. Для него очень важно, почему-то становится отец. Он о нем вспоминает. Ведь не случайно он к нему,
1: конечно,
0: приходит во сне.
1: Да.
0: Это его мысли, это его просьба, это его крик, крик его духа, души.
1: Да, да, да.
0: И вот эта встреча двух душ родных, друг, она состоялась. И примирение тоже. И, видимо, именно, как вы сказали, что это должно стать вот порогом к новой жизни, да, прощение.
1: Да.
0: А он и простил себя, поскольку простил его отец, да. И он, наверное, и примет то, что он...
1: Больше не великий скрипач.
0: Не великий скрипач. Но... И он сможет жить с помощью другого смысла. Найдет другой смысл в своей жизни. Ведь ему отец говорит, ну, у тебя же растет сын.
1: Да.
0: И ты можешь его научить.
1: Да.
0: Играть будет он.
1: Да, да.
0: Удивительно, как важно нам жить даже уже с ушедшими родителями. Это вот про то, как вы рассказывали. Родители уже умерли.
1: А они все с тобой. Да.
0: А они с нами. Мы их не отпускаем. Мы, например, из-за обиды на них.
1: Да.
0: И как важно, даже когда они там, с ними примириться.
1: Конечно.
0: Насколько
1: конечно.
0: Глубокий фильм. Я поражаюсь нашим. Очень советую нашим радиослушателям обязательно оба фильма посмотреть.
1: Примирение. Это вот...
0: Светлана Евгеньевна, вот у нас заканчивается беседа. Как вы думаете, мы, наверное, уже еще одну посвятим, да?
1: Да, я думаю, да. Да, я думаю, что это такая большая тема, и посвятим еще одну встречу теме отцовства. Да, и пусть нам присылают вопросы.
0: Кстати, да, уважаемые радиослушатели, мы очень ждем от вас вопросов. Пишите свои вопросы комментариям к посту в социальной сети ВКонтакте. Мы всегда выкладываем нашу радиопрограмму. Будем рады обратной связи, будем рады услышать то, что вас волнует. Светлана Евгеньевна обязательно даст свой экспертный совет, оценку, комментарий. Я напомню, что сегодня была Светлана Матвеева, наш постоянный эксперт, педагог, клинический психолог, детский нейропсихолог. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания, радиослушатели. До новых встреч.
2: Диалоги о семье.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Николай Мисковский, русский композитор, педагог, музыкальный критик. Один из крупнейших симфонистов первой половины XX века. Автор 27 симфоний. Мисковский – основоположник Московской композиторской школы советского периода. Он был и остается безусловным авторитетом в музыкальных кругах России. Его по праву называют ключевой фигурой нашей музыкальной истории. Мисковский соединил две эпохи, сберег для всех, кто пришел в пространство музыки в послереволюционную эпоху, все лучшее, неприходящее. Музыковед Борис Асафьев. Пожалуй, ни на ком из советских композиторов, даже самых сильных, самых ярких, не останавливается мысль с ощущением столь стройной перспективности творческого пути из живого прошлого русской музыки через бурно пульсирующее настоящее к предвидениям будущего, как на Мисковском. Почему сочинения Николая Мисковского так недооценены сегодня? Почему существует такое несоответствие достоинств этой музыки и того скромного места, которое она занимает? Кто-то называет в ряду причин то, что Мисковский не писал опер, балетов и киномузыку, то есть не работал в тех жанрах, которые делают композитора более популярным. По мнению друга Мисковского, музыковеда Бориса Асафьева, его сочинения обладают сдержанностью и интимностью высказывания, лишены всего внешне эффектного и, возможно, мало понятны той части публики, которая привыкла, чтобы ей подслащали пилюли. Может быть, размышляют музыковеды, причина нашей отдаленности от музыки Мисковского еще и в том, что она не спорит, не воюет, не поучает, не развлекает, не оказывает сильного агрессивного воздействия. Она выделяется крайне острым устремлением к тому, чтобы объяснить самому себе тайны своей душевной жизни. –

Николай Мисковский родился в 1881 году в семье потомственного военного инженера в крепости Новогеоргиевск в Варшавской губернии. Вскоре его семья переехала в Оренбург, а затем в Казань. Там и прошли ранние детские годы будущего композитора. Мисковскому было 9 лет, когда умерла мать, и заботу о пятерых детях взяла на себя сестра отца. Из воспоминаний близких Николая Мисковского. Тетка была очень умной и доброй женщиной, но ее нервная болезнь наложила на весь наш обиход унылый отпечаток, что, пожалуй, не могло не отразиться на наших характерах. Николай был в детстве очень тихим и застенчивым мальчиком, сосредоточенным, немного сумрачным и очень скрытным. Сам композитор вспоминал: «О существовании оперы я кое-что слышал от тетки, которая была очень музыкальна, имела хороший голос, пела в хоре Мариинского театра в Петербурге. В доме появилась прокатная пианино. Тетка же принялась меня учить, хотя не вкладывала в это дело достаточной последовательности, полагаясь на мою большую восприимчивость. Одновременно шло обогащение моих музыкальных впечатлений извне. В оперетте, подвязавшейся в оперном театре, и в опере, гастролировавшей зимой. Согласно семейной традиции, Николай Мисковский должен был стать военным. И после окончания 2 классов реального училища был определен в Нижегородский кадетский корпус. Но и здесь он продолжил свое музыкальное развитие. К занятиям по фортепиано с мадам Летур, прочившей юношей большие успехи, добавилось участие в хоре кадетского корпуса. В 1895 году семья переехала в Петербург. Николай был переведен во 2-й кадетский корпус. В столице он получает возможность расширить свой кругозор. Он участник ученического оркестра, регулярно играет 4 руки симфонии и увертюры Шуберта, Шумана, Вебера, Бетховена, Моцарта, Гайдна. Посещает концерты Русского музыкального общества и любительского немецкого оркестра.

декабрь 1896 года. Юный Николай Мисковский побывал на концерте, где знаменитый Артур Никиш дирижировал шестой симфонией Чайковского. Высокий драматизм и трагедийные образы симфонии потрясли юношу. Музыка увлекала и притягивала все сильнее. К этому времени относятся и первые композиторские опыты. После окончания кадетского корпуса музыкант-любитель Николай Мисковский поступил в военно-инженерное училище. Он пытался доказать отцу, что его призвание – музыка, но Яков Константинович уговаривал сына не бросать военное образование, приводя в пример великих – Бородина, Кюи, которые совмещали служение музыке с совсем другой деятельностью и обещал помогать развитию способностей сына. В это же время был сделан еще один шаг по направлению к музыке. По воспоминаниям Мисковского, он познакомился с целым рядом музыкальных энтузиастов, причем совсем новой для него ориентации – на могучую кучку. В 1902 году Николай Мисковский получил диплом военного инженера. Он служил в саперной части в Зарайске, затем был переведен в Москву и начал заниматься гармонией по рекомендации композитора Сергея Танеева с Рейнгольдом Глиером. Примечательно, что в это же время Глиер занимался Сергеем Прокофьевым. Через несколько лет Мисковский познакомится с Прокофьевым в Петербургской консерватории. Вскоре Николая Мисковского переводят в Петербург, где он продолжил заниматься музыкой, изучал полифонию, фугу, инструментовку и в 1906 году втайне от военного начальства поступил в Петербургскую консерваторию. В качестве экзаменационного сочинения он представил доминорную сонату. Его экзаменаторами были Римский-Корсаков, Лядов и Глазунов. Позже именно они стали его учителями. Некоторое время Мисковский совмещал службу с учебой. И здесь проявились замечательные качества молодого музыканта, предельная собранность и исключительная работоспособность.

В консерваторские годы началась и продолжалась всю жизнь тесная дружба Николая Мисковского с Сергеем Прокофьевым и Борисом Асафьевым. С Прокофьевым сближал интерес к изучению классической и современной музыки, а также к творчеству друг друга. Прокофьев показывал Мисковскому все свои новые сочинения, просил высказывать свое мнение и даже придумывать пьесам названия. Как отмечают исследователи творчества Николая Мисковского, именно он сориентировал одного из самых известных впоследствии советских музыковедов Бориса Асафьева на музыкально-критическую деятельность. Еще в 1914 году Мисковский писал ему: «Как вы можете не пользовать свое замечательное критическое чутье?» К 1911 году, к моменту окончания консерватории, Николай Мисковский был уже автором множества сочинений: двух симфоний, симфонической поэмы «Молчание», симфониетты, четырех фортепианных сонат, квартета и романсов. Однако тот же Борис Асафьев произведение этого периода охарактеризовал так: «Серая, жуткая осенняя мгла с нависшим покровом густых облаков». А сам композитор считал, что причины такого музыкального настроения в обстоятельствах личной судьбы, поскольку почти до 30 лет он вынужден был вести борьбу за высвобождение от нелюбимой профессии, военной профессии, а также воздействие еще непреодоленного груза различных влияний. Музыкальные предпочтения Николая Мисковского консерваторского периода: Клод Дебюсси, Рихард Штраус, Антон Шонберг. Молодой композитор музицирует с друзьями, посещает вечера современной музыки и, начиная с 1908 года, сам участвует в этих собраниях как композитор. Мисковский знакомится с поэтами Вячеславом Ивановым и Сергеем Городецким, погружается в мир поэзии символистов. Так появляются романсы на стихи Зинаиды Гиппиус. В том же 1908 году Мисковским была создана первая симфония.

0: Здравствуйте, это выпуск новостей на «Образе» в студии Олег Демин. Православные верующие готовятся к Успенскому посту, который по традиции начнется 14 августа, а завершится 27 августа. Этот пост третий по счету из числа многодневных постов, при этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одинаковые с 14 по 27 августа. Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается праздником ее Успения. Этот день уже не постный. По преданию церкви, перед своим Успением Матерь Божия усиленно постилась и молилась Господу. Главными целями поста является усиленная борьба человека со своими страстями, греховными помыслами и делами, в чем вместе с постом помогают участие в богослужениях и таинствах исповеди и причастия, молитва, дела милосердия. По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. На него выпадают два праздника. Это происхождение честных древ животворящего креста Господня, Медовый спас, 14 августа, и преображение Господня, Яблочный спас, 19 августа. К другим новостям. Нижегородский малый бизнес привлек 97 миллионов рублей льготной лизинговой поддержки для запуска и расширения производств в первом полугодии этого года. Программа действует в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В результате более 100 компаний из приоритетных сфер экономики получили свыше 160 единиц современного оборудования. Льготный лизинг дает возможность приобрести новое оборудование по низким ставкам. Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» инициирован президентом Владимиром Путиным. И с сегодняшнего дня в Нижнем Новгороде начала работу международная православная ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». В этом году она уже 47-я по счету. Главная святыня выставки – икона святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Перед ней ежедневно совершаются молебны. Официальная церемония открытия выставки в часовне павильона номер 1. По традиции, там сегодня был совершен торжественный молебен. На нем также присутствовал руководитель компании «Узорочи» Дарья Буланова, которая уже много лет занимается организацией и проведением этой выставки.
1: 369 участников, 10 стран, 62 епархии представлены на выставке в этом году. Это очень радует, что выставка все-таки сохраняет свой международный статус. Культурная часть, мы ее посвятили теме диалогу поколений. Это будут музыкальные концерты, это будут спектакли, это будут просто разговоры, это будет кино. Попробуем рассказать людям, что такое диалог.
0: В торгово-выставочной экспозиции более 300 православных и светских участников из России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии, Израиля, Молдовы, а также из Сербии, Сирии, Украины, Черногории. Ну и, конечно, нижегородские участники. Это храмы и монастыри из Нижегородской, Выксунской, Лысковской, Городецкой епархии. Вход на выставку бесплатный, продлится она до 12 августа. В конце выпуска важная информация. В связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира радио «Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства. На завтра в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют теплый, но дождливый день. Воздух прогреется до 28 градусов. Юго-западный ветер 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Служба информации радио «Образ». До встречи в следующем выпуске.

0: Слушайте «Радио Образ».
1: «Радио Образ» представляет проект «Лекторий».
2: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
3: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И мы продолжаем вот тот уже оказавшийся не такой уже маленький Пушкин «В поисках истины». Истина, естественно, с большой буквы. И сегодня мы с вами поговорим об одном замечательном произведении. Это небольшая повесть «Пиковая дама». Итак, служба совершилась печальным приличием. Все пошли прощаться с телом. Смотрите, примечательно. Пушкин говорит, не с человеком, а прощались с телом. И Герман подошел к гробу после всех. Он поклонился в землю, несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница. Зашел на ступеньку катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Запомним это. Получается, что вовсе не случайно Герман назвал ее ведьмой и опасался возможных неприятностей в своих жизни. Нечистая сила в ней как бы оживилась в его присутствии. Герман поспешно подался назад, оступился и навзничь грянулся обземь. Его подняли. В то же самое время Елизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Весь день Герман был чрезвычайно расстроен. Прилог уже состоялся. Начинается новая фаза развития греха. Пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Что-то непонятное с ним происходит, прищуренный взгляд старухи не дает ему покоя. Может, и попросил бы у гроба у него прощения, но не покаялся в содеянном. Да и угнетали его мысли об утерянной таянии трех карт. Он проснулся уже ночью, луна заряла его комнату, он взглянул на часы, было без четверти три. Это приблизительно то же самое время, когда при его участии умерла старуха. Сон у него прошел, он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. Опять пиковая точка в развитии прилога, начало его третьей стадии, сложение помысла об утрате возможного выигрыша. В это время кто-то с улицы заглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на это никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что это денщик, его пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Эти звуки, шаги, все это напоминает его собственный, ставший роковым, визит в дом старой графини. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Герман принял ее свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, и Герман узнал графиню. «Я пришла к тебе против своей воли», — сказал она твердым голосом, — «но мне велено исполнить твою просьбу». Значит, действительно, ее руководила некая нечистая сила, потому что она пришла к нему не по своей воле. А если против своей воли, следовательно, не простила его. Тройка, семерка, туз выиграю тебе сряду. Но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтобы ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне. Сказав это, графиня тихо скрылась. Пиковая точка в развитии прилога. Открылась тайна, которую он так желал узнать. Первый круг ее развития уже привел к смерти старой графини. Оступит ли вот теперь Герман о своей идее выигрыша? Положится на свое усердие, трудолюбие, расчетливость или вернется в исходную точку? И дальше пойдет, плюнув уже новой этой страсти. Вот как описывает Пушкин новое пленение. То есть четвертая стадия развития прилога у Германа. Тройка, семерка, туз. скоро заслонили воображение Германа образ мертвой старухи. Тройка-семерка туз не выходили из его головы и шевелилась на его губах. Увидел молодую девушку, он говорил, как она старина, настоящая тройка червонная. У него спрашивали, который час, он отвечал, без пяти минут семерка. Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка-семерка туз преследовали его во сне, принимая всевозможные виды.

0: удержание.
1: Причиной кое...
2: Это сухарь. Можно его ни о чем не просить. Он все равно не поможет. Елена Олеговна, тогда получается, что надо себя заставлять делать доброе дело, если даже и не хочется?
3: Получается, что так. Штокола, а что это мы с тобой все про добрые дела-то разговариваем?
2: Не знаю. Может, пришло время Добрыню позвать?
3: А ведь и правда, Моржик ты мой дорогой. Пришло время рубрики «Добрые дела».

0: Вот мы с вами снова и встретились, дорогие мои добрые радиослушатели, маленькие и взрослые. Радуюсь я этой новой встрече с вами. Радуюсь, потому что снова мы будем сегодня слушать прекрасные рассказы о ваших добрых делах и делах милосердия. Как же все-таки приятно мне знать, что рядом живут люди, готовые прийти на помощь в любое время. Или люди, готовые нас просто чем-то порадовать. И как мне приятно понимать, что это не просто люди, а вы, мои хорошие. Дорогие мои, каждое ваше доброе дело не останется у Бога незамеченным. Каждое ваше доброе слово Он слышит. И радостно ему за вас, добрых людей. А творить добро вы умеете. Я, Добрыня, неоднократно убеждался и в вашем милосердии, и в доброте. Хочу поблагодарить всех, кто делится с нами своими добрыми поступками. Благодаря вам и растет наше дерево добра. Давайте же напитаем его новыми рассказами. Вам слово, добрые молодцы и красные девицы.
1: Я помогала маме, когда мне было 5 лет, мыть посуду. Я очень люблю готовить, поэтому я готовила им иногда завтраки. Еще я убирала пыль с телевизора. Еще я помогала больным. И, например, давала свои деньги, накопленные на лечение. Или помогала друзьям с трудными задачками. Или они мне помогали. И иногда у меня бывает такое доброе дело, что я убираюсь в храме.
2: Я вчера помогал бабушке мыть посуду. Начистил фрукты, намыл фрукты, порезал фрукты. И даже предложил испечь десерт. 2 десерта. А еще я делал салат. Очень вкусно.
3: Как-то раз маленький ребенок не смог достать себе игрушку, когда это было очень высоко. И мне пришлось самой лезть до туда. И ребенок, когда я ему дала, он очень сильно обрадовался. И я думаю, что это хорошее дело.
4: Я помогаю маме, учителю тоже помогаю в школе. Маме помогаю картошку приносить для супа, для пюре, для жарки. А учителю, она у нас иногда бывает что-нибудь теряет, а я нахожу.
5: Я делала доброе дело. Я помогла моей подруге вытереться от муки в школе. У нее игрушка, она лопнула, а в этой игрушке оказалась мука. Еще я в школе помогла застегнуть шапку подруге.
0: Благодарю всех моих добрых друзей за замечательные рассказы. Благодарю всех, кто поведал нам свои дела милосердия. Верю и надеюсь, что все, что мы только что услышали, послужит примером для всех наших радиослушателей. Маленьких и взрослых. И я верю, что очень скоро наша копилка добрых дел пополнится новыми рассказами о помощи ближним. Дорогие мои доброделатели, напоследок я хочу напомнить вам, что каждое ваше доброе дело, положенное в нашу копилку, принесет вам же новый плод. Ведь что вы отдаете, то и получаете. А если вы отдаете добро, то оно и вернется к вам. А вернется даже больше, чем вы отдали. Это говорю вам я, радиобогатырь Добрыня. Уж поверьте моему богатому опыту. Итак, продолжайте творить добро. И пусть наш мир наполняется светом и теплом, который...

0: излучают ваши поступки.
1: Елена Олеговна, а знаете, что я подумал? Ведь вот как Добрыня растит свое дерево добра, так же можно и дерево любви вырастить.
2: Мне кажется, что это штоколо очень сложно.
1: Но ведь были же люди, у которых это получалось.
2: Были, конечно, но их так мало.
1: Мало? Тогда вспомните, пожалуйста, сколько святых в православной церкви просияло. Мало?
2: Нет, штоколо совсем даже и не мало. Наоборот, я бы сказала, что много.
1: Ага, вот видите?
2: Ты думаешь, что все они вырастили дерево любви, как ты говоришь?
1: А как же две главные заповеди? Возлюби Господа Бога и ближнего. Вы что думаете, что они их не выполняли, что ли?
2: Штоколо, спасибо тебе огромное. Ты абсолютно прав.
1: Вот видите, значит и мы можем посадить маленькое семечко любви в горшочек и ухаживать за ним, поливать, удобрять. Я просто уверен, что если очень-очень захотеть, то и росточек из этого семечка появится, и дерево потом вырасти может.
2: А вот теперь я с тобой спорить даже и не собираюсь. Все у тебя получится. Расти свое семечко.
1: Елена Олеговна, а дождь?
2: Что дождь, штокола?
1: Дождь, он же не только поливает нашу землю, он же ее и питает, и очищает. Правильно?
2: Конечно, правильно.
1: Да я все про душу думаю.
2: Про душу? А дождь-то здесь при чем?
1: Сам не знаю. Только я вот подумал, а слезы случайно? Это не дождь для души? Ведь они же тоже душу очищают и питают.
2: Штокол, ты меня сегодня прямо удивляешь своими мыслями. Но вот здесь я с тобой не могу согласиться целиком и полностью.
1: А почему?
2: А потому что как дожди бывают разные, так и слезы тоже.
1: Что значит «разные дожди», Елена Олеговна? Это вы про что?
2: Это я про то, что бывают дожди очень даже опасные. Например, бывают так называемые кислотные дожди. Они состоят не только из влаги, а также из азота и серы.
1: Ой, мамочки, а откуда они берутся?
2: Из сильно загрязненной атмосферы нашей Земли. Кстати, вот тут можно и с душой параллель провести, как тебе нравится. Если душа, например, сильно загрязнена обидой, то и слезы тогда штоколо будут не очищающие, а ядовитые для этой самой души.
1: Точно, ведь плачут же люди от обиды. Да еще как плачут иногда. И слезы эти и в самом деле горькие.
2: Конечно, горькие. Получается, что вместо того, чтобы изо всех сил постараться и простить эту обиду, и помолиться за обидевшего тебя человека, ты своими слезами еще больше себя распаляешь, еще сильнее обижаешься, а результатом является не просто нелюбовь к этому человеку, а иногда даже и ненависть.
1: Ага, и потом долгие годы враждуют два человека, обидевший и обидевшийся. Нет уж, мне такие слезы точно не нужны. Лучше уж от смеха плакать.
2: Кстати, и такие дожди тоже есть.
1: Не понял, какие это такие? Смешные, что ли?
2: Ну да, например, дождь из лягушек. А пусть тебе Всезнайка об этом расскажет.
1: Вот здорово! Рубрика «Загадки планеты». Дождь из лягушек? Во Франции, что ли? Они вроде там лягушек-то любят.

0: приоткроем. Приоткроем.
1: Здравствуйте, ребята! Привет, Штокола! Чем порадуешь?
0: Привет, Всезнайка! Говорят, что в мире случаются дожди из лягушек. Это что, правда?
1: Значит, дожди из лягушек. Начнем, пожалуй. Зафиксирован не один и не два таких случая, Штокола. Их десятки. И, кстати, не только из лягушек.
0: Что-что? Вот это да. А давай все-таки с лягушек начнем. Они что, во Франции с неба падают? Это ведь у французов любимое блюдо — лягушачьи лапки.
1: Почему во Франции? Совсем не обязательно. Хотя в августе 1804 года близ Тулузы, это как раз во Франции, на небе появилась туча необычно черного цвета. Из нее-то на землю и посыпались лягушки.
0: Ага, я же говорю, просто французы любят лягушек больше всех остальных людей.
1: Но ведь нечто подобное произошло в 1863 году в Англии, в деревушке Эйкл. Здесь лягушек с неба упало так много, что деревня была буквально завалена ими. Правда, через день необычные осадки вдруг пропали. Куда они делись, люди так и не смогли понять.
0: А англичане лягушек точно не едят?
1: Точно, Штокола, не едят.
0: Всезнайка, еще расскажи, пожалуйста.
1: В июне 1882 года в штате Айова прошел удивительный град. Странность его заключалась в том, что внутри градин находились маленькие лягушки, причем живые.
0: Ничего себе заморозочка!
1: И в это же время дождь из белых лягушек шел в Бирмингеме, а во второй половине прошлого века лягушки падали в Букингемшире, в Арканзасе, во Франции, в деревне Бриньоль. Да, чуть не забыл. В 1933 году на Дальнем Востоке, рядом с селом Кавалерово, с неба упали медузы.
0: Да что же это за подучая-то такая?
1: Кстати, Штокола, подсчитано, что в 20 веке таких случаев было больше 50. А вот в 19 веке дождей из рыб и лягушек было более 100.
0: Слава богу, что они кончаются. Ой, Всезнайка, а что ты там про рыб говорил? Они что, тоже с неба падают?
1: Еще как падают. Например, в феврале 1859 года в Южном Уэльсе выпал дождь из пескарей. Рыбы было так много, что дворы и крыши были буквально завалены ею.
0: Эх, сколько же можно было ухи-то наварить!
1: А в 1861 году в Сингапуре с неба падала зубатка. А в мае 1956 года в США, в штате Алабама, на одну из ферм падал дождь из живой рыбы. В 1972 году рыба выпала на участок автострады рядом с Вашингтоном.
0: Погоди, Всезнайка!
1: Это еще не все, Штокола!
0: Ну, все равно, погоди, пожалуйста, я вот тут подумал. Если сейчас этих удивительных дождей стало меньше, то раньше-то их, наверное, было еще больше?
1: Ха, тут еще интересней. Еще древнеримский писатель и ученый Плиний Старший свидетельствовал, как однажды с неба внезапно стали падать рыбы. Об этом же рассказывается в древних вьетнамских летописях. А в первом веке нашей эры римский историк Тит Ливий писал о том, что вместо потоков воды с неба падали камни.
0: Камни?
1: Да что там камни? В 1578 году рядом с городом Бергеном в Норвегии с неба падали большие мыши. Они падали в воду и устремлялись к берегу. Такой же дождь повторился там же через год.
0: Ой, мамочка, как здорово, что я этого не видел. Не люблю я мышей.
1: А вот в 1652 году в Италии с неба падала вязкая масса, напоминающая желе. Этот, так называемый дождь, сопровождался падением светящегося метеорита. А в 1686 году пошел необычный град. Внутри градин были пшеничные зерна. Об этом случае даже написано в британской книге чудес.
0: Всезнайка, дорогой, откуда же берутся-то эти дожди? Что ученые-то говорят?
1: Эта тайна, Штокола, не разгадана до сих пор. У науки есть только версии. Одна из них, например, говорит, что причина подобных таинственных дождей – смерчи. Вращающийся столб воздуха втягивает в себя с земли определенные предметы, даже если они обладают значительным весом. Смерч способен втянуть воду или другую жидкость, а также в его вихре может оказаться что угодно. Естественно, что в каком-то другом месте воздушный поток ослабеет, и вместе с дождем на землю упадут попавшие в вихрь предметы.
0: Ну вот, все сходится. А почему же ты говоришь, что это только версия?
1: А потому что возникает множество дополнительных вопросов. Вот авторы книги «Феномены чудес» Рикард и Митчелл задаются вопросом. Непонятно, почему смерчи столь избирательны. Они захватывают, переносят на определенное расстояние и обрушивают на землю только лягушек и рыб. пренебрегая при этом такими компонентами их среды обитания, как вода, грязь, ил, галька, водоросли, а также другими живыми существами.
0: Ой, а ведь и правда непонятно.
1: Остаются загадкой и не менее странные дожди из льдин, камней и кирпичей, причем иногда они могут падать весьма своеобразным образом. Например, 4 сентября 1886 года в Чарльстоне днем и ночью теплые камни летели с ясного неба на один и тот же участок мостовой.
0: Да уж, нам с ребятами будет чем заняться. Спасибо тебе, Всезнайка, за неразгаданную тайну.
1: Всегда пожалуйста, Штокола. До встречи в следующих программах.
2: Штокола, я же тоже могу тебе рассказать про один удивительный дождь.
0: Да вы что? Рассказывайте скорее.
2: В 1940 году в Горьковской области над деревней Мещеры Павловского района во время грозы с неба сыпались серебряные деньги. Местным жителям удалось собрать примерно 1000 монет чеканки времен Ивана Грозного.
0: Ничего себе дождик! Я бы под таким попрыгал бы сичком. Елена Олеговна, а жители точно все монетки собрали? Может, там еще что-нибудь осталось?
2: Если тебе так интересно, то можешь туда доехать и поискать.
0: А что я подумаю над вашим предложением?
2: Кстати, Штокола, а ведь бегать летом босиком под дождем – это тоже один из способов закаливания.
0: Ой, а я ведь про это и забыл совсем. Так, все, простите, пожалуйста, мне некогда. Пойду начинать водные процедуры.
2: Тогда давай попрощаемся с нашими радиослушателями.
0: Начинайте, Елена Олеговна, старших вперед.
2: Спасибо тебе, мой хороший. До свидания, дорогие наши ребята и взрослые. До новых встреч в программе «Штокольное время».
0: Я водичкой обольюсь, полотенцем оботрусь, в прорубь я, как морж, нырну, и к здоровью я шагну. Вот такой порядок действий. Думаю, что все у меня получится. Чего и вам желаю. Вот и все. Всем пока. Я вас люблю.
3: Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите, Штокола, человека.

Еще один день подошел к концу. А значит, в эфире радио «Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. Тихий вечер в мир спустился, все уснуло до утра. Над кроваткой мать склонилась, смотрит на свое дитя. Так начинается колыбельный ангел Ирины Орловой. Эта песня – трогательный пример христианской колыбельной, где материнская любовь и божественная помощь гармонично соединяются в горячей надежде. Ангел в этой колыбельной не просто наблюдает, он обнимает и говорит от имени Бога. Послушаем эту нежную колыбельную.

И это была «Колыбельный ангел» Ирины Орловой. Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте.
3: Благословите. Доброго здоровья. Бог благословит.
2: Батюшка, у нас сегодня вопрос от Владимира. Можно ли пойти на исповедь, исповедуя лишь часть грехов? Причина – отсутствие намерения и возможности побороть какой-то грех на данное время.
3: Вообще, исповедь всегда называлась таинством покаяния. То есть такое действие благодати Божией, при котором при желании человека отойти от какого-либо греха, происходит вспомоществование Божие в этом. С одной стороны, у человека отпускается ответственность за грех, тяжесть совершенного греха, а с другой стороны, человеку дается благодатная сила и возможность приступать к борьбе. Человек должен пройти свой жизненный путь в борьбе. Наша брань, как говорит нам Священное Писание, не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. То есть вопрос в чем? Нас постоянно искушают дьявол, мир, в котором мы живем. Мы постоянно грешим. Поэтому существует столько храмов, поэтому существует столько возможностей принять исповедь у человека, кающегося, ибо человек слаб. Однажды мне очень много лет назад хороший очень человек сказал такие слова, я вот их сейчас должен привести, мне кажется, они будут очень уместными. Немощны, ибо человечны. И вы знаете, когда человек идет на исповедь, он должен понимать, что гарантии стопроцентной, что после этой исповеди он станет сразу святым, никакой нет. Есть гарантия только того, что милосердие Божие очередной раз будет излито на человеческую природу, падшую человеческую природу, и что Господь даст человеку возможность к борьбе, в которой, естественно, бывают и ранения, и смертельные ранения, и прочие вещи. Таинство покаяния, вообще покаяние, оно звучит как изменение, метания, метаноя, как хотите. То есть человек должен идти с желанием что-то поменять на исповедь. Вернусь к вопросу. Наш слушатель спрашивает, можно ли идти с частью грехов? Давайте зададим вопрос сами себе. А какой смысл идти с частью грехов, если ты не имеешь возможности исправиться, что бывает в 90% случаев всех нас без исключения? То мы должны говорить и констатировать, что мы как раз идем к милосердию Божьему, надеясь на то, что его слова, сказанные в Писании, а слова очень сложные. Человеком это невозможно, сказал Христос, говоря о спасении. Человека, да? Это возможно только у Бога. Но у Бога все возможно, если дословно сказать. То есть мы-то как раз идем на исповедь не с тем, что я могу побороть тот или иной грех, что я победитель греха. Если я могу побороть грех, мне не нужен Спаситель. Мне не нужно вообще ничего, я сам все сделаю. А мы-то грешники, и мы, понимая это, говорим: Господи, спаси меня, погибаю.
2: Отсутствие намерения противоборствовать греху при осознании, что он присутствует. Предположим, я шопоголик, и я понимаю, что это грех, но не хочу в этом меняться.
3: Угу.
2: Но если я не хочу меняться, мне зачем на исповеди об этом говорить?
3: Если мы вообще возьмем идею христианства, христианство, исповедующего воскресшего Христа, мы должны очень четко для себя понимать, что, наверное, многие люди, которые называют себя верующими людьми, они живут именно в том алгоритме, который был выше вами описан. То есть алгоритм следующий. Я знаю, что это не очень хорошо, а может быть совсем плохо, но мне, честно говоря,
2: нормально.
3: Я пошел дальше. В этом алгоритме практически все мы живем. Нам удобно иногда называть себя верующими тогда, когда нужно что-то требовать у Бога, когда нужно что-то у него топав ногами просить. А в целом вера подразумевает исправление человека, соединение его с Богом. Но нам, к сожалению, зачастую все это либо неинтересно, либо очень далеко, мы живем как будто параллельно этому всему. Что хочется сказать? Когда мы говорим вообще о понятии греха любого, маленького, большого, грех, если мы скажем по Священному Писанию, это есть беззаконие, мы не скажем современному человеку сути кое-какого момента. Грех – это не просто беззаконие. Закон – это тот алгоритм, если хотите, который дан Творцом творению, человеку, миру, для того, чтобы мир сохранял себя, сохранял свою связь с Богом, И вот, нарушая эти алгоритмы, человек теряет связь с Творцом. Он лишается связи с источником жизни. А лишаясь связи с источником жизни, неважно, как этот грех называется, человек пропадает. Мы все заражены первородным грехом. Это склонность человека к греху. И мы очень часто над этим задумываемся. На самом деле вся суть грехов, всех и больших, и маленьких, лежит не в том только, что это есть нарушение алгоритма, который дал Творец, а в том, что мы не хотим быть иными.

0: радиостанции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие меня враги плотские и бесплотные. И избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творче мой владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши слове сен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси, и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей каяний. Сади в сердце мое, творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тябо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мя покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбие Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата,
о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой и Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошению и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице и

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся, то, чью, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердцем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 22 августа 2021 года.
2: В апостольском чтении мы находим такие слова: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И кто разорит храм сей, того разорит Господь». Это очень сильные слова. Человек – храм Божий. О каком же человеке идет речь? Речь идет о образе Божьем в человеке. Об этом замечательно сказал Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы», что достоинство человека в том, что в нем образ Божий. Именно потому, что образ Божий отображается в нас, мы созданы по образу Божьему, в этом достоинство человека и ни в чем другом. Федор Михайлович Достоевский именно об этом говорит с особой силой. Ценность человека не столько определяется его природой, конечно, и природой также, потому что она Богом созданная, сколько личностью человека. Он может быть творцом и разрушителем, любящим и ненавидящим, радующимся и озлобленным. И мы знаем разные типы человеческого поведения, знаем разные образы человека. И потому слова апостола «Знаете ли вы, что вы храм Божий?» являются, с одной стороны, свидетельством божественного замысла о человеке, но с другой стороны и сильным напоминанием о том, чем же является в божественном замысле человек, каким он должен быть. Он должен стать действительно храмом живущего в нем Святаго Духа. Вот это и есть главное предназначение человека, в том, чтобы в его жизни отображалось Божье присутствие. И именно с такой жизнью и связывается обычное наше человеческое понимание счастья, ни с чем другим. Вот если эти слова, божественные слова, войдут в сознание современного человека, то он поймет, что справедлива русская пословица «без Бога не до порога», и подлинного счастья всеобъемлющего, начинающегося здесь, на земле, и переходящего в вечность, человек без Бога обрести не может. Знайте, что вы – храм живущего в вас Духа Божьего. И если человек становится храмом, вместилищем Божественного Духа, то и грехи его прощаются, и испепеляются его недостатки. И человек, вне зависимости от образования, положения в обществе и тем более материального достатка, начинает жить божественной жизнью. Благодать Божия укрепляет внутреннюю жизнь человека, и вместе с ней приходит в сердце радость, покой, мир, способность терпеть и прощать. Но самое главное – способность по-настоящему любить. А ведь это и есть вершина счастья.

и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господней воля Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся еликаще творит успеет. Не таку нечестивее, не таку, но яко прах его же возметает ветер от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведны, яко весть

Скуюша ташася языцы и люди, поучишася тщетным, предсташа цари и земсти, и князи собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живы на небесех посмеется и

Язык и достояние Твое, и одержание Твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я. И ныне, цари, разумейте, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи,

Господи, что ся умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит мя.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

страждешь и за мое невоздержание, да всего мя чисто сотвориши, во всем образном подаяй, да после.

яко же приял еси Иосифа с Никодимом, да яко чистую плащаницу душу мою принесу тебе, и вонями добродетелей помажу.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире.

смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся илика те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставши словесен твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси, и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни всем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотяй смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюсь и творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее.

Там Иго без порока приду, и тобой рай добрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои, Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости.

вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй яжеко спасение и прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яжеко спасение и прошение, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ревностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец. Достойно есть, яко воистину блажить Тя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: образ. Слушайте сердцем.
1: Святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я думаю, что наш разговор о лике святости был бы неполным, если бы мы не упомянули такое понятие, как поименование святых. Наиболее, на мой взгляд, интересное, наиболее известное – это поименование столпник. Даже одно время у некоторых церковных историков столпничество перечисляется именно как отдельный лик святости. Слишком уж необычен, слишком уж ярок и явен был именно этот подвиг столпничества. Как правило, в этом подвиге подвязались преподобные, которые избрали для себя особый подвиг – стояние на столбе, как способ удаления от мира и сосредоточения на постоянной молитве. Хотя неопределенное поминание об отшельниках, стоящих на столбах и несущих этот подвиг, имеется уже в словах Ефрема Сирина, относящиеся ко второй половине IV века. Эпоха столпников начинается позже, все-таки в V веке, когда к столпничеству обращается наиболее известный, наиболее почитаемый Симеон Столпник. Несколько слов хотелось бы сказать о святом Симеоне. Он родился, по разным данным, в конце IV, начале V века. Сначала подвязался, как обычный монах, но, чувствуя постоянное неудовлетворение, что что-то ему не хватало в его подвиге, он пошел в пустыню в Северной Сирии. В 423 году зашел на столб, где проводил время в непрестанной молитве. Поначалу столб был невысоким, но затем достраивался, и в конце столб достиг высоты приблизительно 20 метров в высоту. Святой Симеон пользовался исключительным авторитетом в христианском мире. К нему стекались толпы верующих за советом и наставлением. Ему писали письма императоры. Почитание его как святого было еще при жизни, особенно в сирийских общинах. К примеру святого Симеона следовали многие столпники, такие как Даниил Столпник, преподобный Иоанн Столпник, преподобный Симеон Столпник-младший, Алипий Столпник и многие другие. Образки с изображениями столпников, которые приносили с собой паломники, проникли и к нам в Россию. Подвиг столпничества был известен на Руси. На столбе спасались, например, преподобный Никита Столпник Переяславский, Савва Вышерский и некоторые другие. Но говоря о Симеоне Столпнике, хотелось бы рассказать один случай из его жития, который, на мой взгляд, характеризует именно этого отца как святого и характеризует ту обстановку, которая была в то время среди подвижников, среди монашествующих. Когда Симеон Столпник первым избрал себе такой подвиг, многие отцы, многие монахи и епископы посмотрели на него с недоумением и даже с ненаверием. Мол, что это он делает? Никто такого никогда не делал, никогда не было такого в истории церкви. Не бес ли его, не дьявол ли его искушает? Может быть, он находится в состоянии прелести? Отцы даже собрали собор, совещались и решили испытать будущего святого Симеона Столпника. Памятуя слова апостола Павла: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Они послали одного из молодых монахов к Симеону Столпнику и велели сказать Симеону, что отцы, епископы на своем соборе, на своем совете признали, что твой подвиг неправилен, твой подвиг неугоден Богу, и повелевают тебе сойти со своего столба. Отцы были уверены, что если этот подвиг лишь наваждение дьявольское, лишь прелестное состояние, то Симеон будет сопротивляться. Он будет оправдываться, он будет рассказывать о том, каких же откровений он сподобился, как же высоко он вознесся, как же спасителен этот подвиг. Он будет пытаться обосновать свой подвиг. Если же этот подвиг угоден Богу, то Симеон проявит смирение. И стоило этому молодому посланцу сказать Симеону, что отцы повелевают ему сойти со столба, как Симеон тут же начал спускаться. Он даже не произнес ни одного слова. Тогда юноша замахал руками и сказал: «Авва, преподобный, стой, стой, остановись! Забирайся, отцы послали меня испытать тебя». Таким образом, столпничество было подтверждено, было официально признано как подвиг. Но не все подобные подвиги официально признавались в церкви. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Духовная лестница Гоголя.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами курс лекций о русской литературе. Мы рассматриваем их, как вы помните, с православной точки зрения. И сегодня мы продолжим разговор о творчестве Николая Васильевича Гоголя. На предыдущей лекции мы с вами рассмотрели повесть Гоголя «Шинель». И я хочу напомнить основной вывод, который делает Гоголь в этом произведении. «Не собирайте земных богатств, где есть тля, ржавчина и моль, которые могут источить их, но собирайте богатство небесное, где нет ни тли, ни ржавчины, ни воров, которые могут похитить эти богатства». Я немножко расширил евангельские слова, да и, собственно, Гоголь пишет свою повесть об Акакии Акакиевиче Башмачкине, собирающая всю жизнь богатство. Но богатства земные, а не богатства небесные. Как вы помните, после кончины Акакия Акакиевича ничего не осталось. Сколько он ни копил, но даже в копилке, в которую он по грошику, ревизируя, потом превращал все это в рубли, складывал всю свою сознательную жизнь, и ничего не осталось. Так вот, в этой повести Гоголь подходит к очень важному моменту – осмыслению смысла человеческого бытия. И вот сегодняшняя наша лекция посвящена разговору о духовной лестнице, то есть о духовной лестнице самого Николая Васильевича Гоголя. По воспоминаниям его современников, вот последние слова Николая Васильевича перед кончиной были как раз «лестницу мне, лестницу». Видимо, какое-то видение предстало перед его глазами, и вот эта вот лестница, по которой он всю жизнь взбирался, чтобы быть выше Богу, она отражается и в его творчестве. И вот именно в преломлении таком о духовной лестнице, лестнице Николая Васильевича Гоголя мы сегодня с вами и поговорим. Первая ступенька – это повесть «Шинель», в которой, собственно, Гоголь и заявляет о главном смысле человеческой жизни, человеческого бытия – собирать духовное богатство, которое накапливается на небесах. Я сразу же хочу заметить, что у Гоголя, это будет, может, в какой-то степени лейтмотив всей сегодняшней лекции, постоянное было стремление, сразу оговорюсь, в сознательном возрасте, то есть это уже после 36-37 годов, особенно после 41-42 годов, когда он переживает такое духовное потрясение и довольно-таки серьезно, духовно переболел он в это время. После этого у него было одно из главных устремлений – это уйти в монастырь. И он и потом в конце жизни своей скажет, что если бы у меня не было писательского дара, писательского таланта, которым я должен служить Богу, то непременно бы я бы ушел в монастырь. И такие попытки у него были. То есть я хочу еще раз подчеркнуть, духовный путь Гоголя, который отражается в художественных произведениях, он сопутствовал и его жизни в миру. Не случайно один из лучших гоголеведов нашего времени, профессор Московского университета Владимир Маропаев, одну из книг по биографии Гоголя назвал «Духою схимник сокрушенный». То есть как раз подчеркивая вот это вот состояние Гоголя, который не стяжал никаких земных богатств, но который постоянно думал о том, как спасти свою душу. И, с одной стороны, это отражается в творчестве, и второе – это, конечно же, в жизни – его жизненный путь. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько произведений Гоголя. И начну я с «Ревизора». Обычно эту комедию, именно так подчеркивал и называл этот жанр Гоголь, ставят в комическом, действительно, духе. Я даже, в общем-то, ни разу не видел ни одной постановки, чтобы эта пьеса была поставлена так, как ее задумывал Гоголь. Идея ревизора, как, собственно, и мертвых душ, подал Гоголю Александр Сергеевич Пушкин. В то время, это середина октября 1835 года, они уже были знакомы почти 4 года, и Пушкин оказывал значительное влияние на Гоголя. Для Гоголя это был и наставник в литературе, и духовный наставник. Потому что мы помним, какое преображение происходит у Пушкина. Оно зафиксировано в его знаменитом пророке: «Восстань, пророк, и вижь, и внемли, исполнись волею моей». То есть Пушкин понял, что самое главное в творчестве любого писателя – это осмысливать талант. Всякий дар свыше есть. Так вот, талант от Бога, и этим талантом нужно служить Богу. И это то ли Пушкин передал Гоголю, то ли сам Гоголь приходит к такому же пониманию, становится и жизненным кредом самого Гоголя. То есть служить своим талантом Богу. Хотя пьеса была написана очень быстро, и уже в апреле 1836 года состоялась премьера «Ревизора» в Петербурге. На этой премьере присутствовал сам император, который якобы сказал, что всем досталось, но мне досталось больше всех. Пьеса имела невероятный успех. Кто-то ее хвалил, кто-то ее ругал. Так сказать, публика поделилась своей оценкой этой пьесы. Но вот что самое главное, Гоголь был страшно недоволен тем, как поставили эту пьесу. В своих письмах Щепкину, который заполнял роль Хлестакова, Гоголь писал: «Прошу вас, только не переигрывайте, не превращайте в комедию фарс». Получается, что Гоголь, хотя и написал, что это комедия, но почему-то просит главного актера не превращать в комедию фарс его сочинения. Значит, он все-таки подразумевал нечто другое в этой пьесе. Что же подразумевал Гоголь? Я сейчас не буду подробно, поскольку надеюсь, что все наши слушатели прекрасно знают текст «Ревизора» Гоголя, но хотел бы обратить внимание на то, что Гоголь дважды двух своих сочинений позднее возвращается к толкованию этой пьесы. Ну, с одной стороны, это размышление у парадного разъезда, а второе его сочинение – развязка «Ревизора». Так вот, в развязке «Ревизора», собственно, Гоголь и указывает на ту идею, тот смысл, который закладывает в свое произведение. Ведь он неоднократно просил и режиссера, и, собственно, актеров, чтобы они акцентировали свое внимание на последней, заключительной сцене. Вы помните сцену? Это немая сцена. И он просил, чтобы сообщение, вот это, что приехал настоящий, а не мнимый ревизор, чтобы актеры замерли, и вот эта немая сцена продолжалась не менее 3 минут. Конечно же, замерев в какой-то позе, в общем-то, сложно актеров, но для Гоголя вот это визуальное воздействие на зрителей было очень важным. Потому что, как полагал Гоголь, эта немая сцена должна наиболее сильно воздействовать на зрителей, находящихся в зале. Почему? Потому что должна возникнуть ассоциация, ассоциативная такая связь с Священным Писанием, со словами Спасителя и Господа: «В чем застану, в том и сужу». И вот когда человек живой, когда его душа еще жива, он может исправить что-то в своей жизни. Но когда вот грянет этот час и настанет сия страшная минута пришествия Спасителя, вот тогда уже человек ничего не сможет сделать, представ пред высшей судьею. И вот для Гоголя вот эта вот последняя немая сцена, она и должна быть самой яркой, самой запоминающейся. То есть зрители в зале должны ее были прочувствовать всем своей кожей, так сказать, всем сердцем, всем помыслами. Они должны погрузиться в эту сцену, потому что она самая страшная. Пришел судья грозный, который будет судить. И профессор Александр Плитин в начале еще 20 века писал: «В комедии «Ревизор» разве не слышится вам отголосок истории страшного суда? Эта заключительная немая сцена разве не иллюстрация известных слов Спасителя? Бдите, яко невесте дней ни часов, он же Сын Человеческий приедет». То есть профессор повторил, в общем-то, тот замысел, который хотел воплотить в этой пьесе и сам Николай Васильевич. Почему же тогда комедия? Почему Гоголь выбирает именно такой жанр, а не трагедию? Да, в общем-то, очень просто, потому что Гоголь тоже объясняет в одной из своих работ замысел этой пьесы. Говорит, не ищите города на карте России, потому что такого города нет, ибо этот город есть человеческая душа. А, соответственно, все вот эти чиновники – это есть олицетворение человеческих пороков. Вот хочу это подчеркнуть, что в каждом из чиновников Гоголь вывел образ какого-то порока, олицетворение какого-то порока. И жадность, и стяжательство, и скудоумие, и так далее, и так далее. Тогда возникает сразу же вопрос, а почему комедия, почему все эти герои в таком свете выставлены Гоголем? Очень просто, потому что с точки зрения Хлестакова появление в этой пьесе, оно, опять же таки, комментируется словами того же Гоголя, основанным на Евангелии. Вот подлинно, если Бог захочет наказать, так отнимет прежде разум. И вот у этих чиновников и отнимается разум, поскольку они не увидели в Хлестакове того прощелыгу, о котором уже будет Городничий говорить в конце своей пьесы. И развязка ревизора, как Гоголь сам об этом говорит, как он объясняет для читателя, или, так сказать, вот для зрителей, замысел своего произведения. «Лучше сделать ревизовку всему, что не есть в нас в начале жизни. Да побывает безобразном нашем городе, в котором бесчинствует наши страсти, душевный город наш стоит того, чтобы подумать о нем, как подумает добрый государь о своем государстве». То есть вот мы должны подумать о своей душе, как о городе, подобно тому, как государь будет думать о своем государстве. «Взглянем на себя глазами того с большой буквы, кто с большой буквы позовет на очную ставку всех людей», замечает Гоголь. Опять же таки, мы возвращаемся к этому городу, то есть духовному городу, который Гоголь попытается олицетворить. В эпоху императора Александра I были весьма заметные эсхатологические ожидания. В то время была переведена на русский язык победная повесть Юнга Штиллинга, который пророчествовал о приходе Спасителя и заключении сатаны в 1836 году. 36-й год, апрель месяц, это как раз выход пьесы Гоголя. Вот эти вот эсхатологические ожидания, которым были подвергнуты практически все, в том числе даже и сам император Александр, позднее многие масоны ожидали конец света в 1836 году. В общем-то, довольно-таки образованная публика того времени, даже священники некоторые, но не буду углубляться в эту тему. Самое главное, что Гоголь так или иначе в своей пьесе отразил эти ожидания. Только не лживые ожидания, то есть то, что говорил Юнг Штиллинг, а предупреждал, что когда-то все-таки это произойдет. Правда, о части том мы не знаем. Мы давайте вспомним, ведь об этом еще говорилось в «Повести временных лет». Это цитируется в самом даже названии, если «Повести временных лет», откуда есть пошла русская земля, и вообще в древнерусской словесности об этом часто, об эсхатологических ожиданиях говорилось. Но, тем не менее, всегда вспоминались слова Спасителя. «Несть в разумете вам временных лет, какие положил Господь Бог волею Своею». То есть не дано нам знать. Но, тем не менее, мы всегда должны быть к этому готовы. Вот, собственно, Гоголь своей пьесой и призывает нас к этому. В письме к Жуковскому, написанном немножко позднее, в 1847 году, Гоголь говорит о ревизоре. «Я решился собрать все дурное, какое только знал, и за одним разом над ним посмеяться. Вот происхождение ревизора. Это было первое мое произведение, замысленное целью произвести доброе влияние на общество». Вот весьма существенные слова. «Мое доброе влияние на общество». И опять же таки, 1847 год. Давайте запомним эту дату. До своего духовного кризиса 1942 года Гоголь смотрел на свое творчество, как, в общем-то, как любой литератор, который хотел достичь успеха своими сочинениями. Ну, в общем-то, и достиг, потому что «Вечера на хуторе близ Диканьки» пользовались огромным успехом и принесли славу молодому писателю. Когда он преподавал в Патриотическом институте, а затем и в Санкт-Петербургском университете, к нему приходили на лекции очень много желающих. посмотреть именно на литератора, не столько послушать Гоголя-лектора по русской истории, сколько посмотреть именно на автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Но вот со временем, это очень важный момент, Гоголь понимает, что предназначение писателя не просто веселить людей, а стараться пробудить их сознание. Потому что что такое Хлестаков? Это символ ветреной совести. То есть он, по определению профессора Андреева, то есть он не пробуждает у человека его совесть, которая будет вести к исправлению его пороков. Значит, Гоголь уже сейчас, будучи крайне недоволен восприятием пьесы, ее постановки, уезжает за границу. В том же 1936 году едет в Швейцарию, Германию и поселяется затем в Риме. Будет долгое время, ну, по сути дела, до 1942 года проживать за границей в Риме. Что он будет делать за границей? Он задумал новое большое произведение, в котором захочет показать духовное состояние России и, что самое главное, духовную историю России. У него был замысел написать большую историю Украины-Руси. Но когда он занимался еще историей, когда читал лекции и в университете, а раньше вот в Патриотическом институте, на подъеме том, который вызвала история государства российского Николая Карамзина, ну, в общем-то, Гоголь тоже думал написать такую историю. Он даже план начертал этой истории, но он не историк, он не мог работать с рукописями, с историческими сочинениями, поэтому от этого замысла своего отказался. Но вот написать духовную историю России ему очень хотелось. И Гоголь еще вот до отъезда уже сделал несколько набросков, несколько очерков «Мертвых душ». Как вы помните, идею-то ему подсказал как раз Александр Сергеевич. Вот ему-то Гоголь и прочитал. Сначала Александр Сергеевич смеялся. Александр Сергеевич Пушкин, как вы догадываетесь, смеялся, потому что Гоголь был замечательным рассказчиком и чтецом своих произведений. Сначала он смеялся, но потом все больше грустное и грустное выражение появлялось на его лице. И когда Гоголь закончил читать одну из глав, Александр Сергеевич заметил: «Боже, как грустна наша Россия!» Это в какой-то степени приговор. И для Гоголя это тоже важное было замечание. То есть вот Пушкин заметил то настроение, которое теперь хочет передать Гоголь в новом своем сочинении, огромном своем сочинении. Задумал он его в какой-то степени под влиянием «Божественной комедии Данте». Как мы знаем, она состоит из трех частей – «Ад», «Чистилище» и «Рай». В православной традиции «Чистилища» нет. Но Гоголь задумывает произведение, которое должно было показать вот как раз три уровня духовного развития в России. Первый уровень – это вот тот самый ад, и первые главы этого ада были прочитаны Пушкину. Вторая часть – это чистилище, и третья часть – это рай. Вот сразу здесь же я бы хотел задать такой вопрос. В какой-то степени он риторический, но в другой степени я могу и сам на него ответить. Можно ли было показать рай на земле или в рай в России? Помните наши первые лекции по древнерусской словесности? Вот только в Древней Руси были идеальные герои. Идеальные герои – это святые. То есть рай должен быть населен праведником или святыми. Но это другой совершенно жанр. Это жанр житий, которые повествуют о жизни и духовных подвигах святых. Значит, возможно ли вот эта вот третья часть «Мертвых душ» Гоголя? Конечно же, нет. То есть это нужно писать о праведниках. Это нужно писать жития. Но они пишутся, ну, во-первых, не светскими людьми, а во-вторых, они уже написаны, они уже есть, есть уже канонически, можно только их пересказать, но это не будет житие превращать в художественное произведение. Иными словами, мы сталкиваемся с тем, что поставленная перед Гоголем цель написать вот эту духовную историю России, она невыполнима изначально. Но Гоголь принимается за работу. То есть он работает над первым томом. То есть на вот то, что мы условно можем назвать адом. И здесь, что тоже невероятно для нас важно, что Гоголь своим сочинением должен, опять же таки, каким-то образом повлиять на читателя. Потому что читатель должен как в зеркале увидеть себя, свое душевное и духовное состояние. Душевное – это ладно. Так сказать, эмоциональность здесь выражена в этом произведении, но не это главное. Главное – духовное состояние человека. И в какой-то степени первый том «Мертвых душ» он должен был способствовать вот этой своей самооценке человека. Опять же таки, почему оно перекликается с пьесой «Ревизор»? Да потому что, по сути дела, каждый из помещиков олицетворяет собой человеческий порог. Причем, смотрите, все эти помещики – это люди самостоятельные. Человек сотворен по образу и подобию Бога. И подобие Бога в человеке – это свобода выбора, свобода построения своей жизни. Помните, мы с вами говорили, что высшее искусство в Древней Руси – это было искусство жить. И вот Гоголь, а Гоголь древнерусскую словесность, в общем-то, знал неплохо. Так вот, Гоголь-то и возвращается, по сути дела, к этой теме, к искусству жить.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Пора читать.
1: Великие люди о вере. Сборник цитат великих людей о вере, о Боге, о душе. Писатели и поэты, государственные деятели, музыканты и ученые, чьи имена у всех на устах, оставили много мудрых и занимательных мыслей о Боге. Так, например, доктор медицинских наук, всемирно известный нейрофизиолог Наталья Петровна Бехтерева, признавалась: «Всю свою жизнь, посвятив изучению мозга человека, я прихожу к выводу, что понять создание такого чуда без понятия Творца практически нереально». А биолог Карл Линней, создавая свою уникальную систему классификации живых организмов, говорил, что видел след Божий повсюду. «Я наблюдал, как одушевленные существа, стоя на высшей ступени, связаны с царством растений, а растения, в свою очередь, с минералами, которые находятся в недрах земного шара, и как сам шар земной тяготеет к солнцу и получает от него жизнь. Что за сила, что за мудрость, что за неизреченное совершенство», – писал ученый. Новое издание сборника цитат великих людей о вере, о Боге, о душе вышло в издательстве «Вольный странник» в 2024 году. Эта книга не просто разбивает бытующее мнение о том, что чем более развит у человека интеллект, тем меньше он верит. Она красноречиво свидетельствует, что все как раз наоборот. Подчас люди, обладающие научным, литературным или каким-либо другим даром, еще более чутко ощущают присутствие Создателя в своей жизни. Так, например, средневековый ученый Галилео Галилей говорил: «В действиях природы Господь Бог является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания». Эти его слова мы прочитаем на страницах сборника. Там же найдем и замечательное высказывание о Священном Писании Александра Сергеевича Пушкина. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра».

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. Устрицы. Рассказ. Мне не нужно слишком напрягать память, чтобы во всех подробностях вспомнить дождливые осенние сумерки, когда я стою с отцом на одной из многолюдных московских улиц и чувствую, как мною постепенно овладевает странная болезнь. Боли нет никакой, но ноги мои подгибаются, слова останавливаются поперек горла, голова бессильно склоняется на бок. По-видимому, я сейчас должен упасть и потерять сознание. Попади я в эти минуты в больницу, доктора должны были бы написать на моей доске «Болезнь, которой нет в медицинских учебниках». Возле меня на тротуаре стоит мой родной отец в поношенном летнем пальто и триковой шапочке, из которой торчит белеющий кусочек ваты. На его ногах большие тяжелые калоши. Суетный человек, боясь, чтобы люди не увидели, что он носит калоши на босу ногу, натянул на голени старые голенища. Этот бедный глуповатый чудак, которого я люблю тем сильнее, чем оборваннее и грязнее делается его летнее пальто, 5 месяцев тому назад прибыл в столицу искать должности по письменной части. Все 5 месяцев он шатался по городу, просил дела, и только сегодня решился выйти на улицу просить милостыню. Против нас большой 3-этажный дом — с синей вывеской «Трактир». Голова моя слабо откинута назад и на бок, и я поневоле гляжу вверх на освещенные окна трактира. В окнах мелькают человеческие фигуры. Виден правый бок оркестриона, 2 олеографии, висячие лампы. Вглядываясь в одно из окон, я усматриваю белеющее пятно. Пятно это неподвижно и своими прямолинейными контурами резко выделяется из общего темно-коричневого фона. Я напрягаю зрение и в пятне узнаю белую стенную вывеску. На ней что-то написано, но что именно, не видно. Полчаса я не отрываю глаз от вывески. Своею белизною она притягивает мои глаза и словно гипнотизирует мой мозг. Я стараюсь прочесть, но старания мои тщетны. Наконец, странная болезнь вступает в свои права. Шум экипажей начинает казаться мне громом. В уличной воне различаю я 1000 запахов. Глаза мои в трактирных лампах и уличных фонарях видят ослепительные молнии. Мои 5 чувств напряжены и хватают через норму. Я начинаю видеть то, чего не видел ранее. «Устрицы» разбираю я на вывеске. Странное слово. Прожил я на земле ровно 8 лет и 3 месяца, но ни разу не слыхал этого слова. Что оно значит? Не есть ли это фамилия хозяина трактира? Но ведь вывески с фамилиями вешаются на дверях, а не на стенах.
2: «Папа, что значит устрицы?» — спрашиваю я хриплым голосом, силясь повернуть лицо в сторону отца.
1: Отец мой не слышит. Он всматривается в движение толпы и провожает глазами каждого прохожего. По его глазам я вижу, что он хочет сказать что-то прохожим, но роковое слово тяжелой гири висит на его дрожащих губах и никак не может сорваться. За одним прохожим он даже шагнул и тронул его за рукав, но когда тот обернулся, он сказал: «Виноват». Сконфузился и попятился назад.
2: «Папа, что значит устрицы?» — повторяю я.
1: «Это такое животное, живет в море». Я мигом представляю себе это неведомое морское животное. Оно должно быть чем-то средним между рыбой и раком. Так как оно морское, то из него приготовляют, конечно, очень вкусную, горячую уху с душистым перцем и лавровым листом, кисловатую селянку с хрящиками, раковый соус, холодное с хреном. Я живо воображаю себе, как приносят с рынка это животное, быстро чистят его, быстро суют в горшок, быстро-быстро, потому что всем есть хочется, ужасно хочется. Из кухни несется запах рыбного жаркого и ракового супа. Я чувствую, как этот запах щекочет мое небо, ноздри, как он постепенно овладевает всем моим телом. Трактир, отец, белая вывеска, мои рукава — все пахнет этим запахом, пахнет до того сильно, что я начинаю жевать. Я жую и делаю глотки, словно и в самом деле в моем рту лежит кусок морского животного. Ноги мои гнутся от наслаждения, которое я чувствую, и я, чтобы не упасть, хватаю отца за рукав и припадаю к его мокрому летнему пальто. Отец дрожит и жмется. Ему холодно.
2: «Папа, устрицы постные или скоромные?» — спрашиваю я.
1: «Их едят живыми», — говорит отец. «Они в раковинах, как черепахи, но из двух половинок». Вкусный запах мгновенно перестает щекотать мое тело, и иллюзия пропадает. Теперь я все понимаю.
2: «Какая гадость!» — шепчу я. «Какая гадость!» «Так вот, что значит устрицы!»
1: Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка сидит в раковине, глядит оттуда большими блестящими глазами и играет своими отвратительными челюстями. Я представляю себе, как приносят с рынка это животное в раковине с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей. Дети все прячутся, а кухарка, брезгливо морщась, берет животное за клешню, кладет его на тарелку и несет в столовую. Взрослые берут его и едят, едят живьем, с глазами, с зубами, с лапками. Оно пищит и старается укусить за губу. Я морщусь, но зачем же зубы мои начинают жевать? Животное мерзко, отвратительно, страшно. Но я ем его, ем с жадностью, боясь разгадать его вкус и запах. Одно животное съедено, а я уже вижу блестящие глаза другого, третьего. Я ем и этих. Наконец, ем салфетку, тарелку, калоши отца, белую вывеску. Ем все, что только попадется мне на глаза, потому что я чувствую, что только от еды пройдет моя болезнь. Устрицы страшно глядят глазами и отвратительны. Я дрожу от мысли о них, но я хочу есть. Есть.
2: «Дайте устриц! Дайте мне устриц!» Вырывается из моей груди крик, и я протягиваю вперед руки.
1: «Помогите, господа!» — слышу я в это время глухой придушенный голос отца. «Совестно просить, но, боже мой, сил не хватает!
2: Дайте устриц!» — кричу я, теребя отца за фалды.
3: «А ты разве ешь устриц, такой маленький?» — слышу я возле себя смех.
1: Перед нами стоят два господина в цилиндрах и со смехом глядят мне в лицо.
3: «Ты, мальчуган, ешь устриц? В самом деле? Это интересно. Как же ты их ешь?»
1: Помню, Чья-то сильная рука тащит меня к освещенному трактиру. Через минуту собирается вокруг толпа и глядит на меня с любопытством и смехом. Я сижу за столом и ем что-то склизкое, соленое, отдающее сыростью и плесенью. Я ем с жадностью, не жуя, не глядя и не осведомляясь, что я ем. Мне кажется, что если я открою глаза, то непременно увижу блестящие глаза, клешни и острые зубы. Я вдруг начинаю жевать что-то твердое, слышится хрустение.
3: «Ха-ха, он раковины ест!» — смеется толпа. «Дурачок, разве это можно есть?»
1: Затем я помню страшную жажду. Я лежу на своей постели и не могу уснуть от изжоги и странного вкуса, который я чувствую в своем горячем рту. Отец мой ходит из угла в угол и жестикулирует руками. «Я, кажется, простудился», — бормочет он. «Что-то такое чувствую в голове, словно сидит в ней кто-то. А может быть, это от того, что я не того... Не ел сегодня. Я, право, странный какой-то, глупый. Вижу, что эти господа платят за устриц 10 рублей. Отчего бы мне не подойти?

0: В полдень, просыпаясь от жажды, ищу глазами отца. Он все еще ходит и жестикулирует.
1: Доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».
2: Читаем классику.
0: Антон Павлович Чехов. Беззащитное существо. Рассказ. Как не силен был ночью припадок подагры, как не скрипели потом нервы, а Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий. «Что вам угодно?» — обратился он к просительнице в допотопном салопе, очень похожей сзади на большого навозного жука. «Изволите ли видеть ваше превосходительство?» — начала скороговоркой просительница. «Муж мой, коллежский асессор Щукин, проболел 5 месяцев, и пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство. А когда я пошла за его жалованием, они, изволите видеть, вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек. За что, спрашиваю? А он, говорят, из товарища кассы брал, и за него другие чиновники ручались. Как же так? Нечто он мог без моего согласия брать. Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами. Я слабая, беззащитная. От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу».
3: Просительница заморгала глазами и полезла в салоп за платком. Кистунов взял от нее прошение и стал читать. «Позвольте, как же это?» — пожал он плечами. «Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж».
0: «И, батюшка, я в 5 местах уже была, и везде даже прошение не взяли», — сказала Щукина. «Я уж и голову потеряла, да спасибо, дай бог здоровья зятю, Борису Матвеевичу, надоумил к вам сходить. Вы, — говорит мамаша, — обратитесь к господину Кистунову, он влиятельный человек, для вас все может сделать, помогите, ваше превосходительство».
3: «Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать. Поймите вы, ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое, у нас банк. Как не понять этого?» Кистунов еще раз пожал плечами и повернулся к господину в военной форме с флюсом.
0: «Ваше превосходительство!» — пропела жалобным голосом Щукина. «А что муж болен был? У меня докторское свидетельство есть, вот оно, извольте поглядеть!»
3: «Прекрасно, я вам верю», — сказал раздраженный Кистунов. «Но, повторяю, это к нам не относится. Странно и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться?»
0: «Он, ваше превосходительство, у меня ничего не знает. Зарядил одно, не твое дело, пошла вон, да и все тут. А чье же дело? Ведь на моей-то шее они сидят, на моей!»
3: Кистунов опять повернулся к Щукиной и стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком. Та внимательно выслушала его, кивнула в знак согласия головой и сказала:
0: «Так, так, так, понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть 15 рублей. Я согласна, не все сразу».
3: «Ух», — вздохнул Кистунов, откидывая назад голову, — «вам не втолкуешь. Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палатку».

0: Вам не доплатили, мы-то тут при чем?
1: Ваше превосходительство, заставьте вечно Бога молить, пожалейте меня, сироту, заплакала Щукина. Я женщина беззащитная, слабая, замучилась до смерти, и с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею, и зять без места, только одна слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою, всю ночь не спала.
0: Кистунов почувствовал сердцебиение. Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Щукиной, но голос его оборвался. «Нет, извините, я не могу с вами говорить», — сказал он и махнул рукой. «У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете, и время понапрасну теряете». «Ух, Алексей Николаевич», — обратился он к одному из служащих, — «объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной». Кистунов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет и подписал с десяток бумаг, а Алексей Николаевич все еще возился со Щукиной. Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса — монотонный, сдержанный бас Алексея Николаевича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной.
1: «Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болезненная», — говорила Щукина. «На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою, и аппетита решилась. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия».
0: А Алексей Николаевич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро он утомился, и его сменил бухгалтер. «Удивительно противная баба», — возмущался Кистунов, нервно ломая пальцы и то и дело подходя к графину с водой. «Это идиотка, пробка! Меня замучила, и их заездит подлая! Ух, сердце бьется!» Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаевич. «Что у вас там?» — томно спросил Кистунов. «Да никак не втолкуем, Петр Александрович, просто замучились. Мы ей про Фому, а она про Ерему. Я не могу ее голоса слышать. Заболел я, не выношу. Позвать швейцара, Петр Александрович, пусть ее выведет». «Нет-нет», — испугался Кистунов, — «она виск поднимет. А в этом доме много квартир, и про нас черт знает что могут подумать. Уж вы, голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей». Через минуту опять послышалось гудение Алексея Николаевича. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажужжал сиплый тенорок бухгалтера. «Замечательно подлая!» — возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами. «Глупа, как сивый мерин, черт бы ее взял! Кажется, у меня опять подагра разыгрывается, опять мигрень!» В соседней комнате Алексей Николаевич, выбившись из сил, наконец постучал пальцем по столу, потом себе по лбу. «Одним словом, у вас на плечах не голова, — сказал он, — а вот что!»
1: «Ну, нечего, нечего, — обиделась старуха, — своей жене постучи, скважина, не очень-то рукам волю давай!»
0: И, глядя на нее со злобой, со остервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаевич сказал тихим, придушенным голосом: «Вон отсюда!»
2: «Что?» — взвизгнула вдруг Щукина. «Да как вы смеете? Я женщина слабая и беззащитная. Я не позволю. Мой муж — коллежский асессор, скважина этакая. Схожу к адвокату, Дмитрию Карлычу. Так от тебя звания не останется. Троих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься. Я до вашего генерала пойду. Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!»
0: «Пошла вон отсюда, язва!» — прошипел Алексей Николаевич. Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствие. «Что такое?» — спросил он плачущим голосом. Щукина, красная как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам и тоже красные, видимо, замученные, растерянно переглядывались.
1: «Ваше превосходительство!» — бросилась к Кистунову Щукина. «Вот этот, вот самый вот этот!» — она указала на Алексея Николаевича. «Постучал себе пальцем по лбу, а потом по столу. Вы велели ему мое дело разобрать, а он насмехается. Я женщина слабая, беззащитная. Мой муж — коллежский асессор, и сама я майорская дочь».
0: «Хорошо, сударыня», — простонал Кистунов, — «я разберу, приму меры, уходите после».
1: «А когда же я получу, ваше превосходительство? Мне нынче деньги надобны».
0: Кистунов дрожащей рукой провел себе по лбу, вздохнул и опять начал объяснять. «Сударыня, я уже вам говорил, здесь банк. Учреждение частное, коммерческое. Что же вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете».
2: Щукина выслушала его и вздохнула. «Так-так», — согласилась она, — «только уж вы, ваше превосходительство, сделайте милость, заставьте вечно Бог молить, будьте отцом родным, защитите. Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу из участка удостоверение представить. Прикажите выдать мне деньги».
0: У Кистунова заребило в глазах. Он выдохнул весь воздух, сколько его было в легких, и в изнеможении опустился на стул. «Сколько вы хотите получить?» — спросил он слабым голосом.
2: 24 рубля 36 копеек».
0: Кистунов вынул из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал его Щукиной. «Берите и уходите». Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, деликатную, даже кокетливую улыбочку, спросила: «Ваше превосходительство, а нельзя ли моему мужу опять поступить на место?»
1: «Я уеду, болен», — сказал Кистунов томным голосом. «У меня страшное сердцебиение».
0: По отъезде его Алексей Николаевич послал Никиту за лавровишневыми каплями, и все, приняв по 20 капель, уселись за работу. А Щукина потом 2 часа еще сидела в передней и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов. Приходила она и на другой день.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

Это опера «Тангейзер». Рихард Вагнер мастерски сочетал различные легенды. Герой пьесы – историческая личность, рыцарь Минезингер Тангейзер, живший в Германии, вероятно, в середине XIII века. Он много странствовал, принимал участие в междоусобной борьбе немецких князей против Папы Римского, воспевал любовь.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Рейнгольд Глиер. Концерт для валторны с оркестром си бемоль мажор. Часть вторая.

0: Музыкальные мгновения.
1: В 1943 году Леонид Коган поступил в Московскую консерваторию. По окончании ее был оставлен в аспирантуре и тут же поразил музыкантов виртуознейшим исполнением труднейших 24 капризов Паганини, который на долгие годы стал любимым автором Когана. Даже в тяжелые военные годы скрипач упорно до одержимости работал, совершенствуя свое и без того блестящее мастерство. Вот что сказал о Леониде Когане Арам Хачатурян. «Леонид Коган всегда находится в таком, я бы сказал, интенсивном движении, артистическом, творческом развитии, которое свойственно лишь молодой энергии. Это не застывший художник, который достиг высот и остановился. Он всегда ставит перед собой невероятно трудные артистические цели и добивается осуществления своих замыслов. Хочется отметить его необычайно живой, деятельный ум. Это исключительно тонкий, проницательный человек. Он может удивительно легко и точно разобраться во многих вопросах, в том числе не только музыки, но даже и техники. Я думаю, если бы он не был скрипачом, то мог бы стать выдающимся инженером-изобретателем.

0: тихой ночью, поздним летом, как на небе звезды рдеют, как под сумрачным их светом нивы дремлющие зреют, усыпительно безмолвны, как блестят в тиши ночной золотистые их волны, убеленные луной. Лавр в стройных колыханье зыблет воздух голубой, море тихое дыхание провевает летний зной. Афанасий Фет.
1: Июня 1804 года в Смоленской губернии в имении Новоспасское родился русский композитор Михаил Иванович Глинка. Имение принадлежало его отцу, отставному капитану Ивану Николаевичу Глинке. Ребенок рос любознательным, рано проявил способности в рисовании. Одним из его любимейших занятий было чтение книг. Огромное значение для пробуждения музыкальных склонностей маленького Глинки имел оркестр крепостных музыкантов, принадлежавший его дяде. Глинка играл там на скрипке и на флейте. Кстати, первым его учителем музыки был смоленский крепостной скрипач.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
1: Этот город.
0: Автор.
1: Автор текста Валерий Жуков. Музыка Евгений Хафтан.
0: Хит, благодаря которому группа «Браво» стала одной из самых желанных на любом дне города, был записан в 1996 году и вошел в альбом «На перекрестках весны». Среди поклонников песня стала неким альтернативным гимном Москвы. Слова этой песни написал солист и создатель группы «Жуки» Валерий Жуков, а музыку сочинил лидер «Браво» Евгений Хафтан. Его желание экспериментировать чуть было не привело к расколу в группе, но результат получился ошеломительный. Впоследствии это признали все участники коллектива.
1: Исполняет группа «Браво».

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ». Доброе радио.

0: Малая Родина.
1: Лысковский район. Он расположен в центральной части Нижегородской области. Рекой Волгой район делится на две зоны – левобережную, лесную, и правобережную, лесостепную. Лысково – одно из самых старинных поселений Нижегородского Поволжья. История этого города берет свое начало в XII-XIII веках. Первоначально Лысково располагалось на высоком мысу за рекой Сундавик, к западу от современной застройки. В позднейшее время, примерно во второй половине XIV столетия, селение превратилось в крепость. По восточной стороне земляной вал крепости был воздвигнут на месте бывших жилищ, уничтоженных стихийным бедствием, пожаром. После строительства крепости на ее территории был поселен гарнизон, размещавшийся здесь вплоть до середины XVII столетия. Однако в XVI, начале XVII века основная масса населения Лысково жила уже вне крепости, на посаде, за рекой Сундавик, на территории современного города. А уже через несколько десятилетий здесь, кроме Стрелецкой слободки, существовала лишь небольшая деревушка в 9 крестьянских дворов с самостоятельным названием «Оленья гора». До XVII века село принадлежало к числу дворцовых имений, а затем было подарено царем Алексеем Михайловичем своему воспитателю, боярину Борису Ивановичу Морозову. Однако после смерти Морозова имение вернулось государю, как вымрачное, поскольку у боярина не было наследников. В период бунтов под руководством Степана Разина Лысково одним из первых присоединилось к восставшим. В 1686 году село было подарено приехавшему в Россию сыну картлийского царя Вахтанга V Арчили, а после пересечения его рода вновь вернулось в число дворцовых властей. В 1724 году Петр I пожаловал Лысково другому выходцу из Закавказья, сыну царя Вахтанга VI Бакару. Под управлением грузинского рода село было вплоть до 1852 года, когда в 90-летнем возрасте умер Егор Александрович Грузинский. После его смерти имение перешло к его дочери и ее мужу, графу Толстому. В XVII веке Лысково становится значительным населенным пунктом, центром крупной дворцовой волости. В нем 444 двора, вдвое больше, чем в Балахне. Более половины населения составляли ремесленники, кустари и мелкие торговцы. Значительному экономическому развитию Лысково способствовало возникшее на левом берегу Волги у стен Макаревского монастыря ярмарка, вскоре ставшая всероссийским торжеством. Официально считается, что ярмарка существовала с 1641 года, когда по указу царя Михаила Федоровича все пошлинные доходы от ярмарки были отданы монастырю на свечи, на ладан, на церковное строение и братии на пропитание. Ярмарка просуществовала до 1816 года, до того августовского дня, когда все 29 корпусов, вмещавших более 300 лавок, гостиный двор, биржу, 8 трактиров, харчевни, балаганы и другие ярмарочные строения были уничтожены пожаром. Ярмарка из Макарьева была переведена в Нижний Новгород, но это не привело к упадку экономической жизни Лысково. В конце XVIII века и особенно в первой половине XIX здесь сильно развивается хлебная торговля. Лысково становится крупным центром хлебной торговли России. По большим грунтовым дорогам, связывающим город с окружающими его уездами Нижегородской губернии, а также из Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Казанской губерний, тянулись сюда тысячи обозов с хлебом. В Лысково сосредотачивалось более 2 миллионов пудов зерна, пшеницы, ржи, ячменя, овса, более 70 пудов льносемян. В огромные бревенчатые склады, построенные на высоких сваях, чалые амбары, сыпался хлеб. А весной, во время разлива Волги, к ним подводились баржи, нагружались зерном и направлялись в Нижний Новгород, Ярославль и Рыбинск. Значительное количество зерна перерабатывалось на месте. В Лысково и его окрестностях было 28 водяных и 166 ветряных мельниц. Лысковская мука и хлеб славились далеко за пределами Нижегородской губернии. Во второй половине XIX века с развитием железнодорожной сети центр хлебной торговли из Лыского переместился в Нижний Новгород и Рыбинск. Лыского было известно не только хлебной торговлей, но и кустарными промыслами. Ремесленники более 30 специальностей занимались выработкой разнообразных видов изделий кустарного производства. Кузнецы ковали из железа подковы, разные по весу молотки, сошники для сельского хозяйства, якоря для речных судов. Медники выплавляли почтовые колокольчики, бляхи для конской упряжи. Лысковские мастера делали из железа для хранения денег и драгоценностей так называемые персидские шкатулки –

его окрестностях. Особой любовью и спросом пользовались изделия, выполненные в технике золотого шитья. С незапамятных времен началось и изготовление глиняной посуды в Лыскове. Среди горшечников было немало настоящих мастеров, чья посуда отличалась особой крепостью, изяществом рисунка, хорошим обжигом. Лысковские гончары производили большое разнообразие глиняной посуды на все случаи жизни. Горшки, плошки, крынки, рукомои, лотки, пасхальницы. В истории народных промыслов Лыскова есть страницы, связанные и с лозоплетением. Многие лысковские мастера изготавливали оригинальные детские санки-кареты, бытовые корзины, фруктовые корзины, мебель. Традиции лозоплетения продолжают и современные мастера. Вот такие замечательные места в нашей Нижегородской области, богатые историей, традициями. Нам есть чем гордиться.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Люди всегда хотели иметь приспособление, позволяющее измерять величину нагрева или охлаждения определенного объекта. Такая возможность появилась в 1592 году, когда Галилео Галилей сконструировал термоскоп. Он состоял из стеклянного шарика и припаянной к нему трубки. Конец трубки помещали в сосуд с водой, а шарик подвергали нагреву. При прекращении нагрева давление внутри шарика падало, и вода поднималась по трубке под действием атмосферного давления. При повышении температуры происходил обратный процесс, и уровень воды в трубке понижался. Шкалы у прибора не было, и точные значения температуры по нему установить было невозможно. Но так все и началось. В начале 16-го столетия флорентийский ученый, ученик Галилея Эванжелиста Торричелли, изобрел спиртовой термометр. Шарик в нем был расположен под стеклянной трубкой, а вместо воды был спирт. Изобретение первого ртутного термометра Габриэлем Фаренгейтом датируется 1714 годом. За нижнюю точку своей шкалы он принял 32 градуса. Это температура замерзания солевого раствора. Верхняя шкала 212 градусов – это температура кипения воды. В середине 18 века шведский исследователь Андерс Цельсий разработал свою шкалу. За крайние точки были приняты температура кипения и замерзания воды. Причем изначально градуировка шла сверху вниз. То есть температура кипения воды воспринималась за 0, а замерзание воды за 100 градусов. Это было неудобно, поэтому впоследствии крайние точки шкалы поменяли местами.
2: Интересный факт. В эпиграфе фантастического романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» говорится, что 451 градус – это температура, при которой воспламеняется бумага. Отчасти это правда, только книжная бумага воспламеняется при 450 градусах Цельсия, а не Фаренгейта.
1: В середине 19 века британский ученый Уильям Томпсон, известный как лорд Кельвин, предложил свою шкалу температур. Нижней точкой он взял минус 273 градуса Цельсия, что равняется абсолютному нулю. Это величина, при которой не происходит движения молекул. В настоящее время широко распространены термометры со шкалой Цельсия. В США до сих пор пользуются шкалой Фаренгейта, а в науке наиболее популярна шкала Кельвина.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Простимся, море, в путь пора. И ты не то уж, все короче твои жемчужные утра, длинней тоскующие ночи. Все дольше тает твой туман, где все белей и выше гребни, но далей красочный обман не будет, он уж был волшебней. Иннокентий Анинский.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

концу XIX столетия финская музыкальная культура пришла со значительными достижениями. Однако нужна была подлинно выдающаяся творческая личность, которая бы смогла синтезировать искания всех предшествующих композиторов, утвердить в крупных законченных формах национальное своеобразие музыкального искусства, насытить его пафосом больших прогрессивных идей, завоевать для него право выдвижения на мировую арену. Этой личностью стал Ян Сибелиус. Сибелиус внимательно изучал творчество Вагнера, Брамса, Брукнера и на всю жизнь стал приверженцем программной музыки. Музыка может полностью проявить свое воздействие только тогда, когда ей дает направление какой-либо поэтический сюжет. Другими словами, когда музыка и поэзия объединены, говорил Сибелиус. Этот вывод рождался именно в тот период, когда композитор анализировал различные методы композиции, изучал стили и образцы выдающихся достижений европейских композиторских школ. Заграничная поездка расширила художественный кругозор молодого композитора и укрепила его стремление во всем оставаться самобытным. Вена также оказала еще одно важное влияние на Сибелиуса. В нем проснулся интерес ко всему финскому, к финскому языку. Он почувствовал свою связь прежде всего с финским фольклором. Настоящим открытием стал для Сибелиуса таинственный мир Калевалы, карело-финского поэтического эпоса, который состоит из 50 рун, песен. Я думаю, что Калевала очень современна. По-моему, она сама музыка, тема и вариации. Еще находясь за границей, Сибелиус начал делать наброски своего первого крупного произведения, в котором впервые широко раскрылось его дарование – произведение, написанного на сюжет Калевалы. А уже на родине Ян Сибелиус встретился с известной сказительницей Ларин Параске. Аутентичное исполнение рун повлияло не только на темы нового сочинения, но и на формирование собственного музыкального языка Сибелиуса. 29 апреля 1892 года в Финляндии под управлением автора с огромным успехом была исполнена поэма «Кулерва» для солистов, хора и симфонического оркестра. Это были годы невиданного патриотического подъема, и Сибелиуса немедленно провозгласили музыкальной надеждой нации. Этот день считается днем рождения финской профессиональной музыки.

В начале 90-х годов XIX века молодой композитор становится одной из центральных фигур художественной жизни Финляндии. Почти все его произведения этого периода непосредственно связаны с образами родной страны, ее истории, народной поэзии, особенно Калевала. Сибелиус – приверженец музыки, связанной с поэтическим текстом, вокальной и программной. Первым программным симфоническим произведением Яна Сибелиуса, произведением, возвестившим всей Финляндии о рождении самобытного композитора, стала симфония для солистов, хора и оркестра Кулерва. Она была написана в 1892 году. Летом следующего года Сибелиус заинтересовался другим жанром – оперой. Источник сюжета обоих произведений – народные эпические песни, изданные в 1835 году под названием «Калевала» или «Старые руны Карелии» о древних временах финского народа. Опера должна была называться «Постройка ладьи». Сибелиус сам начал работу над либретто, в котором рассказывалось о том, как главный герой эпоса, старый мудрый Вяйнимёйнен, строит лодку при помощи волшебных рун. К осени 1893 года было написано оркестровое вступление и либретто. Но друзья либретто не одобрили, и тогда Сибелиус обратился к другому жанру – программной симфонической сюите и к другому герою Калевалы – молодому бесшабашному любимцу женщин Лемминкяйнену. Уже готовое вступление к опере стало частью сюиты под названием «Туанельский лебедь».

На протяжении 1895 года Ян Сибелиус создал остальные три легенды, и к началу следующего года сюита о Лемминкяйнине была завершена. Впервые она прозвучала под управлением автора 13 апреля 1896 года, но успеха не имела. Музыка вызвала резкое неприятие оркестрантов. Очевидцы вспоминали, что, слушая на репетициях их пререкания с композитором, молодая жена Сибелиуса тихо плакала, сидя в ложе. Лишь благодаря его настойчивости и возросшему влиянию сюиту удалось исполнить в концерте. После премьеры на протяжении 4 десятилетий две первые части не звучали и считались утерянными. Лишь в 1935 году, когда торжественно отмечалось столетие Калевалы, сюита была вновь исполнена полностью. У третьей и четвертой легенды судьба была совсем иная. В 1900 году Сибелиус сделал их окончательную редакцию, они были опубликованы известным немецким издательством и обрели известность не только в Финляндии, но и за ее пределами. Летом 1901 года композитор дирижировал ими на фестивале Всеобщего германского музыкального союза. В декабре 1906 выбрал возвращение Лемминкяйнина для первых гастролей в Петербурге. Русская музыкальная газета писала: «Возвращение Лемминкяйнина – маленький шедевр, который слушаешь, затая дыхание, до такой степени плавностью, легкостью, связностью и непринужденностью отличается свободная музыкальная речь этой поэмы». Критики восхищались самобытностью и талантливостью музыки, этим быстрым, полнострунным потоком, полным бодрости, задора, хмеля юных сил, сказочного размаха и безудержной радости. Услышав отражение сказочной, наивной и невинной в своей первобытности, бодрой и цельной души народа.

Летом 1900 года на Всемирной выставке в Париже прозвучала симфоническая поэма Сибелиуса «Финляндия» в исполнении оркестра Финского филармонического общества под управлением известного композитора и дирижера Роберта Каянуса. Поэма Сибелиуса сравнительно невелика, но оставляет впечатление величавой эпической фрески. Этому способствует и состав оркестра с тремя трубами и звонкими ударными, но особенно характер тем, которые можно принять за подлинные народные. Однако здесь нет ни одной фольклорной цитаты. «Тематический материал Финляндии с начала до конца принадлежит мне», подчеркивал Сибелиус. «Музыка вводит нас в мир Финляндии. Ее трагическая история могучих богатырского склада людей, готовых к долгой упорной борьбе, ее природы, суровых сказаний». Патриотический характер произведения особенно ярко проявился в авторских концертах Сибелиуса летом 1904 года, состоявшихся на Балтийской окраине Российской империи в Риге и Ревеле. В программах Финляндия фигурировала под названием «Экспромт». Однако, как вспоминал композитор, большая часть публики поняла, в чем тут дело. Современники утверждали, что Финляндия способствовала успеху освободительной борьбы больше, чем тысячи речей и памфлетов.

0: Здравствуйте, это выпуск новостей на «Образе», в студии Олег Демин. Православные верующие готовятся к Успенскому посту, который по традиции начнется 14 августа, а завершится 27 августа. Этот пост третий по счету из числа многодневных постов, при этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одинаковые с 14 по 27 августа. Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается праздником ее Успения. Этот день уже не постный. По преданию церкви, перед своим успением Матерь Божия усиленно постилась и молилась Господу. Главными целями поста является усиленная борьба человека со своими страстями, греховными помыслами и делами, в чем вместе с постом помогают участие в богослужениях и таинствах исповеди и причастия, молитва, дела милосердия. По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. На него выпадают два праздника. Это происхождение честных древ животворящего креста Господня, Медовый спас, 14 августа, и преображение Господня, Яблочный спас, 19 августа. К другим новостям. Нижегородский малый бизнес привлек 97 миллионов рублей льготной лизинговой поддержки для запуска и расширения производств в первом полугодии этого года. Программа действует в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В результате более 100 компаний из приоритетных сфер экономики получили свыше 160 единиц современного оборудования. Льготный лизинг дает возможность приобрести новое оборудование по низким ставкам. Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» инициирован президентом Владимиром Путиным. И с сегодняшнего дня в Нижнем Новгороде начала работу международная православная ярмарка «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского». В этом году она уже 47-я по счету. Главная святыня выставки – икона святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Перед ней ежедневно совершаются молебны. Официальная церемония открытия выставки в часовне павильона номер 1. По традиции, там сегодня был совершен торжественный молебен. На нем также присутствовал руководитель компании «Узорочи» Дарья Буланова, которая уже много лет занимается организацией и проведением этой выставки.
1: 369 участников, 10 стран, 62 епархии представлены на выставке в этом году. Это очень радует, что выставка все-таки сохраняет свой международный статус. Культурная часть, мы ее посвятили теме диалогу поколений. Это будут музыкальные концерты, это будут спектакли, это будут просто разговоры, это будет кино. Попробуем рассказать людям, что такое диалог.
0: В торгово-выставочной экспозиции более 300 православных и светских участников из России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии, Израиля, Молдовы, а также из Сербии, Сирии, Украины, Черногории. Ну и, конечно, нижегородские участники. Это храмы и монастыри из Нижегородской, Выксунской, Лысковской, Городецкой епархии. Вход на выставку бесплатный, продлится она до 12 августа. В конце выпуска важная информация. В связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира радио «Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем выпуске.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: Из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Забытые детали одежды и туалета.
3: В текстах классических произведений русской литературы встречаются некоторые давно забытые детали одежды и туалета, вышедшие из обихода. Будем внимательны к этим деталям, ведь из них складывается неповторимая картина русского быта во вкусе умной старины. Букля – это завиток волос, выпущенный на лоб или виски, очень модный во второй половине XVIII века. Одно время букли обязаны были носить даже солдаты. Куафюра – пышная дамская прическа, реже головной убор. Манишка – надевалась мужчинами под фрак, имитируя перед сорочки. Носится под фраком и в наши дни. Амбрелька – это зонтик от солнца, от французского «тень». Об амбрельке, как о зонтике, ненужном ночью, говорит рассказчик в «Преступлении и наказании» Достоевского. Пачули – распространенные в прошлом веке сильно пахнущие дешевые духи. Для Лаврецкого в «Дворянском гнезде» Тургенева запах этот весьма ему противный. Гаев в «Вишневом саде» Чехова дразнит лакею Яшу за то, что от него пачулями пахнет. Ток – это высокая дамская шляпа, без полей. Тупей – старинная мужская прическа, взбитый на голове хохол. Судя по портретам, его носил и Суворов. Фамусов в «Горе от ума» говорит о важных вельможах времен Екатерины II.
1: «Раскланяйся, тупеем не кивнут».
3: У Лескова есть рассказ о крепостном парикмахере «Тупейный художник». Турнюр – это такой валик, подкладываемый сзади под дамское платье ниже талии для придания пышности фигуре или широкая юбка соответствующего фасона. Шемизетка – легкая кофта, но чаще вставка на груди женских блузок. Персонаж комедии Грибоедова «Горе от ума» Наталья Дмитриевна говорит: «Нет, если б видели мой тюрлюрлю атласный». Что же означает это трудновыговариваемое слово «тюрлюрлю»? Это всего-навсего легкая мантилья, длинная женская накидка без рукавов из шелковой шуршащей ткани, рот верхней одежды. Собственно, «тюрлюрлю» – это звукоподражание, передающее шелест шелка. Речь идет об одежде из шелковой ткани, которую в России называли именно атласом. Шелковые материи обладали способностью звучать, издавать характерный шелест, по которому узнавали хорошо одетую женщину. Восторгаясь своей накидкой, Наталья Дмитриевна не подозревает, что на парижском жаргоне слово «тюрлюрлю» означает, кроме того, девицу легкого поведения.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Владимир Гофман.
1: Алексей Плещеев. Легенда. Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь себе венок? В твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. И из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз лицо украсили его.
2: В добрый час. Вместе с радио.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Басня «Ворона и лисица» — то произведение Крылова, которое известно каждому и, наверное, известно с детства. И мы сами не один раз вот осознавали себя оказавшимися в той же самой ситуации вороны, которая уж очень как-то незамысловато среагировала на лесть. Но как эта басня появилась? У нее есть своя очень интересная история. Иван Андреевич Крылов был хорошо знаком с графом Дмитрием Ивановичем Хвостовым. Фигура одиозная, фигура крайне интересная для историка литературы и фигура, которая была предметом постоянных насмешек у своих современников. Вот дело в том, что Дмитрий Иванович Хвостов очень любил писать, и он относился к числу тех писателей, которых можно смело назвать графоманами. Хвостов писал на любой случай. Пришел к нему врач вылечить зуб. В ответ обычно писалось большое стихотворение. Был какой-нибудь замечательный обед, Хвостов писал, перечисляя все виды яств, которые были на столе, и свое впечатление от этого обеда, и все это сопровождалось какой-нибудь огромной одой. Он писал стихи всем по каждому поводу, а потом эти стихи издавал в огромном количестве, огромными тиражами, разносил по всяким присутственным местам, сопровождая это словами, наверное, предыдущие у вас уже кончились. Даже сделал свой бюст как великого писателя и установил его. То есть вот он себя видел таким великим писателем и вовсе не графоманом. Причем ориентировался он на самые высокие литературные образцы. Ну, например, в подражании Горацию, который воспел «Бандузский ключ», он горделиво называл себя певцом Кубры. Это речка, которая протекала в поместье. Ну и вот уже по этой аналогии мы видим, в какой литературный ряд он себя помещал. Ну а современники зубоскали называли его «отцом зубастых голубей», потому что именно так однажды о голубях он написал в своей басне. Вот этот граф как раз и оказался причастным к появлению басни «Ворона и лисица». А произошло это таким образом. Однажды Хвостов пригласил Ивана Андреевича Крылова с его приятелем Окладниковым к себе на обед. Вернее так, он приглашал-то слушать стихи очередные, которые сам Хвостов написал. Но вот чтобы заманить приятелей, он обещал им совершенно невероятный обед, где будет поросенок с хреном и замечательным вином. Крылов с Окладниковым пришли, а дальше последовал примерно такой диалог. «Садитесь, господа, я прочту вам свои новые произведения». Естественно, Крылов и Окладников были в легком таком недоумении, потому что они пришли не слушать стихи, а они пришли на поросенка с хреном. И тогда началась такая игра. «Нет, не сядем, пока не судишь нас 200 рублями». «Да нет, вы послушайте, а потом я вам дам эти 200 рублей». «Нет, не сядем, пока не дашь». «Нет, вы послушайте наперед». «Нет, ты нас проведешь». В таком духе перепалка шла и шла, пока, наконец, Хвостов не сдался, не выдал эти 200 рублей. Приятели уселись, и Хвостов начал им читать свою басню. Басня называлась «Щука и уда». «Щука уду проглотила, оттого в тоске была, и рвалась и вопила, близ ее плотва жила». Вопрошает она щуку: «Мне, кума, поведай муку, рвет которая тебя». «Ненавижу я себя», щука отвечает, «все меня здесь огорчает, и в другую я реку плыть хочу, прогнать тоску. Ни с какой-то рекою, кумушка, покою не способны век добыть, хоть и в море станешь жить. Если внутренность терзает, счастье убегает, нас тревожит каждый час совести немолчный глаз». Но идея в этой басне понятная. Понятна также и словесная беспомощность, которая вот в этой басне появляется. Читается эта басня, а потом Хвостов начинает рассуждать о басне вообще, зачитывая фрагменты из того перевода трактата Буало, который он сам же и осуществил. Я напоминаю, что одним из участников вот в этом действии был Иван Андреевич Крылов, создатель русской национальной басни. Его басни были широко известны, его басни произносились всеми, но Хвостов воспринимал басни Крылова как слишком простонародные, слишком грубые, такие басни, которые не имеют никаких художественных достоинств. Крылов, меж тем, в диалог не вступал, он ждал поросенка с хреном. А вот его друг Окладников постепенно, когда вот этот разговор все разрастался, Хвостов говорил, в общем, не очень замечая собеседников, он тихонько ретировался и исчез. Так перед Хвостовым остался один единственный собеседник – Иван Андреевич Крылов, которому Хвостов начал читать теперь уже не только свои басни, но и

0: и басни других авторов. Ну, так он перешел к Александру Петровичу Сумарокову, которого очень любил Александр Васильевич Суворов. А надо сказать, что на племяннице Суворова был женат Хвостов, и так Хвостов, ну, замучил Суворова просьбами, чтобы Хвостов стал графом, что, пользуясь своим влиянием на сардинского короля, Суворов выхлопотал ему вот это звание графа, придумал какое-то несуществующее сардинское графство и дал этот титул Хвостову. И вот Хвостов начинает читать басню Сумарокова, которую очень любил Александр Васильевич Суворов. «И птицы держатся людского ремесла, ворона сыр укус когда-то унесла, и на дуб села. Села, да только лишь еще ни крошечки не ела. Увидела лиса во рту у ней кусок, и думает она, я дам вороне сок. Хотя туда не вспряну, кусочек этот я достану, дуб сколько невысок. Здорово, — говорит лисица, — дружок-воронушка, названная сестрица. Прекрасная ты птица, какие ноженьки, какой носок. И можно то сказать тебе без лицемерия, что паче всех ты мир мой светик хороша, и попугай не что перед тобой душа, прекраснее сто крат твои павлиньи перья. Нелестно похвалы приятно нам терпеть. О, если бы еще умела ты и петь, так не было б тебе подобной птицы в мире. Ворона горлышко разинула пошире, чтоб быть и соловьем. А сыру думает, и после я поем. В сию минуту мне здесь дело не о пире. Разинула уста и дождалась поста. Чуть видит лишь конец лисицына хвоста. Хотела петь — не пела. Хотела есть — не ела. Причина-то тому, что сыру больше нет. Сыр выпал из роту, лисица на обед. Ну вот видим, как знаменитый сюжет Эзопа излагает Сумароков. И вот что в этой басне совершенно очевидно, то, что ворона делает свой сознательный выбор. Да, она, как мы помним, о сыру думает, и после я поем, в сию минуту мне здесь дело не о пире. То есть лесть настолько приятна вороне, да, что она готова даже и отказаться от этого сыра. Тут ворона гораздо умнее, чем та, которая будет потом у Крылова. Но дело в том, что когда вот эту басню прочитал Хвостов как некий образец, как некий ориентир, то Крылов вдруг проснулся вот из этой своей полуспячки, в которой пребывал, сидя в кресле, и предложил Хвостову прочитать свою басню, то, как он изложил этот сюжет. Вот было это готово раньше, или родилось это экспромтом, или родилось это в каком-то таком варианте первоначальном, который потом Крылов просто записал и обработал, вот здесь возникают вопросы. Но то, что это рождается, вот этот сюжет именно в этот момент, это факт, зафиксированный мемуаристами, ну, как тот отложенный в сознании самого Крылова. И вот что в итоге читает Крылов? Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне, где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать уж было собралась, да призадумалась. А сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит. Вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. И говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша. Но что за шейка, что за глазки? Рассказывает так право сказки. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельски быть должен голосок. Спой, светик, не стыдись. Что, ежели сестрица при красоте такой и петь-то мастерица? Ведь ты б у нас была царь-птица. Говорят, что Хвостов, утратив все аргументы в споре о басне, вот в том теоретическом споре, в который он пытался втянуть Крылова, он промолчал и просто пригласил Ивана Андреевича Крылова на обед, там, где их и ждал замечательный поросенок с хреном. Ну, вот когда читаешь какие-то воспоминания, то обычно пишут, что вот Крылов здесь и оказался вот в этой самой позиции, когда Хвостов, как та глупая ворона, подался, ну, на лесть, хотя я особой лести не вижу. Что получилось? Просто Хвостов себе таким образом искал слушателей, которым мог бы читать свои вот эти длинные, занудные произведения. Сам тип вот такой вот самонадеянной глупой вороны, а мы видим, что у Крылова она другая, она не такая, как у Сумарокова, она действительно глупа. Вот это тот тип, который, наверное, и представлял собой Хвостов. А надо сказать, что Хвостов стал объектом многочисленных стихотворений, в которых обращались к нему, писали о нем. он вообще стал такой вот фигурой нарицательной в ту эпоху. Так вот, батюшка пишет: «Хвала читателей тиран, хвостов неистощимый. Стихи твои, как барабан, для слуха нестерпимы. Везде стихами, тут и там, везде ты волком рыщешь. Пускаешь притчу в тыл врагам, стихами в уши свищешь. Лишь за поэму прочь идут, за оду засыпают. Ты за послание все бегут и уши затыкают». Вот этот порыв, да, вот спеть свои песни, рассказывать вот эти свои песни, читать первому попавшемуся свои поэмы, оды, стихи, послания, повторяю, на каждый ничтожный случай, и вот эта реакция читателей. «Ваейка в сумасшедшем доме, так, — говорит о Хвостове, — ты дурак, не сумасшедший, не с чего тебе сходить». Да, то есть вот он, этот объект постоянных шуток, вот та глупая ворона, которая как раз и появляется в басне Крылова. Таким образом, вот и получается, что эта басня, она имеет очень конкретного адресата, и, наверное, вот вырастая, может быть, из частного случая, да, когда Крылов с Окладниковым приглашены на обед, она отражает ту общую ситуацию, которая складывалась вокруг Хвостова, и которую Хвостов сам не замечал. Вот все дело в том, что когда Крылов прочитал эту басню Хвостову, Хвостов не увидел себя в этой басне, он не увидел, что это его портрет, и что это портрет той ситуации, в которой оказались он и Крылов. Потому что, ну, на самом деле, ради хорошего обеда такой извечный гурман Крылов мог пожертвовать и тем, чтобы послушать длинные, скучные басни, оды, поэмы, дремли в ответ и совершенно не заботясь о том, какое это впечатление произведет вот у этого автора. А Хвостову нужна была аудитория. Таким образом, он ее и находил, не замечая всей курьезности этой ситуации. Эта басня приобретает универсальный характер. И вот этот универсальный характер этой басни как раз и сформулированным Крыловым в самом начале. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вот так опять, используя сюжет Эзопа, используя сюжет, который не один раз уже воспроизводился в литературе, Крылов сумел по-новому и по-своему вот эту ситуацию упоения от этих замечательных речей льстеца, ну, в данном случае глупой вороны, сумел изобразить. Но ведь посмотрите, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. То есть все мы можем оказаться вот в ситуации, в положении этой глупой вороны.
1: Когда б вы знали, из какого сора